0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Ночь, шум прибоя моря без посторонних очей. Подойти поближе, а я не против точно. Изучай меня по миллиметру впрочем. Ты уже влюбился и ждешь ответа.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Рособрнадзор запретил осматривать учеников перед экзаменами. Ведомство выпустило соответствующие рекомендации после череды скандалов с чрезмерными проверками молодых людей. Теперь организаторам экзамена и сотрудникам, отвечающим за порядок, нельзя прикасаться к школьникам и их личным вещам. Если металлоискатель сработает, ребенку предложат добровольно отдать предмет, на который среагировала техника, в камеру хранения или сопровождающему. И только в случае отказа школьника не допустят к экзамену. Повторно попробовать сдать ЕГЭ или ОГЭ в резервные сроки он сможет только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. В Свердловской области до 2030 года планируется модернизировать 2000 объектов ЖКХ, сообщает Департамент информационной политики региона. Уже сейчас в поселке Нейво-Шайтанске идет строительство системы водоснабжения на базе подземных источников. Уже заложен фундамент, в скважины установлены глубинные насосы. Началась подготовка к строительству здания, станции и установки оборудования. В Краснотуринске на улице Зои Космодемьянской ведется строительство блочных очистных сооружений и канализации. В Богданово завершается строительство блочно-модульной газовой котельной. Объект готов на 90%, ведутся пусконаладочные работы. До конца мая в Березовском завершится первый этап реконструкции очистных сооружений канализации. Это долгожданный для жителей объект, который обеспечит биоочистку стоков и в целом повысит экологическое благополучие территории. В Свердловской области на минувшей неделе впервые с ноября 2025 года средняя цена на свежие огурцы опустилась ниже 200 рублей за килограмм. Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с прошлой неделей огурцы стали стоить на 8% дешевле, в среднем около 198 рублей за кило. Средняя цена на свежие помидоры снизилась на 4% и составила 313 рублей. Также немного подешевели бананы – 161 рубль. Цена на картофель держится на уровне около 48 рублей, на капусту 45, морковь стоит 61 рубль, свекла 51 рубль, все за килограмм. На 2% за неделю подорожала пшеничная мука до 53 рублей за кило, сахарный песок до 70 рублей 30 копеек, десяток яиц в среднем теперь стоит чуть больше 104,5 рублей.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Мы живем в одном городе, и радио у нас должно быть одно. Город FM на 107.6.
1: Если б не было тебя,

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Екатеринбург примет старт спартакиады народов России ровно через 100 дней. Торжественная церемония открытия главного национального турнира года состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта. Соревнования пройдут в 7 регионах России. Центральной площадкой станет Свердловская область. Всего в программе соревнований 43 олимпийских вида спорта. Баскетбол, прыжки в воду, плавание, стендовая стрельба, теннис, художественная гимнастика и другие. Будет разыграно 360. 52 комплекта наград, ожидается участие более 9 тысяч спортсменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках программы развития муниципального кадрового резерва «Школа мэров» провел для участников мероприятия экскурсию по центру города. Гости побывали на набережной Исети, где проводится фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Ознакомились с работой местной единой дежурно-диспетчерской службы. Как написал Алексей Орлов в своих социальных сетях, цитата, «На примере Свердловской области и Екатеринбурга всю неделю изучали хозяйственную деятельность и развитие территории. Опыт у региона и города огромный. Как отметил президент России Владимир Путин, управленцы всех уровней – это единая команда, а представители муниципальной власти – ее основа. Уверен, знания, полученные участниками программы «Школа мэров» на Урале, станут мощным импульсом развития многих городов страны. Конец цитаты. В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге члены партии «Единая Россия» поздравляют ветеранов, участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, гетто, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Так партийцы, юнармейцы и рота почетного караула навестили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Екатеринбурга Дмитрия Суворова, который в 1944 году за подвиг при освобождении Минска был удостоен звания гвардеец. Впоследствии был награжден еще несколькими орденами и медалями. 15 мая Дмитрию Николаевичу исполняется 100 лет.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В рамках реализации регионального проекта «Поликлиника. Перезагрузка», инициированного заместителем губернатора, министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой, получены первые положительные результаты. В участвующих в проекте пилотных поликлиниках Екатеринбурга время ожидания записи на прием к врачу-терапевту сократилось в среднем 2 раза – с 3 дней до менее 2 дней. Об этом сама Татьяна Савинова сообщила в программе «Открытый диалог».
3: Простыми решениями показываем, что когда процессы выстроены, то можно без больших бюджетов, без появления, я сразу же говорила, что я не волшебница, чтобы у нас появилось там плюс 200 врачей или плюс 1000 врачей, без дополнительных ставок. Но если выстроены процессы, то без глобальных вложений мы можем существенно повысить удовлетворенность медицинской услугой.
2: Сокращение среднего срока ожидания записи к участковому терапевту и педиатру до 1 дня, а также до доступность приема узких специалистов в течение 2 недель вместо нынешних 50 – таковы расчеты авторов инициативы. Проект также предусматривает сокращение сроков проведения плановых диагностических исследований, в том числе КТ и МРТ, с 60 до 14 дней. Планируется, что до конца года единый стандарт будет внедрен во всех 93 поликлиниках региона. В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Владимира Высоцкого от остановки Уральский федеральный университет до конечной остановки 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях с 16 по 19 мая. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Высоцкого и Сыромолотова. Ограничат и автомобильное движение. Транспортные средства будут двигаться по одной полосе. Руководство ЕМУПгортранс просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Маршрут передвижения. Проведение ремонта трамвайных путей необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Более подробная информация о корректировке маршрутов общественного транспорта приведена на официальном портале Екатеринбурга. Там же доступна информационная карта обо всех действующих на территории муниципалитета дорожных перекрытиях. Около 1000 екатеринбуржцев приняли активное участие в выборе места обустройства площадки для выгула собак в Октябрьском районе. Участникам предложили несколько локаций. Напротив дома номер 44 по улице Прибалтийской, между домами по Латвийской 37 и Яскина 8 и место напротив дома номер 225 по улице Луначарского. За последнее проголосовали больше всех. Плюс почти 19,5% предложили свое место обустройства площадки. Голосование проходило на портале Госуслуг. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: пыль прибить. Ну, или вот эти ваши нелюбимую пыльцу, например.
1: И аллергиков.
0: Да.
1: Аллергиков вот, вот. Восстановить.
0: Все так. Вон Сергей Федорович уже с нами. Говорит, ай, вот это! Вот, вот так
1: как
0: вот
1: ты это прочитала? Что мы уже на одном языке с некоторыми из вас, да?
0: Да, это фраза на марсианском языке. С добрым утром! Кто скажет, где эта фраза и в каком произведении и у какого писателя встречается, получит конфетку. Повторим еще разок. Айу-утара!
1: Айу-утара! Повторяйте вместе с нами.
0: Я еще хочу напомнить, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп» устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение – ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: В общем, доброе утро тебе. Давай просыпайся и пиши нам в наш чат, как у тебя дела.
2: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 7:13. Здрасте, говорим всем тем, кто начинает свой день вместе с Город ФМ. Помните, что вы на 2,5 килограмма стройнее становитесь и на 4 сантиметра выше.
2: Ты там, конечно, уже за год-то там, ну, уже нормальные люди должны сбросить. Не знаю, кто-то же каждый день слушает. Вы как, в порядке вообще?

0: Пишите. Может, уже кости, да, кожа одна остались. А вчера видел, как люди со сплава возвращаются очень недовольные.
1: Чего? Что случилось?
0: Так, в субботу холодно было очень сильно. На реке-то, скорее всего, тоже. Нет, просто обычно смотришь, немножко даже завидуешь. Думаешь, вот природа, вот куда-то там, значит, сгоняли, поели шашлыки, посмотрели на клещей. А тут, смотрю, все такие замученные. Мы еще воду помогли доставить. Там просто деревня, где я у друга тусил. Там это, как называется, точка, где они якобы идут на родник. Но они выдумывают, что они идут на родник, а на самом деле они идут в шестерочку, которую у нас там построили, и покупают там канистры воды. И я там помог. Девочки идут. Видно, уже парни там куда-то вперед убежали. Или у них вообще, в принципе, просто женский был какой-то экипаж. И тяжело им нести эти канистры 5-литровые. Я помог до катамарана там дотащить. И ведь чуть с ними не уехал. Знаешь, как это бывает, когда ребята там...
1: Что-то весело, хорошо, болтают, цепляются.
0: Они с реки, а я считаю, это здесь вот, как это, с берега они такие, погнали, ставим, что, клево, вот мы тебя туда довезем.
1: Ну вот Елена наша пишет, даже хвалится, я бы сказала, присылает нам фотографию, чем занимались в субботу. Доброе утро, в субботу ездили на открытие мотосезона в Нижний Тагил.
0: Ничего себе, в Тагил, в Нижний, мотосезон.
1: Очень круто.
0: Меня все удивляет в этом предложении. Ездили, Тагил, мотосезон, вообще еще и фотографию в касках. Ну, мощно.
1: А вчера, говорит, были в парке Оленьи ручьи. В парке Оленьи ручьи. Ну, как крутые выходные у Лены выдались. Просто потрясающие.
0: Насыщенные, получается. Это как после вот этого мотопробега хватило сил на Оленьи ручьи?
1: Близко же, мне кажется. Ну, ближе, чем от Екатеринбурга.
0: А представляешь, они просто заигрались на своих мотоциклах и такие, о, Оленьи ручьи. Сразу погулять.
1: Остановиться не смогли. Выходные удались, пожарили шашлыки, стейк томагавок.
0: Ух ты.
1: Побелили деревья, прикрутили шланги, наполнили бочки водой, прибрали мусор, чистенько и аккуратно стало в саду. Хвалится Сергей Федорович. Ребята, тоже похвалитесь, поделитесь. +7 99 15 15 107 6. Как прошли ваши первые майские?
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну, мы, получается, такую ревизию сегодня проводим. Кто как провел первые майские? Все-таки у некоторых было три выходных, а кто-то, я знаю, пораньше в четверг ушел с работы. И у кого-то было 3,5 выходных. Я не буду на тебя пальцем показывать. Да, ну ладно.
2: Подожди, я вот успела поработать, успела сходить в театр и даже в какой-то степени поспать.
1: Юль, а как мы прибирали парк? Вот ты такой ты так пропустила. Как мы, представляешь, мы такие пришли, начали прибирать, все, я там грабли вспомнил, там разные они, оказываются, виды есть, там нам дали перчатки, мы давай прибирать этот дендрарий, прибираем. Что ты думаешь? Что происходит в конце через три часа?
2: Кто-то пришел и разбросал листики обратно.
1: Нам приходят и говорят, а вы не тот участок прибирали. Кстати, вот такой же смех там был.
2: Неплохо.
1: Я понимаю, что ты очень переживала, что ты не попала к нам.
2: Я так хотела. Да
1: я знаю,
2: да,
1: конечно. Ты что, до 100%? Мы знаем, я сам такой был.
2: Я мучилась, страдала без вас вообще. Вообще, мне кажется, это классная часть жизни нашей, такая причастность к городу. Ну, дома ты же ведь прибираешься, но даже в студии мы ведь нет-нет, где-то вот протрем какую-то пыль. Вон наш Игорь придет, стульчики расставит, понимаешь?
1: Не пугайтесь, вот человек, который все расставляет.
2: Наш, да, любимый звукорежиссер.
1: Я переживал, что мы каким-то образом тебя не было, а твой плейлист был в Дендрарии.
2: Прям, а подожди, а там в Дендрарии музыка играет?
1: Они поставили, значит, ну такую вот, как тебе сказать, первомайскую музыку, вот, ну по их мнению. И там все, там отличненько. И мы такие, как так, Юли нет, а значит, ее душа с нами просто. И мы там думали, как бы ты эти песни орал, короче, да. Но очень жаль, что ты пропустила.
2: Ой, хорошо. Дэн, я мучилась на работе, имей в виду. Я страдала, переживала за вас, конечно же. Как вы там без меня, миленькие родненькие?
1: Но потом-то выходные все равно начались. Ну, стартовали.
2: Слава богу. Так, тут вот Елена еще пишет, говорит, олень и ручьи были в другом формате, мы с сыном на машине, а супруг на мотоцикле.
1: Я сначала причем, а супруг в багажнике.
2: В теплое время года так путешествуем. После мотопоездки еще чуть-чуть на великах катались.
1: Да что вы за семья-то там такая?
2: Лен, это что за мы энергетики употребляем? Мне нужен некоторый лайфхак. Что вы и на моциках, и на машине до оленьих ручьев, еще и немножко на велосипедах покатались. Это шок.
1: Где это все хранить? Я имею в виду и мотоциклы, и велики, и мужа.
2: Жизни. Нам нужны секретики, нам нужны лайфхаки. Ребята, пишите, как вам кажется, где Лена берет эти силы жизненные. А мы давайте понадеемся хотя бы на музыку. Может, она как-то нас взбодрит.

0: Утро большого города.
1: Как ты провел выходные? Чего делал в первомайские праздники? Пиши нам, мы с удовольствием прочитаем. +7 99 15 15 176. Может, был поход, может быть, просто приборка генеральная. У меня почему-то друзья все генеральную уборку устроили. Как, знаете, в Италии есть день, когда ты мебель старую выбрасываешь. Вот почему-то этим всем занимались.
2: А как они Пасху пережили? Это же Пасху надо окна мыть, иначе...
1: Все спуталось.
2: Он все увидит, через грязное окно ругаться будет. Я вот, кстати, сходила в театр.
1: О, поздравляем. Что там?
2: 100 лет не была, но в театре, в Мускомедии дают прекрасную «Любовь и голуби».
1: Мы смогли бы тебя вычленить по форме одежды из всех них?
2: Смотри, меня можно услышать.
1: Ты вот в этом была? Что это, блесна? Чешуйки.
2: Ну, было классно. Передаю привет Мускомедии. У нас, кстати, сегодня в гостях будет актриса театра Мускомедии. Они ведь поставили большую, да, премьеру. Мюзикл у них по песням группы «Чайф». И мы сегодня узнаем, как вообще у них и премьера прошла, и как зрители встречают, и что там актерам приходится делать, петь, плясать, вообще плакать, и какие переживать эмоции.
1: Ага, ну, расскажут. Я хотел еще сказать просто, чем еще я занимался в выходные. Я, конечно, в этом году в сплав не поехал, как-то холодновато для меня было. На июль перенесу. И мы, вот знаете, какой странной вещью занялись? Мы вот встретились с друзьями там на даче, и вдруг кто-то из наших шлепнул фразу, которая нас всех триггернула. Он такой: да, это самое, у девчонок всегда грязнее тачки, чем у пацанов. Мы такие все включили, а все на машинах приехали. Погнали смотреть. Че вы думаете, мы реально... Ну, я не знаю, мы часа два разглядывали машины друг друга без подготовки.
2: Ну, то есть сразу... мы вот о грязи какой говорим? Внешний или внутренний?
1: Внутренний. Мусор. Именно не чистота машины. Здесь девчонки, скорее всего, мне кажется, выиграют. А вот мусор в тачках самих, на заднем сидении. На заднем сидении, под ногами, в боковых карманах, в бардачке. Мы все посмотрели у каждого.
2: Со счетом, я скажу. И какая статистика?
1: Со счетом 6-1 победили, получается, пацаны.
2: Победили, потому что...
1: 6 чистых машин. Против одной чистой девушки. У нас было 7-7, если что.
2: Вот это да. Я сейчас вспоминаю свою, значит, машину. Вот я буквально, да, тоже в субботу, по-моему, или в пятницу, выгребла из кармана вот дверного всякие вот, значит, там бумажки, какие-то фантики, жвачки.
1: Чеки мы находили. Чеки. Очень много чеков.
2: Да, точно. Конфетки, ну, точнее, бумажки от конфеток у меня там тоже. Ну, подожди.
1: Ты бы видела лица девчонок, как...
2: Они против, смотри, они не согласны.
1: Вот как все началось? Как знаменитого мема, знаете, как где три девушки стоят, и одна такая: «Неправду говоришь!» Вот так вот.
2: А там ей кот отвечает.
1: Ну поняла. То есть девчонки начали упираться. Говорят: да не, у нас чище, вы грязнули, вы, мужики, постоянно у вас там инструменты валяются, какие-то подшипники, там детское кресло, там все это вперемешку. И мы, когда смотреть начали тачки, и девчонки увидели машины пацанов, а пацаны увидели машины девчонок, а это просто надо было видеть их лица, и такие: а я не знала, что у меня это здесь. Ой, это я просто вчера покушала. Короче, пипец вообще просто. И в итоге, ну да, вот, пожалуйста. Ну, и не могли, и вот, значит, погрузились в эту дискуссию, не могли понять, почему так получается. То ли девчонки торопятся, не успевают постоянно эти маникюры все, и ты как-то складываешь. Причем там, ну как сказать, это не то, что прям, ну, мусор какой-то валялся, не джанк, а это какие-то папки, детские игрушки мы нашли.
2: У мусора еще есть некоторое деление.
1: Да, ну есть прям грязь, знаешь, когда ты прям, грязь. А есть, когда это какой-то осознанный мусор.
2: Остатки жизни.
1: Ты с пониманием на него смотришь, ты такой думаешь: ну я так же бы сделал. Например, у одной девчонки, у нее, Аня, тебе привет, у нее двое детей, но им уже по 10 лет.
2: Так.
1: Откуда в машине детский руль для одногодки и какие-то погремушки. Мы еще нашли эту, знаешь, когда зубки режутся, штуки. Сколько они пролежали в этой машине? То есть я говорю: у тебя машине сколько лет? Говорю, она такая: вроде 8. Я не могу. Вот. Ну, это жесть, конечно. Я не знаю, можете тоже написать нам, как вы думаете, у кого грязнее обычно машины внутри, у девчонок или мальчишек?
2: С фотками, ребята, с пруфами, да? У меня вот, может быть, конечно, коврики и не пылесошены, Вот передние особенно. Но в целом я даже тряпочки постирала вот сейчас вот перед весной. Домой сносила, в машинке постирала.
1: А у моей жены вообще весело. Она же мне танцами занимается. Мы там нашли бразильские костюмы. В багажнике нашли стулья. Прикиньте, раскладные стулья. Один стул не раскладной, кухонный какой-то вообще. Куча каких-то нарядов. Там можно и на Чикаго одеться было бы. И на этих самые, на Америку там 20-х.
2: Как по хламу в машине узнать, кто ее владелец?
1: Просто жесть вообще. Сейчас новости, ребята.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Уральский федеральный университет и благотворительный фонд «Синара-фонд» при содействии Миноборнауки России заключили трехстороннее соглашение о финансировании строительства и оснащения ключевых объектов вуза. Общий объем благотворительной поддержки фонда составит 10 миллиардов рублей. Средства перечислят поэтапно с 2026 по 2029 годы и направят в том числе на строительство, оснащение оборудованием, мебелью и иными материально-техническими средствами общежитие специализированного учебно-научного центра УРФУ и не только. Напомню, строительство современного студгородка УРФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов национального проекта «Молодежь и дети». В Екатеринбурге собранные во время субботников и других экологических мероприятий старые шины сдадут на утилизацию. Городской комитет по экологии и природопользованию заключил соответствующий муниципальный контракт. Кроме того, в конце мая планируется организовать работу мобильного пункта. По приему предполагается, что услуга будет осуществляться бесплатно. Параллельно ведется работа над внедрением новой схемы утилизации и переработки. Она уже успешно реализуется в автосервисе по адресу проезд Гарнистов 1. Массовый запуск намечен в железнодорожном районе. Также покрышки можно сдать в пункт приема спецавтобазы на Посадской 3 с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 часов. Стоимость зависит от диаметра шин, с правилами можно ознакомиться на сайте. Городские власти призывают автовладельцев и владельцев шиномонтажных не пренебрегать правильной утилизацией и не складировать вышедшие из употребления шины возле контейнеров. За это штрафуют граждан на сумму до 4000 рублей, предприятие до 400 тысяч. В Екатеринбурге выберут лучшего предпринимателя года. Голосование в номинации «Народный выбор» пройдет на платформе обратной связи портала госуслуг с 30 апреля по 20 мая. Проголосовать может любой желающий. Для этого необходимо перейти на сайт конкурса, выбрать понравившегося кандидата на странице опроса, предварительно авторизовавшись на госуслугах, и подтвердить свой голос. Отмечу, что платформа обратной связи на портале госуслуг – официальная и надежная система. Ваши данные защищены, а голосование проходит с соблюдением всех требований безопасности и конфиденциальности. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 1 июня.
3: О погоде.
4: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Абрахама Маслоу, помните?
2: А это кто такой?
1: Ну, основатель.
2: Пирамида Маслоу.
1: Да, Маслоу.
2: Как его зовут?
1: Абрахам. Абрахам, да.
2: Никогда
1: так
2: не
1: вот,
2: слышала.
1: Знаешь, что он говорил?
2: Ну,
1: это, правда, было давно, еще в 50-е годы.
2: В годы моей юности.
1: Но он говорил, что чистая машина, ну, отсутствие бардака на заднем сидении внутри салона мужской машины, должно вызывать у вас подозрения. Потому что чистая машина... Ну, сейчас мы понимаем, что человек еще может таксистом работать просто.
2: И следить за тем, чтобы пассажирам было комфортно.
1: Да, но Маслоу говорил, что если чистая машина, то мужчина либо, за кем-то ухаживает, либо у него появилась любовница.
2: Ничего себе. Вот это, конечно, выводы он сделал тогда, в 50-х годах. Там и машин-то еще не так много.
1: Нет,
2: было,
1: там много было уже.
2: Ну, слушай, я вот, если честно, вот продолжая эту тему, в моем окружении мужчины, вот они за домашними какими-то делами могут не так активно следить, как за состоянием своей тачки.
1: 100%. Ну, то есть там генеральная уборка проводится каждый день.
2: Да. Даже если это машина, ну, как назвать, давайте так назовем, определим, рабочего характера, да, ну, не знаю, там он возит что-то, какие-то инструменты, детали, что-то еще, но вот за, даже там, я не знаю, там за грузовым отсеком некоторые, большинство, давай даже так я смело возьму, большинство следит как-то тщательнее, да, щепетильнее, чем
1: порядочно, там
2: за домашними какими-то делами, то есть он дома пол может не помыть, но панель прибора протрет.
1: Ну вот, видишь, да. А вообще, можно как-то по тачке понять, что мужчина готов к браку? Не, можно или нет вообще? Ну вот раз, смотрите, Маслоу считал, что если машина чистая, то он в том числе ведь и считал, что значит есть девушка какая-то, то есть мужчина готов к отношениям каким-то серьезным.
2: Он таким образом, то есть это как ритуальный танец птицы,
1: ну да, что типа вот
2: смотри, я все могу, вот тут я перышки начистил, и тебя ждет то же самое, конечно, нет.
1: Да. Да. Ну, можно как-то вообще понять? Вот как вообще, давайте даже не про машину, как-то можно понять, готов ли мужчина к браку?
2: Смотри, я вот с некоторым подозрением отношусь к людям в целом, у кого в машине, ну, идеальная чистота. Ну, знаешь,
1: как будто не их тачка.
2: Ни пылинки, ни соринки. У меня сразу вопрос, а кто тогда ездит на этом автомобиле? Ну, потому что ты, когда ездишь в тачке, у тебя все равно там какая-то жизнь присутствует. Вот ты наступил в грязную лужицу, принес эту лужицу с собой внутрь. Вот и утром не доел шоколадку, вот она растаяла у тебя на панель приборов. Вот, в конце концов, ты в феврале помыл машину в последний раз.
1: Давненько.
2: А сейчас май. Так, ну что у нас еще? Вот тут Сергей Федорович говорит, а может быть он киллер и постоянно убирает разбросанные мозги своих жертв, как в фильме «Криминальное чтиво».
1: Смешно.
2: Поэтому чистоплотен.
1: Ну, а если, смотрите, мужчина подолгу сидит в машине после работы, домой не заходит?
2: Я, если честно, я тот мужчина.
1: Ты тоже готова, значит, да?
2: Если, понимаешь, было какое-то, ну, глобальное, большое, сложное мероприятие, которое мы отработали, и вроде все даже... Да, без разницы, классно, не классно, не в этом вообще дело. А иногда бывает такая эмоциональная, понимаешь, вот это вот опустошение, что ты в машине... Ну, да, я в машине могу просидеть час, так но... вот, втыкая в радиостанцию.
1: Ты ведь правильно сказала? Внутреннее вот убранство машины, оно может нам многое что сказать о человеке-то на самом деле, вот если так подумать. Например, ну, детские кресла, да, очень говорящие такие.
2: Ну, конечно. Причем признак, определенный признак.
1: Знаешь, иногда кажется, что, как я понимаю, что люди больше рожать не будут. Детские кресла, как в отсутствие детей, перевернуты вверх тормашками. Типа, знаешь, типа, мы в дамках.
2: Я доел, все, больше есть не буду, чашку переворачиваешь.
1: Да, есть такое. Или, например, можно понять, что человек очень всегда торопится куда-то, когда, знаешь, вот на ходу вот ест, и ты вот эти вот остатки от этого мусорной еды, от фастфуда. Ну, как минимум, стаканчики кофейные всегда вот на передней панели где-то там стоят внизу.
2: Да. Но я просто вот сейчас вспоминаю свой автомобиль. У меня, значит, там туфли, пара, значит, тапочек на сменку, платье есть, значит, пиджак приличный. Вот это вот все у меня в машине вот ездит на всякий случай.
1: Да,
2: на
1: даже
2: всякий.
1: И запахи даже разные. Вот кто на такси раньше много ездил, может подтвердить, что даже у таксистов запахи разные там стоят. И кто-то там, кто-то одеколоном, кто-то, как говорится, вообще не замахивается. заморачивается. Вот
2: какие мысли у наших радиослушателей? Сергей пишет, вообще, по идее, очень чисто в машине водителей всяких высокопоставленных лиц.
1: Ну, это понятно, конечно. Но мы-то сами на таких не ездим. С такими мы не водимся.
2: Хотя я помню, нулевые мы покупали с гаража госадминистрации подержанные «Волги». Там такая была. Все бычками было, значит, услано, давай так это назовем. Что, скорее всего, я не прав. Так, Сергей Федорович, надо определиться, правы мы или нет. Чисто там в машинах административных или не очень?
1: Слушай, а как ты думаешь, мы можем определить по тачке, что это, ну, вот это молодой человек здесь гоняет на ней?
2: Ну, а... Если вот
1: тонировка
2: по,
1: какая-то, да?
2: По марке, например.
1: Да?
2: Ну, какой-нибудь Toyota Mark 2 или Subaru какой-нибудь Forester. Ну, мне кажется, там молодые пацаны ездят.
1: И ты, получается, понимаешь...
2: Хотя для меня молодые пацаны — это лет 35, Дэн.
1: На Ниве.
2: Да.
1: Нет, я просто про то, что... Смотри, вот заезжает за тобой парень на Subaru. Ты уже понимаешь, можешь сделать вывод, что он такой, ну, типа, знаешь, лихой какой-то такой, знаешь, такой гонщик.
2: Подожди, и куда мы поедем?
1: Если до Subaru, на Subaru...
2: И куда он меня повезет на свидание?
1: Ну, скорее всего, на взлетку туда погодите, смотреть на самолеты. Будешь снова заново это все проходить. А есть такое, что ты с возрастом, ну, пересаживаешься там в кроссовер или в джип? Такое есть или нет?
2: Подожди, ну, я с возрастом пересела в машину
1: побольше. Ну, я тоже. Нет, мы тоже с семьей, получается, целые пересели. А так раньше как будто предпочитал, да, гоночные какие-то седанчики вот эти вот.
2: Ну, что-то такое.
1: Ситроен. Помните, Ситроен?
2: Врум-врум. Например, пишет, продолжает писать Сергей, я вот иду по утрам на стоянку, вдоль подъезда стоят машины. Девятки, десятки. Частенько у них я вижу пустые жестяные банки, разбросанные пакеты из-под чипсов. Ну, наверное, это молодежь. Вот, предполагает Сергей Федорович.
1: Ну,
2: потому
1: да.
2: что если там чипсы, да, условно, как будто бы, ну, взрослый человек таким питаться не будет.
1: Ну, у меня вот есть один товарищ, он вот занимается вот разными вот этими медиаэкранами в нашем городе, знаешь, там в торговые центры. И вот что вы думаете, вы садитесь в его машине, первое, что увидите, это огромный медиаэкран на панели. Просто китаец, у него китаец, огромный. Он причем вправо куда-то уходит и бардачок закрывает, понимаешь, да. И сзади еще два экрана. То есть можно даже работать. Получается, что ли, вычислить. Один мой друган, он вообще с ума сейчас сходит по рыбалке, и у него постоянно, вот что не меняется никогда. Он может прибрать свою, ну, вот эту вот машину после поездки очередной на рыбалку, все улики, как говорится, уничтожить. Но одно остается неизменным. Всегда на пассажирском сиденье справа внизу стоят резиновые сапоги.
2: На всякий случай.
1: Ever, вот просто он даже...
2: Вдруг прижмет порыбачить.
1: Да, причем если я говорю, что, а что ты не убираешь багажник? Ты не понимаешь, там бывают такие ситуации, что уже выйти надо в сапогах. Ну, поэтому да.
2: Елена пишет, готовимся к выпускному в садике. В машине сейчас и одноразовые скатерти, стаканчики, тарелки, салфетки и так далее. Это дополнительно к детским маркерам, штанам и всяким автомобильным штучкам.
1: Ну, это как вот я в конце апреля, в течение всего месяца находил шампуры у своих друзей. Мы, кстати, собрали в итоге 12 штук.
0: Реклама на 107.6.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: только я.
1: Мы в четверг анонсировали билеты на шикарный концерт «Невелик оркестра». Называется «Прощай, молодость».
2: Попрощаться с молодостью можно будет уже 8 мая. Концерт будет классный.
1: В 19.00. 8 мая, 19.00. Посмотрите, можете ли вы попасть или нет. И за эти два билета мы будем бороться сегодня.
2: Да, сегодня Борька появился в студии у нас. Борис Аболин.
1: Боря, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет, привет.
2: Борь, ну скучали невозможно. Как ты провел первые майские? Чем был занят? Сколько съел шашлыков в штуках?
3: Шашлыков нисколько. Я, можно сказать, даже вообще практически ничего не ел. Ну, так получилось.
2: Диетические выходные.
3: Хлопотно, по-весеннему, в труде. Главное, что в мире. Вот сейчас это особенно актуально.
2: Ну, супер, супер. Боречка, ну мы в ожидании, в нетерпении каждый понедельник, чтобы ты немного включил наш интеллект.
3: Ну, давайте включаться сразу же. Тем более, что, кстати, наша загаданная точка, она к включению определенное отношение
2: Правда?
3: Имеет. Да. Причем Юля сама не ожидала. Как всегда, ребята ответ не знают, и отгадку тоже.
2: Так,
3: да.
2: Ну, я сразу готова предположить, какая-нибудь радиовышка.
3: Радиовышка, ладно. Может быть. Так, нам же должны еще написать ЦПКО. Без сообщения Парк Маяковского мы не можем начать.
2: +7 99 15 15 176. Ребята, сюда присылайте свои варианты, свои предположения. Что для нас сегодня загадает Боря?
3: Архивы Свердловской области утверждают, первая такая точка была на перекрестке Ленина-Толмачева.
1: Опа.
3: Неудивительно, ведь и сам архив неподалеку расположен.
1: Угу.
3: Но улицы Малышева и Луначарского могут предъявить свою версию.
2: Вот этого, да, получается?
1: Малышева что? Луначарского?
3: Малышева-Луначарского.
2: Так, я за Ленина-Толмачева зацепилась.
3: Архивы Свердловской области утверждают, первый такой объект был на углу Ленина-Толмачева. Ну, неудивительно, ведь и сам архив неподалеку расположен. Но улицы Малышева и Луначарского могут предъявить свою версию.
2: То есть что-то находилось там.
3: Что-то находилось. А может быть, оно и сейчас находится.
2: Ну, вот ты еще такую подсказку дал про... А я забыла про что.
3: Не надо. Не надо. Лучше к этому не возвращаться.
1: Мы отгадываем объект, за который борются два перекрестка.
3: Да, да.
1: Одни говорят, у нас было, а другие говорят, нет, у нас.
3: Это при том, что у одних его уже нет. А у других еще есть.
2: Но Наталья пишет правильный ответ в надежде. Она говорит, кинотеатр.
3: Кинотеатр.
1: Ну, Дом кино ж там находится
3: дом
1: у нас.
3: Дом кино, да.
1: Луначарского Малышева.
3: А на Ленина Толмачева салют. Ну, салют. В принципе, и Колизей недалеко.
2: Близка,
3: в принципе,
2: получается, Наталья.
1: Ой, салют. Вот был кинотеатр.
3: Да. Вот.
2: Хорошо, ну, вариантов, смотрите.
1: Сов кино еще пишет.
2: Мальчишки, много-много вариантов. Евгений пишет, киоск по продаже газет.
1: Киоск по продаже газет. Они есть все еще? Нет?
3: Есть, есть. Ну, и там была Роспечать, но, по-моему, сейчас ее уже там тоже нет. А может и есть, вот где вход к нашим коллегам-радищикам на Ленина 41.
2: Нет,
3: он ближе к перекрестку был.
2: Там мороженое
3: было. И мороженое было. Тоже.
2: Ну, нет, газеты там сейчас уже не продают. Так, есть предположение, что речь про трамвайное кольцо.
1: Что? Трамвайное кольцо?
3: Ходил по Ленина-Толмачева, он даже заворачивал. Более того, в годы Великой Отечественной войны существовал даже почтовый трамвай, но мы про все это уже неоднократно рассказывали.
1: Подожди, по Толмачева ходил трамвай?
3: Да. А потом на Свердлово выворачивали.
1: Ничего себе!
3: Не-не-не, мы про это уже рассказывали, Денис, неоднократно.
2: Хорошо.
3: Интересная версия, но неправильная.
2: Тогда предположение от нашего радиослушателя – нулевой километр.
3: Слишком просто. Слишком просто.
1: Да, мне даже это слишком сложно.
3: Давайте вторая попытка. Тогда, много лет назад, все могли видеть, что с ними происходит. А некоторые, как, например, звезда женского стендапа Мария Маркова, обратиться не в пустоту, а к конкретному человеку. Что-то я тут подсел, и я не знаю, что со мной произошло. На я подсел на стендапы, особенно на женские стендапы. Что со мной происходит?
1: Складчикову уже посмотрел?
3: Да, Складчикову и...
2: И Маркова посмотрел, Яровицына.
1: Яровицына вообще божина.
3: Я их скоро в лицо всех, не то что в лицо, я их скоро по голосам всех различу. Когда только все это начиналось, и мой папа смотрел Comedy Club, и говорил, что ты делаешь, что ты творишь, не позорь семью, уйди, я слышать это все не хочу, всех этих Мартиросянов, Галыгиных. А сейчас я думаю...
2: Ну, неплохо.
3: Нет, все-таки, то есть, все-таки Боль, свое мнение не Боль, меняют только
1: недалек
3: дураки.
1: Тот день, когда ты пригласишь нас на свой стендап. Представляешь, сколько историй.
2: Натренируется на девчонках.
1: Представляешь, у него стендап как начинался? Прихожу я как-то на матч ТВ.
3: Ну, просто на матч прихожу, да. У меня мяч прилет.
1: Не, ну что?
2: Подождите, стойте. Я хочу выиграть. Мы с ребятами одна команда. Я зацепилась сейчас за то, что мы это могли смотреть. Может, это что-то было за стеклянным чем-то?
3: Не, мы это, к сожалению, мы с вами это точно видеть не могли. Это могло видеть старшее поколение,
1: в историческом
3: суперстаршее, но могло
1: разрезе,
3: видеть.
1: Да?
3: Еще раз. Тогда, когда эти объекты только-только появились, все могли видеть, что происходит. Ну, то есть, с чего вдруг-то они... И некоторые, как, например, Мария Маркова, звезда женского стендапа, обратиться не в пустоту, а к конкретному человеку.
2: То есть у Марии Марковой какой-то был по этому поводу какая-то вот
1: отсылка
2: шутка, попач
1: шутка,
2: какой-то, да?
3: Есть,
2: да, что-то.
3: Есть, очень хороший, очень хороший.
2: Но я так, к сожалению, детально не знаю.
1: Давай тогда к предыдущим первой подсказке,
3: да.
1: Там удобнее.
3: А у меня еще третья есть, вот. А в наши дни, в современном Екатеринбурге, некоторые разговаривают сами, правда, без обратной связи.
2: Ну, я в торговом центре вчера видела специальную такую штуковину робота, он мороженое делает, и он разговаривает с тобой. Может быть...
1: Мне нравится, как ты робота изображаешь.
3: Робот Борис.
2: Кривехонький немножко.
1: Российский робот, вот так мороженое.
3: Слушайте, у нас была забавная история. В свое время у нас в редакции работала девушка, очень любившая кино, так же, как Денис, эх, вас бы в пару поставить. И когда состоялась премьера «Валли»,
1: мой любимый.
3: Спокойно сходили. Сейчас уже можно об этом рассказать. Спокойно сходили в Колизей. Унесли оттуда...
2: Под,
3: ну, как это называлось? Рекламную эту картонную
2: напечатанную фигуру.
3: И она стояла лет 10 у нас в редакции, но в другом офисе, до переезда сюда.
1: Ты
3: заходишь на работу, а тебя Валли привет.
1: Ты чувствуешь, уже начался стендап у него? Уже пошли старые. Ну, главпочтам пишут, ну а почтам что почтам?
3: Ну, вы, в принципе, да, почтам. Ну, давай, все, давай теперь уже без лирики.
2: Ну, почтам, это, правда, несколько вариантов. Вот тут и Александр, и Евгений пишут.
3: Итак, без лишней примеси.
1: Репродуктор?
3: Репродуктор. Интересная версия, он неправильная. Архивы Свердловской области утверждают, первая такая точка была на перекрестке Ленина-Толмачева. Подсказка. Точный год не указан, или 1900... Ну, начало 30-х годов прошлого века. То есть скоро эти объекты, без которых Екатеринбург по-прежнему невозможно представить, отмерят свой вековой юбилей. Многие с ними сейчас я как пешеход, вы как автомобилисты, многие радиослушатели наши, возможно, и сейчас с ними имеют дело.
2: Гастроном, пишет Евгений.
3: Гастроном. Ох, легендар. Вот про него столько стендапов можно рассказать.
1: Первый рекламный щит.
3: Возможно. Итак, первый был на перекрестке Ленина-Толмачева. У улиц Малышева-Луначарского своя версия. Тогда все могли видеть, что происходит. Ну как все это действует? А некоторые, как, например, живи в то время звезда стендапа Мария Маркова, обратиться к конкретному человеку, а не в пустоту. Ну, а в наши дни некоторые из них разговаривают сами.
2: Так, ну, у нас
1: лежачий еще, полицейский.
2: Да, светофор, есть предположение. Пешеходный переход. Они же тоже, кстати, издают звуковой сигнал, что можно переходить дорогу. Живой уголок, пишет Надежда.
3: Живой уголок? А как он разговаривает? Только интересно.
1: Звуками какими-то.
3: Ну, а животные, по-моему, всегда разговаривают. Не, ну понятно, что какое-то животное может быть не в настроении.
2: Боречка, ну мне кажется, что мы где-то вот нащупали с радиослушателями.
3: Светофор.
2: Пешеход, какой-нибудь рекламный, вот, не знаю, щит. Должен, ну, просто как, что мы могли видеть, как это работает.
1: Рынок с животными пишут.
3: что-то все.
1: Это, ну, помните, птичий был у нас рынок?
3: Ой, так несколько
2: было. А он, по-моему, и есть, нет, на визе?
3: Визовский, я не знаю, может, конечно, еще и действует. Но сейчас же все в зоомагазины перешло.
2: Ну, да.
3: Это
2: да.
3: Раньше все ездили. Ох, помню, как я хомяка на визовском рынке покупал.
1: Кто там только хомяка этого не
3: вез
1: покупал?
3: Вез его в банке на переполненном трамвае. Трамвай качнуло, хомяк выпал из банки. Сколько мне тогда еще? 10 лет не было. Я заорал на весь трамвай. Пассажиры, не двигайтесь, вы моего хомяка раздавите. Как я бедолагу поймал за задние лапки, я до сих пор не понимаю.
2: Если честно, Боря, вижу. Вот
1: да нет, стендап, чистый стендап.
3: Это было страшно.
2: Хорошо, предложение от Елены, что речь про телевизор.
1: Телевизор. Первый
2: может,
1: телек.
2: Повесили какой-нибудь вот этот, ну, не знаю, щит рекламный. Освещительный какой-нибудь.
3: Единственное, Елен, что могу вам возразить, речь идет о 30-х годах 20 века. Тогда даже за границей телевизоры еще...
1: Причем перекрестки-то вспомните вот эти вот. То есть 30-е годы, два перекрестка выясняют, у кого
2: Ленина
1: был... У кого он первый появился, этот объект. Еще раз, Ленина Толмачева или все-таки Малышева-Луначарского. Да.
3: Причем точного официального ответа нет. Ну, невозможно.
1: И то есть до сих пор сражаются.
3: Да.
2: Мальчишки, ну смотрите, нам надо уйти на новости с вами.
3: Уйдем.
2: И через
3: и
2: пару
3: придем.
2: Минут, да, давайте вернемся и дадим правильный ответ. Ребят, вы пока пишите свои предположения. У нас в розыгрыше приглашение на концерт команды «Невелик оркестр», концерт 8 мая.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра.
4: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Рособрнадзор запретил осматривать учеников перед экзаменами. Ведомство выпустило соответствующие рекомендации после череды скандалов с чрезмерными проверками молодых людей. Теперь организаторам экзамена и сотрудникам, отвечающим за порядок, нельзя прикасаться к школьникам и их личным вещам. Если металлоискатель сработает, ребенку предложат добровольно отдать предмет, на который среагировала техника, в камеру хранения или сопровождающему. И только в случае отказа школьника не допустят к экзамену. Повторно попробовать сдать ЕГЭ или ОГЭ в резервные сроки он сможет только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. В Свердловской области до 2030 года планируется модернизировать 2000 объектов ЖКХ, сообщает Департамент информационной политики региона. Уже сейчас в поселке Нейво-Шайтанский идет строительство системы водоснабжения на базе подземных источников. Уже заложен фундамент, в скважины установлены глубинные насосы. Началась подготовка к строительству здания, станции и установки оборудования. В Краснотуринске на улице Зои Космодемьянской ведется строительство блочных очистных сооружений и канализации. В Богданове завершается строительство блочно-модульной газовой котельной. Объект готов на 90%, ведутся пусконаладочные работы. До конца мая в Березовском завершится первый этап реконструкции очистных сооружений канализации. Это долгожданный для жителей объект, который обеспечит биоочистку стоков и в целом повысит экологическое благополучие территории. В Свердловской области на минувшей неделе впервые с ноября 2025 года средняя цена на свежие огурцы опустилась ниже 200 рублей за килограмм. Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с прошлой неделей огурцы стали стоить на 8% дешевле, в среднем около 198 рублей за кило. Средняя цена на свежие помидоры снизилась на 4% и составила 313 рублей. Также немного подешевели бананы – 161 рубль. Цена на картофель держится на уровне около 48 рублей, на капусту 45, морковь стоит 61 рубль, свекла 51 рубль, все за килограмм. На 2% за неделю подорожала пшеничная мука до 53 рублей за кило, сахарный песок до 70 рублей 30 копеек, десяток яиц в среднем теперь стоит чуть больше 104,5 рублей.
4: О погоде.
5: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Точка Е.
1: 8:06. Продолжается наше утреннее шоу. Напомним, что в студии Борис Оболин. Он загадал для нас с вами 3 подсказки, выбрал точнее. А мы должны распознать, какую точку на карте Екатеринбурга Боря загадал. Но перед этим я напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Негогрупп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: Ну и прямо сейчас разыграем классные билеты на невеликий оркестр. «Прощай, молодость» называется. Он 8 мая в 19:00. Всего 2 билета у нас осталось. И получит эти билетики тот, кто угадает, что же загадал Борис Оболин сегодня в рубрике «Точка Е».
3: Давайте еще раз пробежимся по подсказкам. Архивы Свердловской области утверждают, первая такая точка была установлена в начале 30-х годов прошлого века на перекрестке Ленина-Толмачева. Кстати, сам архив неподалеку. Но перекресток улиц Малышева-Луначарского может предъявить свою версию. Что интересно, на Ленина-Толмачева этой точки сейчас нет, на Малышева-Луначарского есть. Вторая подсказка. Тогда все могли видеть, что происходит. А некоторые, как звезда женского стендапа Мария Маркова, обратиться не в пустоту, а к конкретному человеку. И третья подсказка. В наши дни некоторые такие объекты в Екатеринбурге, в том числе один у выхода из нашей редакции, из нашей администрации, разговаривают сами. Правда, без обратной связи.
2: Крутейший вариант приходит.
3: Так.
2: Телефонная будка.
3: Класс. Где-то ведь, может, не будки, но таксофоны вот где-то еще есть.

0: Нет, и озвучит.
1: Вот я уравновешенный человек. Но когда на улице минус 800, просто начинаешь орать на светофоры. Стоишь и такой: давай, 90 секунд, себе покажи 90 секунд. Ну что не 90 минут? Стоишь 2 года, ждешь светофор, потом надо перейти за 15 секунд.
2: А, ну светофор все-таки, да?
0: О первом светофоре в Свердловске, вот так.
2: Ничего
0: вот.
2: Себе, а теперь расшифрую свои подсказки.
0: Да. Действительно, на данный момент, где именно первый светофор был установлен, до сих пор понять невозможно. Архивы точного ответа не дают. Вроде бы архивы Свердловской области утверждают, что самый первый был установлен на перекрестке Ленина-Толмачева. Сейчас его там, кстати, нет, там долгое время не было даже пешеходного перехода, но потом зебру все-таки... разместили и установили соответствующие дорожные знаки. Но в то же время на углу улиц Малышева-Луначарского вроде как тоже в то же время разместили первый светофор. Ну, это район Дома кино, там, естественно, он сейчас тоже есть, потому что две оживленные магистрали, по Луначарского трамвайное движение, по Малышева, соответственно, троллейбусно-автобусное. Ну, здесь без светофорного регулирования не обойтись. Так вот, но что самое интересное, оба светофора, они были, что называется, в режиме онлайн. Все видели специальную постовую будку, в которой сидел милиционер и крутил ручной диск со стеклами и, соответственно, их менял. Диджей такой своеобразный.
3: А я не знала, что это вот такая ручная была работа.
0: Да, да, да, да, да. Вешали над перекрестком. То есть не было вот такой вот стойка. На ней установлен и так далее. То есть сейчас они все во всех смыслах вкопаны. Ну, конечно, сейчас висячие тоже есть. А тогда он именно висел над перекрестком и стояла рядом будка, и там милиционер что-то крутил, и диски менялись. Красный, желтый, зеленый.
3: Круто.
0: И люди приходили посмотреть на это просто вот как на шоу. Вот реально собиралась толпа.
2: Обалдеть.
0: Либо в районе современных Ленина-Толмачева, ну, где главпочтамт, где бывший салют, и действительно недалеко от до Государственного архива Свердловской области, либо перекресток Малышева-Луначарского, где Дом кино. Ну, тогда в начале 30-х годов там еще поезда ездили. Так, поезда по Малышеву еще в 70-е ходили, в конце 60-х. Есть фото от станции Шарташ, вот от Первомайской. Там была ветка отведена. Поезда следовали по Малышеву до водонапорной башни, вот до этой на плотинке, чтобы воду туда доставлять.
3: Ого,
0: интереснейший
3: ого.
0: Был такой момент. И вот попади мы даже в тот Свердловск, мы бы просто его не узнали.
3: Не узнали. Слушай, это круто. Я вот сейчас, кстати, ты заговорил про светофор, что им управлял живой настоящий человек,
0: да
3: милиционер.
0: Да.
3: Я вот вспомнила, когда я приехала в Екатеринбург вот в 2000 году, по-моему, возле гостиницы «Есеть» что-то еще какая-то будка стояла. Было дело? Что, да, милиционеры я вот уже не помню.
0: Сети не скажу. Ну, вот... Последнюю будку милицейскую, которую помню, она как раз была вот здесь у нас.
3: Рядом,
0: у входа,
3: да?
0: В метро площадь 5-го года. Там постовые были. Там, да. У Есети не помню. Возможно, что-то и было. Хотя ты в 2000-м приехал?
3: Да.
0: Так я в 2000-м университет поступал. Я тоже с Уралмаша ездил и с трамвая выходил на гостиницу.
3: Да мы с тобой
0: поступали. Там 100 раз постоянно.
2: Что-то сейчас происходит в студии.
0: Ходили мимо, не знали друг друга.
3: Да вообще, конечно, круто. Я, на самом деле, смотрю, как меняются светофоры сейчас. Вы обратили внимание, в Екатеринбурге стали устанавливать вот на Куйбышево, где-то вот еще... Они вот такие с подсветкой большой, две такие как бы линии подсвечиваются.
0: Да, это экран
3: так
0: целый.
3: Так мощно.
0: Но они же еще и разговаривают. Вот у нас 8 марта Ленина, внимание, можно переходить.
3: Да,
0: жители
3: точно.
0: Юго-Запада знают Бардина, Амундсена, говорящий светофор. Наверняка сейчас из других районов напишут, но вот лично я знаю только в двух этих... И еще один интересный момент про тот старый светофор, который висел над дорогой. У него, что называется, фонарь смотрел во все 4 стороны. То есть сейчас мы видим светофор только сзади на многих перекрестках.
2: Да,
0: а тогда он, что называется, смотрел и туда, и сюда. И направо, и налево.
3: Круто.
0: Постепенно, конечно, потом уже стали все это менять, приводить к современному, да, механизировать.
3: А я, кстати, была с начальником какого-то отдела управления вот это нашего Ростор-др-др. Роскомнадзор, вот как-то так вот, значит, называется, они следят за движением, вот, ну, в Екатеринбурге. И я увидела, вот, если честно, в секретном было помещение в таком, там от пола до потолка, значит, это все в экранах, вот, как у нас на светофорах дела обстоят. И это, конечно, тоже сильно впечатляет, что они буквально вот кнопкой могут, да, переключать потоками...

0: руководить. Угу. Очень круто. По факту, получается, сейчас светофорами тоже в какой-то степени следят люди.
1: Следят,
0: их немного, две штуки, но они сидят.
2: Кстати, расцветка же не случайно, да? Значит, как-то вот кто-то выбирал, говорил, вот...
0: Красное, зеленое, желтое?
2: Значит, типа, вот оранжевый или желтый, это значит, ну, приготовься. А почему этот? Почему никто не предложил? Коричневый!
0: Я, кстати, как-то гуглила, было дело на день рождения светофора.
1: У Джанни Родари в сказках по телефону есть одна такая сказка «Голубой светофор», когда в какой-то момент все лампы светофора стали гореть голубым цветом. Вот почитайте эту сказку, и там в конце сам светофор объясняет, почему он вдруг стал именно таким.
2: Я, кстати, последнее скажу, я в Дрездене видел светофор на 13 цветов.
0: Но там стоит, это чисто дискотека была какая-то.
2: Но там стоит специальный, значит, как регулировщик, который объясняет тебе, что из этих цветов значит. Там просто
0: Как там низкий старт, приготовиться.
2: Там 6 видов транспорта: велосипедисты, самокатчики, пешеходы, пешеходы с собаками.
1: Они спешиваются, самокатчики, я надеюсь.
2: Я не знаю, кстати, уже не помню.
1: Их там за неспешивание не штрафуют.
2: Как следует.
1: И, кстати, опять же, если ты говоришь, к нему все подходят, это же какая очередь к нему стоит.
2: Там...
1: Человек иногда объясняет одно и то же по 50 раз в час.
2: Там многие по фоткой приходят уже.
0: Ребята, мы поздравляем нашего победителя Евгения. Он сегодня был первый с правильным ответом светофор. Браво! Ну а Боречку ждем ровно через неделю. Борь, да?
1: Конечно. А, следующий вторник. У нас следующий понедельник выходной.
2: С какими хорошими новостями Боря уходит из этой студии?
1: А может, мы во вторник посмотрим. Мы подумаем, ждите.
3: Мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Рубрика «Присуха». Добро пожаловать.
2: Ребят, а я с хорошими новостями.
1: Ну, наконец-то.
2: С хорошими новостями для своих одноклассников. Для людей возраста N. Давайте так его обозначим. Тут люди же, они же разные исследования проводят. Они все нащупывают формулу нашего счастья.
1: Пытаются найти идеальную схему.
2: Что вот, например, самые счастливые мы с вами становимся, ну, например, в среду в 11 утра. Вот вы знали, что вот день недели вычислен для самых счастливых людей? Но теперь еще вычислен пик счастья по возрасту, ребята.
1: Имеется в виду на протяжении жизни? Самое счастливое место.
2: Смотри, если в среднем брать нашу жизнь, сколько в среднем мы берем? Лет 80 или побольше? Лет 100
1: возьмем.
2: Давай 80 возьмем, да? Тогда получается, что я вот, кстати, где-то подхожу к пику счастливому. Так вот, значит, проведены исследования, которые определили возраст, в котором мы с вами становимся наиболее счастливыми. И это, внимание, 47 лет.
1: 47.
2: У меня это вот через два понедельника случится. Вот буквально вот чуть-чуть, понимаешь, и мне хряпнет вот это вот пик счастья.
1: Но ты, получается, сейчас на горку поднимаешься.
2: Я пока только по пути. Значит, о чем говорят исследования? Что к 47 годам люди чаще следят за здоровьем. Смотрим сейчас нашего звукорежиссера.
1: Так, да и на нас тоже смотри. Мы-то тоже. Что на них смотреть?
2: Воду пьем чаще.
1: Факт.
2: Значит, всякие...
1: К стоматологу ходим уже как свои.
2: Регулярно. По доброй воле.
1: Два зуба, но ходим, как два бережем.
2: Значит, реже пытаемся всем понравиться.
1: Вообще никому не хотим понравиться.
2: Лучше понимаем свое тело.
1: Чувствуем.
2: Ну и в целом, как будто бы... Живем спокойнее.
1: Да.
2: Как вам вот такое исследование, не самоисследование, а вот эта дата, 47 лет. Мне сейчас хочется спросить у наших радиослушателей. Мальчишки, девчонки, как вот вы там вообще в пике счастья? Вы уже подходите к нему или уже скатываемся с этой горки? Можете ли вы подтвердить исследование ученых?
1: Нас это все счастливее делает, получается, вот это вот все. Что-то перечить, да?
2: Получается, да. Мысль хочу закончить, что исследование заказала одна конкретная компания-производитель. Знаете, чем компания занимается?
1: Давай, пожалуйста, скажи.
2: Они производят зубные ёршики.
1: Давай зубные уберем, просто ёршики. И теперь все стало понятно.

0: Утро большого города.
1: Еще одна новость для любителей поспать. В Шанхае прошли соревнования по сну в лесу.
2: Они такие красивые фотки выложили.
1: Ты видела, да?
2: Да, да. Потому что они правда в лесу установили кровати. Угу. Люди, значит, под одеялами, на подухах, с этими, с масками, да. И там, ну, такие виды, конечно. Спать одно удовольствие, если
1: честно. Да, был такой. Был. А представляешь, кто-то опоздал, проспал. Не пришел на соревнования. Победитель, кстати, получил 33 тысячи рублей.
2: Это, подожди, он мало того, что выспался, еще ему и вот такой бонус дали. Вот да. Это да.
1: Участникам, мне было интересно, как это все проходило. Участникам поставили кровать прямо в лесу, как ты сказал, и предложили вот проспать 7 часов.
2: Всего?
1: Да. Телефоны, разговоры, вставание запрещены. Поход в туалет означает автоматическую дисквалификацию.
2: А, что никакой биологической паузы.
1: А если я это все, ну, напрудил вот туда, вот все меня дисквалифицируют, или можно этим было заниматься? Непонятно. Качество сна фиксировали датчики. А, то есть, видишь, тут не просто нужно было, ну, вот, поспать или притвориться, а реально погрузиться, в сон суметь. И вот, и датчики отслеживали пульс, дыхание, движение глаз. Отдельный приз был предусмотрен за самое быстрое засыпание, погружение именно в глубокий сон. Желающих поучаствовать оказалось более 400 человек.
2: Нет, кстати,
1: победители вот... всего два нашли.
2: Два? Они разделили 33 тысячи рублей?
1: Нет. Один, кто быстро очень уснул, а второй, кто...
2: Глубоко заснул.
1: Самый комфортный сон был вот у, значит, жителя Шанхая. Ну, не буду его долго говорить, его имена. Да, но он как-то сумел прям расслабиться.
2: В моей жизни пару раз встречались такие удивительные люди, которые действительно... Вот, знаешь, я раньше думала, что это присказка, да? Для красного словца, когда говорят, ну вот, до подушки и сразу в отрубон. Но парочку я таких видала, они действительно только ухо вот так вот подушки касаются,
1: да,
2: и сразу
1: да.
2: человек погружается в сон. Вот, сразу.
1: Алексей вот пишет, у меня жена за 2 минуты засыпает. У меня, Алексей, жена засыпает за 2 секунды просто. Это такая суперспособность. Вот мы в самолете летим, ей без разницы, знаешь, там всякие лайфхаки там. Говорят, там надо шарфиком голову перевязать или там какую-то
2: чтобы
1: штуку.
2: Чтобы как-то удобно было, темно,
1: там,
2: тихо.
1: Подушки эти покупают, кто-то на подлокотнике ложится, кто-то хочет там найти вот сиденье свободные, пойти там сзади разложиться. У меня жена просто на плечо, и все, она просто в отрубе. Это суперспособность.
2: Очень круто, очень круто.
1: Ну, я завидую. Она причем везде так делает, неважно, там, по кочкам мы едем куда-то на сплав, на катамаране мы катимся по каким-то барханам этим водянистым, ей вообще без разницы. Я такой думаю, как это возможно? Как это?
2: Но я считаю, что
1: как можно так засыпать быстро?
2: Знаешь, это какой-то признак здоровья психики.
1: Наверное.
2: Это вот мы тревожники, лежим, крутимся, вертимся, что-то мысли какие-то гоняем, кино смотрим, из соцсетей не можем выйти. Это ужас такой, осуждамс, конечно, осуждамс.
1: Ну, да.
2: Сергей Федорович пишет, помню, как-то с братом переходили белорусскую поляцкую границу.
1: Такие истории пошли, да?
2: Да, пешком. Не спали 1.5 суток. Только мы перешли границу, сели на поезд до Варшавы, не успели прислониться к подушке, как отрубились по полной программе.
1: Но это смешная история. В прошлом году произошла, когда, по-моему, японскую границу на поезде чувак, значит, пришел, смотри, какая история. Они долго там что-то переходили, перелазили, потом на лодке резиновой там плыли, дошли до границы Японии, сели на поезд, там уснули, поезд доехал до конечной, развернулся и увез их обратно. И они такие просто. Они еще и двойной штраф схлопотали, потому что перешли, получается, границу дважды.
2: Да.
1: И там, конечно, все вообще угорали за них. А у них еще стрим-камера снимала в окно грузового поезда, как они уехали и вернулись обратно. Так что, ребята, не всегда это суперспособность плюс. Но, тем не менее, все равно очень завидуем тем, кто может легко и быстро уснуть.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. Екатеринбург примет старт спартакиады народов России ровно через 100 дней. Торжественная церемония открытия главного национального турнира года состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта. Соревнования пройдут в 7 регионах России, центральной площадкой станет Свердловская область. Всего в программе соревнований 43 олимпийских вида спорта: баскетбол, прыжки в воду, плавание, стендовая стрельба, теннис, художественная гимнастика и другие. Будет разыграно 362 комплекта наград. Ожидается участие более 9000 спортсменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках программы развития муниципального кадрового резерва «Школа мэров» провел для участников мероприятия экскурсию по центру города. Гости побывали на набережной Исети, где проводится фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», ознакомились с работой местной единой дежурно-диспетчерской службы. Как написал Алексей Орлов в своих социальных сетях, цитата: «На примере Свердловской области и Екатеринбурга всю неделю изучали хозяйственную деятельность и развитие территории. Опыт у региона и города огромный. Как отметил президент России Владимир Путин, управленцы всех уровней – это единая команда, а представители муниципальной власти – ее основа. Уверен, знания, полученные участниками программы «Школа мэров» на Урале, станут мощным импульсом развития многих городов страны». Конец цитаты. В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге члены партии «Единая Россия» поздравляют ветеранов, участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, гетто, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Так, партийцы, юнармейцы и рота почетного караула навестили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Екатеринбурга Дмитрия Суворова, который в 1944 году за подвиг при освобождении Минска был удостоен звания гвардеец. Впоследствии был награжден еще несколькими орденами и медалями. 15 мая Дмитрию Николаевичу исполняется 100 лет.
4: О погоде.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Культ ура.
2: Это рубрика «Культура». Вы слышите, как вздыхает радостно, да, жизнеутверждающе Екатерина Куропатко. Самая танцующая солистка театра музыкальной комедии. Екатерина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Во-первых, мы вам рады. Вот тут, конечно, как вот поверить на слово «самая танцующая солистка»? Кать, проверять будем?
4: Нет, она сейчас сидит, у нее ноги вот так вот делают, не останавливаются.
2: Пританцовывать.
4: Но это пришлось заслужить или это амплуа такое?
3: Да нет, это у меня просто мама балетмейстер. Я танцами занимаюсь всю жизнь.
2: Выбора не было, получается. Но Екатерина, она у нас вообще славится не только, значит, танцами, не только вокалом, а еще и тем, что она участвует в мюзикле «Время не ждет». Напомним, что премьера вот-вот! Тепленькая, вот в апреле, да, по-моему,
3: да,
2: мы
3: 8-9
2: да, дали премьеру. Я напомню, что это произведение, да, театральное, сценическое, поставленное по песням легенд наших.
3: Да.
2: Чайфы, Чайфова сами, да, пришли, благословили, было дело.
3: Да, было, они приходили к нам.
2: Да, ну и надо сказать...
4: А они все-таки посетили, да?
2: На премьере.
4: Мне кажется, это такое волнение, когда ты ставишь по музыке людей, эти люди приходят.
2: Рыдали, плакали, ругали, признавайтесь, Екатерина, что было за кулисами?
3: Не плакали, но и не рыдали, есть только отчасти. Очень-очень им понравилось, они были воодушевлены, сказали, что это было потрясающе. Ну, ушли оттуда очень довольны.
4: А как сам, вот я уже просто позабыл, я помню, что нам вот пришли, превьюшку сделали. А в итоге-то как сам спектакль выглядел? Это не история жизни группы, это же какая-то история, где есть песни группы «Чайф».
3: Да, это история, где есть песни группы «Чайф».
4: И они еще и адаптированы немножко,
3: Конечно, конечно, они адаптированы, но не убрано, допустим, ну, то есть песня не переделана, а вот оставлена так, как она есть. Может быть, максимум поменена, ну, допустим, от своего лица я могу там, допустим, спеть. И то буквально пару фразочек.
4: А можем какую-то фразу дать в эфир, которая была вами спета из «Чайфов»?
3: Да, чуть попозже.
2: К вечеру, ребят, приходите.
4: Да, можно тихонько, там, бутылка кефира, полбатона.
2: Кать, ну вы в роли кого? То есть вы вот героиня...
3: Меня звали Лера Пономарева. Я была стриптизершей.
2: Доброе утро, ребят!
4: Кстати, ну это странно, но попадание, да? Нет?
3: Нет. Ну, яркая роль, где я танцевала.
4: Пилон был?
3: Нет, пилона не было.
4: А хотелось?
3: Был подиум, с которого нужно было не упасть. Вот.
2: Есть нюансы,
3: получается. Были очень-очень высокие каблуки.
4: Вот, я про это хотел сказать.
3: 17 сантиметров каблук.
2: 17 сантиметров полбатона, извините.
3: Полбатона, кстати, это был немножко уже другой костюм. Было два костюма. Вот, один был немножко такой стриптизерский.
4: Мне теперь интересно, что за сюжет там был.
2: Просто, да, чай, батон, стриптизерство.
4: Без пилона.
3: Еще были милиционеры.
2: Так.
4: Ну,
3: как же без них?
4: Из 90-х какой-то случай был, да?
3: Вот, я работала в таком заведении «Белая ворона». Угу. Куда очень стремились, это было популярное такое
2: если
3: заведение.
2: Если вы только что включились, это не Катя делится своей жизнью, да, из 96-го года.
4: Сюжет.
3: Это моя
2: сейчас,
3: героиня.
2: Да, сюжет обсуждаем. Вообще, сколько песен «Чайф», группы «Чайф», Катя, вот на ваш вокал вышло, какие?
3: Так, на мой вокал вышло...
4: Мне даже интересно, что стриптизерша досталась из «Чайфов».
3: Четыре песенки. Ага. Да, четыре. Одна из них... бутылка кефира полбатона тоже была в моей ситуации. Да.
4: Прикольно.
3: С утра я почитаю газету, а может быть, сгоняю в кино. Да, в общем, все равно. Потом была... Какая же уже песня у меня.
2: А мне нравится, Катя вообще максимально включена в процесс. Ну, давайте вот о чем скажем, что 14 мая у нас будут снова показы спектакля.
4: На бис?
2: И здесь, конечно, для самых удачливых, потому что, мне кажется, вырвать билет в мужском...
3: Нереально уже.
2: На любой спектакль в мужском сложно вырвать билет. А еще и на премьеру, на такую мощную, ну, это, конечно, просто что-то нереальное.
3: Люди уходили всегда со спектакля с этого в дичайшем восторге, потому что в конце всегда, когда мы ходили, пели песню «Ой-ё», выходили к зрителям, зрители доставали все свои телефончики, включали фонарики, и это было так атмосферно.
4: Но это всегда
3: все
4: атмосферно.
3: Все пели, все подпевали. Когда слышали песню, которую прям вот хит, они прям начинали петь в зале вместе с нами, либо
2: круто.
3: Хлопать. Прям это было настолько ярко.
4: Это мы какой-то, получается, иммерсивный спектакль, да, что...
2: Да. Получается как так, что ты включен, что... Но... Потому что эту память, мне кажется, не выключить.
4: Да.
2: Если Аргентина, Ямайка где-то запела, если где-то бутылка кефира в одну строчку где-то
4: не,
2: сложилась...
4: Нет, представляешь, ой-ё, петь там под фонарики.
3: Да, да. Это было очень эмоционально.
4: А сколько он длился?
3: Я вот, честно, до слез. Я не ожидала, что настолько это будет мощно. Это прям такой прорыв был. Очень круто.
4: Ну, на каблуках-то пришлось этих длинных учиться ходить или нет?
3: Да нет. Я вообще, в принципе, очень люблю высокий каблук. Поэтому для меня это была не проблема.
2: Я проверю, подожди.
4: 17... Я просто 17 сантиметров.
2: Она еще и в 7 утра тоже на каблуках пришла. Верим.
4: Ну, нужно было, кроме... Ну, то есть как-то адаптироваться под свою героиню-то. Все равно стриптиз это...
2: Нет, подожди.
4: Там же есть тоже правила.
2: Вокал у Кати идеальный. Тут готово получается, да? Чайфов тоже знаем со сцены, как будто вы знакомы, да, с мозгом. Какие сложности были, нюансы?
3: Ну, сложности были, вот был подиум поставленный, то есть это такой маленький круг, за который я не должна была не выйти, потому что выйдешь, упадешь, как говорится. И то есть, и вот эти каблуки, на которых
2: крутишься.
3: По идее, ты же не можешь в них поворачиваться.
4: Ну, то не есть, знаю, можешь, не пробовал.
3: Можешь, но очень сложно это делать, и чтобы не упасть. И плюс еще вот этот подиум, чтобы не упасть с этого подиума, и еще одновременно петь.
4: Ну и двигаться.
3: Ну, конечно, конечно. И то есть двигаться ты должен эротично хотя бы.
4: Ну, соответствующе, скажем так.
3: Ну, конечно. И это было сложно как бы.
4: А кто выбирает имена персонажам? Почему Пономарева?
3: Ну, это придуманный персонаж.
4: Ну,
3: вообще-то, это человек, как сказать...
2: Ну, это реально какая-то отсылка к реальной
4: жившей героине? То есть не было списка, что героине. Вот держи, вот столько вот фамилий у тебя есть, выбирай из них.
2: Там, Иванова, Пономарева, Петрова.
3: Нет, нет, да. Конечно же, у нас сразу же дается приказ, в котором... имена, фамилии.
2: А, то есть прям так пишется. Екатерина Куропатка тире Елена Пономарева.
3: Да, да. К примеру,
2: о, прикольно.
3: И каждый герой так прописывается.
4: Ага. А когда вы узнали, что будете стриптизершу играть, какая была реакция?
3: Неожиданно.
2: На сцене мускома крутить пуэте.
4: Сейчас, кстати, будет трек соответствующий. Угадайте, кто у нас сейчас будет играть в ваших радиоприемниках.
3: Ну да.
0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
0: 18+. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239 50 50. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Культура. Екатерина Куропатка находится у нас в студии. Самая танцующая солистка Мускома. И мы сегодня обсуждаем, да, то, чего мы с Дэном еще не видели. Да, мы обсуждаем мюзикл «Время не ждет». Вот в апреле состоялась премьера, а сейчас с 13-14 мая будут еще показы.
2: Там на лестнице, говорят, люди сидели.
3: Да, было такое.
1: Ну, аншлаг.
3: Люди еще приходили в куртках кожаных, кто-то приходил в спортивных костюмах. То есть была атмосфера прям того времени еще. Все хотели быть в этом времени.
2: Это в анонсах, да, просили?
3: Нет, Люди сами, да. То есть настолько были рады этому спектаклю, настолько хотели увидеть это все.
2: Мы можем констатировать, что у нас новый хит появляется в Мускоме.
3: Да, и автор пьесы была Карина Шевелян. Она создавала это все. Музыку у нас писала, аранжировки, вернее, Елена Захарова. Потрясающе получились, правда, аранжировки. Это надо послушать, это надо вот обязательно увидеть. Народ ликовал. Вот, ну, честно, это просто был восторг.
1: Я сам спектакль еще не смотрела. Я надеюсь, да, хотя в течение года все-таки дойти, добраться хотя бы, да, один билетик получится взять. Но я к чему? Мне кажется, что это история про нас. Я имею в виду про жителей города.
3: Да.
1: Вот они чифы, вот она наша музыка, вот она наша, не знаю, юность, свежесть.
3: А для меня вот несколько сцен были, ну, до слез. Вот я когда смотрела прогоны, когда у нас были, допустим, вот сцена была, где профессор, который значимый профессор, у которого много открытий сделал, а в какой-то момент вот у него произошел слом в жизни, и он ходил и собирал бутылки. Mm-hmm. Я стояла, и там, ну, еще песня как бы шла. И мне так было печально от этого. Я понимаю, что...
2: Ведь тоже хотелось бутылки собирать?
3: Много же людей вот именно в это время прошли такой путь.
1: Да. Вот ты профессор,
3: бутылки,
1: а вот
3: чтобы
1: ты...
3: сдать их, получить...
1: Какие-то деньги выжить, прокормиться.
2: Ну, я собирал бутылки.
3: Или, допустим, когда на заводе... Сцену эту на заводе так развели, что у меня просто мурашки были. Да и просто хотелось пожить. И она это говорит или поет. И вот таким текстом, когда ты просто понимаешь, что вот она жизнь. Вот. Мал-мала, детей мал-мала, они сидят голодные дома, нечего есть людям. Я сижу, я сейчас даже рассказывать не могу.
1: У меня слезы наворачиваются.
3: Потому что это настолько мощно, и вот вложить именно музыку в этот спектакль, так сделать, это просто невероятно было. Вот одно из другого вытекающее было. Настолько все жизненно, настолько там есть тема любви, где главный герой вот это же немножко фантазийная история, где главный герой как бы возвращается в прошлое, чтобы вернуть все на свои круги своя, получается. Чтобы было все хорошо у него в жизни. И вот получилось ли у него, это вот вы должны сходить и посмотреть.
2: Получается, это машина времени. Это такой флешбэк в 90-е, да. Причем, как, ну, судя по рассказу, это получается еще и не такое не всегда веселое погружение, а настоящее.
3: Да, но вот негатива вообще нет в спектакле.
2: Ярко. Давай так.
3: Очень ярко. Очень. Там есть номер «Псы». Я вообще была с открытым ртом, смотрела этот номер. Такая музыка! Антон Саныч Ледовский делал оркестровые, они просто невероятные. Видно, было видно, что режиссер вот Филипп Сергеевич Разенков, что Антон Саныч Ледовский, они горели этим делом.
2: Да, они были у нас тут в гостях, они тут пылали.
3: Тем более.
2: Там, возможно, там просто... до сих пор, возможно, тепло.
3: Но это просто настолько видно было, потому что эта музыка просто невероятная получилась, правда. Это... А, еще у нас был... с нами ребята были еще...
1: Вокальный какой-то
3: нет,
1: коллектив?
3: Не вокальный. Ну, инструментальный.
2: Тоже в костюмах полицейских?
3: Нет.
2: Не милиция?
1: Нет, вот это бэнд, ты имеешь в виду, которая на сцене. Я тоже пытаюсь вспомнить. Они же вообще легенда нашего города, нашего Екатеринбурга. У меня тоже вылетело из головы, кто они.
2: Бастерс?
1: Блюз-доктор.
2: А я вообще, прикиньте, я сначала... Представляете, я сначала вспомнил...
3: Ребята, офигенные профессионалы просто. Это все совместить в нашем театре, то есть и оркестр, и Блюз Докторс, и вокальные Вова аранжировки. Демьянов. Это все так круто звучит, ну правда.
4: Я вообще, если честно, сейчас сильно впечатлена Катиным отношением к этому. Просто, знаешь, вот некоторые актеры приходят, ну такие, ну да, постановка. Ну да, там, не, классно, классно, вы приходите, приходите. И как Катя включена просто там, вот это супер! Ее до сих пор эмоционально трогает.
3: Я согласна. До сих пор меня трогает.
2: А если, ну, ты вот куда-то придешь и про город ФМ, ты так же
4: можешь так же про нас рассказывать?
2: Там такой синий мужик.
3: Они были так замечательные.
2: Я когда ползал там по отзывам, ну, у меня и друзья какие-то там успели попасть, они все какую-то женщину с кафедры хвалили. Это что?
4: Женщину с кафедры?
2: Да, говорят, женщине с кафедры отдельный респект.
4: Не знаю, мы лично хвалим только Катю на пьедестале, на постаменте.
3: Там очень такая, есть маленькая ролюшка, но она такая яркая, что, то есть, несет очень такие смешные моменты.
2: Кафедра это что-то в институте, да, происходит?
3: Да, да, да. Я бы тоже ей респект передала.
2: А что там происходит? Это такая комичная какая-то сцена?
3: Очень. Там несколько этих сцен, то есть они там и поют, и есть сцены, где они там выходят, какие-нибудь там истории рассказывают, вот там по телефону рассказывают, там, вот, знаешь, я там была, смотрела фильм, вот, от заката до рассвета, и вот там такая главная героиня, она, ну, копия вылитая, конечно.
2: Сальма.
3: Да, и то есть есть такие моменты очень смешные, с ней связанные.
2: Ну, запомнилась она, да, получается. Слушайте, а я еще, знаете, что хотел сказать? Вот когда ребята приходили, рассказывали нам про то, что вот надвигается, пишутся, адаптируются, что они там переживают по поводу того, что Чаев придет. Там были опасения, причем нам радиослушатели о них писали, что песни группы Чаев, они настолько велики и мощны, действительно, в нашем сознании, что как это будет выглядеть именно в вокальном классическом исполнении, потому что вы же там, ну, некоторые песни действительно же, ну, вокалом таким просто классическим пели.
3: Это все было мюзиклово, там не было классического пения.
2: Но я имею в виду, что какую-то песню, которую, например, мы привыкли в исполнении все-таки мужского голоса слышать, тут, я не знаю, вот так вот песня про «Какая боль была»?
4: Ну, она на сцене.
3: Она была, но она фрагментом была, да, то есть там не было, что... вступал оркестр.
4: Ну, там в общей сложности, да, Антон Александрович говорил, что это больше, почти 30 или больше 30 песен, ну, как это, много насобирали. Да, и там действительно не все песни исполняются.
3: Но самые хитовые, они там.
2: Да, ну, я так понял, что все хорошо в этом плане прошло, и все отлично легло, но у меня вопрос, а проводится ли какая-то работа над ошибками? Ну, то есть, может быть, что-то не идеальное кажется, может быть, что-то режиссер со сценаристом, постановщиком такие говорят, а вот к следующему концерту надо чуть-чуть улучшить, или нет? Или вот он уже его поставили, вы так и будете играть?
3: Да.
2: То есть каблуки тебе не уменьшат?
3: Нет, не уменьшат.
2: Подиум не расширят.
3: И столько можно увеличить. Я уже научилась на таких.
2: Потому что я знаю, что практика, нам кто-то рассказывал, но это у малых театров, что они, например, делают постановку, и первые два показа выезда, да, они более сырые
4: рихтуют.
3: Такое бывает, но здесь уже все завершено, потому что очень-очень все хорошо.
2: Ну, получается, идеальный концерт какой-то получился.
4: Ну, давайте тогда приглашать наших радиослушателей на спектакль.
2: А куда? Ну,
4: в Мускомедию, конечно. Ну, давайте так, может быть, не сейчас, да, ребят, но где-то галочку надо обязательно поставить.
3: У нас, кстати, театр закрывается в мае. Но не в смысле театр,
2: а
3: большая сцена на ремонт. Но будет открыта малая сцена, где будет все продолжаться, все спектакли, которые идут на малой сцене, и новые постановки ждут впереди. Вот.
2: Ребята, два билета есть.
3: Но мы будем где-то базироваться.
4: Ты на сайте сейчас, да? Я тоже зашла на сайт Мускомедии, смотрю.
2: 8 билетов есть на 13 мая.
4: 13, да, и 14 мая. Короче, успевайте, да, для самых счастливчиков погрузиться в атмосферу, посмотреть спектакль про нас с вами. Ну и оценить в том числе, да, Екатерину Куропатко на 17-сантиметровых каблуках. Сделайте это обязательно. Получите удовольствие.
5: В Екатеринбурге 9 часов утра.
0: на 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В рамках реализации регионального проекта «Поликлиника. Перезагрузка», инициированного заместителем губернатора, министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой, получены первые положительные результаты. В участвующих в проекте пилотных поликлиниках Екатеринбурга время ожидания записи на прием к врачу-терапевту сократилось в среднем 2 раза – с 3 дней до менее 2 дней. Об этом сама Татьяна Савинова сообщила в программе «Открытый диалог».
6: Простыми решениями показываем, что когда процессы выстроены, то можно без больших бюджетов, без появления, я сразу же говорила, что я не волшебница, чтобы у нас появилось там плюс 200 врачей или плюс 1000 врачей, без дополнительных ставок. Но если выстроены процессы, то без глобальных вложений мы можем существенно повысить удовлетворенность медицинской услугой.
5: Сокращение среднего срока ожидания записи к участковому терапевту и педиатру до 1 дня, а также до доступность приема узких специалистов в течение 2 недель вместо нынешних 50 – таковы расчеты авторов инициативы. Проект также предусматривает сокращение сроков проведения плановых диагностических исследований, в том числе КТ и МРТ, с 60 до 14 дней. Планируется, что до конца года единый стандарт будет внедрен во всех 93 поликлиниках региона. В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Владимира Высоцкого от остановки Уральский федеральный университет до конечной остановки 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях с 16 по 19 мая. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Высоцкого и Сыромолотова. Ограничат и автомобильное движение. Транспортные средства будут двигаться по одной полосе. Руководство ЕМУПгортранс просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Маршрут передвижения. Проведение ремонта трамвайных путей необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Более подробная информация о корректировке маршрутов общественного транспорта приведена на официальном портале Екатеринбурга. Там же доступна информационная карта обо всех действующих на территории муниципалитета дорожных перекрытиях. Около 1000 екатеринбуржцев приняли активное участие в выборе места обустройства площадки для выгула собак в Октябрьском районе. Участникам предложили несколько локаций. Напротив дома номер 44 по улице Прибалтийской, между домами по Латвийской 37 и Яскина 8 и место напротив дома номер 225 по улице Луначарского. За последнее проголосовали больше всех. Плюс почти 19,5% предложили свое место обустройства площадки. Голосование проходило на портале Госуслуг. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации.
0: О погоде.
5: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Продолжается утро большого города. 9:07. Понедельник на календаре. 4 мая. Напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение: ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма» и «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: И, дорогие наши автомобилисты, о ситуациях на дорогах. Прямо сейчас в Екатеринбурге 5 баллов. Три самых стоячих места: Гагарина-Малышева, ДТП в сторону Восточной, Кольцовский тракт на подъезде к Базовому, по Большакова от Московской до Уктузской. Также стоит Шевченко в сторону Мамино-Сибиряка. Будьте аккуратны, не забывайте пристегиваться и старайтесь не пользоваться телефоном во время езды.

0: Утро большого города.
1: Ну вот, не было никогда, и опять случилось.
2: Наконец-то.
1: Мужчины начали отказываться от отношений с девушками, которые не могут обеспечить им высокий уровень жизни. Это, кстати, не шутка. По последним опросам, действительно, ситуация такова. В условиях экономического кризиса мужчины стали искать партнеров, которые смогут их финансово поддерживать, и часто отказываются от отношений с девушками, которые не могут обеспечить им высокий уровень жизни. Указано в данных, опубликованными «Нью-Йорк Пост» вот совсем недавно. Там резонансная, на самом деле, статья, потому что, ну, вы слышите, как это все звучит. Юлька угорает. Я вообще своим глазам не верю, что можно оказываться так, что ли, было. Тоже сейчас пойду в какую-нибудь газету напишу. Согласно опросу, мужчины пострадали от кризиса больше всего, так считают мужчины. Раньше они могли позволить себе инвестиции в бизнес, покупку боулинга. Вдумайтесь просто. Покупку недвижимости. Но теперь их финансовое положение сильно ухудшилось. Это негативно сказывается на самооценке всех мужчин, а их эгоцентризм усиливается. Так что вот присылайте нам сердечко, если твоя женщина должна зарабатывать от миллиона в месяц.
2: По-моему, на прошлой неделе мы обсуждали, знаешь, помнишь, какой момент, что молодые мужчины,
1: да.
2: Района зумеров, да-да-да. Вот
1: там немножко другие причины были. Там не только она может оплатить себя, а там еще и что она типа осознанная, там не тратит там деньги там впустую, можно сказать, да не покупай мне букет, купи мне котлету. Было такое. Но здесь уже на официальном уровне продавливать начинают.
2: В целом, конечно, от чего мы хотели, правда? Сами бились за некоторое равенство.
1: Конечно.
2: Я, например, не против вот этой мысли в целом, да, что и мужчины, и

0: женщины имеют равные, да, права на вот это вот на желание, чтобы тебя кто-то содержал.
1: Угу.
0: Мать. Жена,
1: да.
0: Ну, какая-то хорошая женщина, знаешь, чтобы тебе и борщ варила, и носки покупала.
1: Самое, знаете, что смешное? На официальном сайте вот этой газеты, знаменитой нью-йоркской, туда, если заходишь, там вот комментарии, значит, желчь, слюни, все там орут друг на друга, американцы. Первый русский комментарий. Я вам просто, я только из-за этого новость, на самом деле, вам принес. Ребята, подскажите, какой лучший маринад для шашлыка? И там целая ветка. Там нет, там, вы понимаете? Американский сайт, Нью-Йорк Пост, там просто статья, которая должна была, ну, резонанс вызвать, а наши обсуждают, какой маринад лучше для шашлыка. Ну, топчик, ну, наши мужики, ну, вы топчик.
0: Ну, давай так, поддерживая эту твою новость, такую вам вкину, да, информацию, что теперь надо женщин в возрасте называть не милфами. Это вот раньше, да, милфа, ну, кто такая вот эта вот? Мама, которая мне нравится, мама моего друга, которая мне
1: родила,
0: нравится.
1: Родила, но сохранилась.
0: Да. Но теперь появилась новое название. Это пумы. Те, которые совсем не обязательно, чтобы они были матерями сами по себе. Но если она может тебя содержать, мой мальчик, то она для тебя, конечно,
1: дикая пума.
2: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Утро большого города.
1: Две новости у меня про мемы.
2: Давай.
1: Мемы, значит, я тут, кстати, сама себя поправила, представляешь, племяннику своему ответила, говорю, ну, он там смешные картинки прислал, говорю, о, мем получается.
2: И потом мем,
1: да,
2: мем.
1: Поняла,
2: позвольте мне пройти,
1: неправильно
2: мем.
1: Написала, да. Мем, ребята, речь про мемы. Значит, вчера, в воскресенье, на всю страну буквально, да, прогремела, стала мемом наша с вами землячка.
2: Землячка.
1: Женщина, как говорится, есть женщины в русских городах. Да. В Североуральске, в конкретном. Вчера жительница Североуральска стала известна на всю страну как женщина, которая может все. Буквально. Что случилось? Значит, ее запечатлели, как она идет по улице с гранатометом она шла по улице.
2: Мне еще скинули, я, ну, естественно, такой, ну, нейросеть же, ну, как она так идет? Она еще там идет так спокойно, да?
1: Вообще,
2: идет, гуляет просто.
1: Абсолютно очень... на бытовом таком настроении шагала.
2: Да, да.
1: Значит, о чем идет речь? Речь про Галину Васильеву. Она жительница Североуральска, как я уже сказала, и, да, действительно, с большой пушкой 2 мая...
2: Базука.
1: Она прогуливалась, да, по улицам города, но тут надо всех сразу успокоить. Выдыхаем, ребята, выдыхаем. Она уже рассказала, объяснила всю ситуацию, значит, хотя успели по стране, по миру уже, значит, ну, обсудить вот это слово. Русские женщины.
2: Чтобы вы понимали, она сейчас в Иране. Икона. Там просто ее везде постят.
1: Но она просто несла экспонат для музея ОВД. В комментариях, значит, местного паблика уже она извинилась перед согражданами, которых испугала своим видом. Но в местной полиции информацию подтвердили. Базука действительно является экспонатом для музея.
2: Не, ну тревожно, это тревожно
1: было. Ну, кстати, приглашаем всех желающих посетить музей, да, по адресу Североуральск, улица Ленина, 4А. Пожалуйста, Галина Федоровна проводит там экскурсии, да, вам тоже может поддержать,
2: ты еще расскажи, там почему так получилось-то? Там что-то то ли выходное, то ли что. Ей пришлось пешком идти через весь этот город.
1: Да, да. Там... И нести вот из пункта А в пункт Б, собственно, эту самую базуку.
2: А ее когда спросили, а зачем, ну, почему не поехать, там, что люди народ-то пугать? Она такая говорит, да легкий же тубус-то, что там, надела, да пошла, все. Ну, как она идет, обязательно найдите, посмотрите, настроение 100% повысится. А глядишь, и отправите этот мэм какому-то своему племяннику.

0: Утро большого города.
1: Быстро напоследок. Слушайте, я думал, это шутки все, а там действительно у нас на высочайшем уровне обсуждают, чтобы сделать со следующего года выходные с 1 по 9 мая.
2: Вообще без остановки?
1: Так смешно ты сформулировал. Без остановки? Что ты без остановки будешь делать?
2: Без остановки на работу? 9 дней?
1: Нет, с 1 по 9 мы отдыхаем. Типа вот, да. А эти дни, которые вот мы работаем между 4-м и обычно там 8-м числом, да, их перенести на зиму. Типа говорят депутаты, что зимой круче работать, а весной круче отдыхать. И все там, я сейчас думаю, это просто кто-то вброс какой-то сделал, но там реально люди обсуждают и даже какое-то голосование хотят устроить.
2: Мне кажется, что это прям многовато что-то будет. Мы и так в январе отдыхаем 900 500 дней.
1: Но теперь у тебя отберут и перенесут на весну.
2: А, что вот это вот объединить, да, между первым
1: ну
2: и
1: да, да, что типа неудобно людям, некоторым планируют эти
2: для
1: сплавы,
2: дачи,
1: походы.
2: Для дачи, да?
1: Но вы можете нам написать, как вы вообще, что вот ты конкретно думаешь по этому поводу, стоит ли делать такие длинные выходные в мае с 1 мая по 9, я не знаю, вроде как-то прикольно выглядит, не знаю, такая неделька.
2: Эта неделя у нас будет совершенно полноценная, работаем с вами без остановки аж до самой пятницы, до 8 мая, а вот на следующей, да, неделе мы стартуем с понедельника, в который мы будем с вами отдыхать. 11 мая у нас выпадает на день свободный от работы. Ну и сегодняшний понедельник, он не свободный от работы. Мы сегодня, конечно, с вами трудимся в поте лица, по полной программе, никак иначе. Собственно, как и весь эфир сегодняшнего, сегодняшний наш эфир на Город ФМ. Сразу после нас, значит, не пропускаем, там Боря Аболин, Борис Аболин для нас с вами трудится, рассказывает всяческое интересное, значит, в 9.30 тайм-аут, да, в 11.45 это музыка будет вечной. Сегодня выпуск номер 63. Там все в таких деталях, подробностях, интересных моментах. Если вы вдруг пропустили первые 62 выпуска, заглядывайте скорее в нашу группу ВКонтакте радио Екатеринбург, Город ФМ, и сможете переслушать, да, узнать краткое содержание предыдущих серий. Сегодня также маршрут построен. Наш любимый огненный гид по Екатеринбургу, да, Татьяна Масунова, расскажет о том, почему в мае стоит ехать в Висим. Пожалуйста. Ну и формула здоровья. Сегодня у нас в гостях руководитель Свердловского госпиталя для ветеранов войн. Будем говорить про здоровое долголетие.
1: Ну классно, классно. Ну что, хорошего тебе дня. Вообще всем хорошего дня, кто с нами сегодня принимал участие. Это утро с вами провели Юлия Курочкина.
2: Дэн Савин.
1: Пока!

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Уральский федеральный университет и благотворительный фонд «Синара-фонд» при содействии Миноборнауки России заключили трехстороннее соглашение о финансировании строительства и оснащении ключевых объектов вуза. Общий объем благотворительной поддержки фонда составит 10 миллиардов рублей. Средства перечислят поэтапно с 2026 по 2029 годы и направят в том числе на строительство, оснащение оборудованием, мебелью и иными материально-техническими средствами общежитие специализированного учебно-научного центра УРФУ и не только. Напомню, строительство современного студгородка УРФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». В Екатеринбурге собранные во время субботников и других экологических мероприятий старые шины сдадут на утилизацию. Городской комитет по экологии и природопользованию заключил соответствующий муниципальный контракт. Кроме того, в конце мая планируется организовать работу мобильного пункта по приему. Предполагается, что услуга будет осуществляться бесплатно. Параллельно ведется работа над внедрением новой схемы утилизации и переработки. Она уже успешно реализуется в автосервисе по адресу проезд Гарнистов 1. Массовый запуск намечен в железнодорожном районе. Также покрышки можно сдать в пункт приема спецавтобазы на Посадской 3 с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 часов. Стоимость зависит от диаметра шин, с правилами можно ознакомиться на сайте. Городские власти призывают автовладельцев и владельцев шиномонтажных не пренебрегать правильной утилизацией и не складировать вышедшие из употребления шины возле контейнеров. За это штрафуют граждан на сумму до 4000 рублей, предприятие до 400 тысяч. В Екатеринбурге выберут лучшего предпринимателя года. Голосование в номинации «Народный выбор» пройдет на платформе обратной связи портала госуслуг с 30 апреля по 20 мая. Проголосовать может любой желающий. Для этого необходимо перейти на сайт конкурса, выбрать понравившегося кандидата на странице опроса, предварительно авторизовавшись на госуслугах, и подтвердить свой голос. Отмечу, что платформа обратной связи на портале госуслуг – официальная и надежная система. Ваши данные защищены, а голосование проходит с соблюдением всех требований безопасности и конфиденциальности. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 1 июня.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Еще раз доброе утро, физкульт привет и несмотря ни на что, 1 май понедельника, начинаем с побед. Поехали! Екатеринбургская дзюдоистка Ольга Мухина одержала победу на этапе международного турнира «Большой шлем» в Душанбе. Действующая чемпионка России стартовала с победой жестким болевым над финкой Матикайнен. В четвертьфинале в Golden Score дожала чемпионку мира среди спортсменок до 21 года француженку Де Виктор, добившись броском оценки Юка. В полуфинале аналогично была обыграна вице-чемпионка юниорского мира китаянка Катао, а в финале сильнейшая на планете среди 18-летних и вице-чемпионка взрослой Азии Ариунзая Тербиш из Монголии. А что там у самой Ольги с международной карьерой?
2: Конечно, хотелось. Мы всегда едем на соревнования за золотой медалью, и вот это моя первая медаль, и золотая сразу. До этого я проигрывала с первой встречи, и, конечно, хотелось уже эту систему сломать, как в этом, в соцсетях, сломать систему или она сломает тебя. Как хорошо, что нам вернули флаг, гимн, это гордость за свою страну, когда ты вот встаешь на пьедестал и поешь гимн.
1: 5 лет назад Мухина стала вице-чемпионкой юношеского Европы и начала коллекционировать медали российских первенств. Еще раз напомню, минувшей осенью в Екатеринбурге она стала чемпионкой страны, а команда Свердловской области выиграла общий зачет. И вот первый большой взрослый международный турнир, первый финал, первое золото. Ольга Мухина представляет Екатеринбургский клуб «Родина» и местное училище Олимпийского резерва. После победы на чемпионате России она приходила на Город ФМ. Хотите узнать больше? Заходите на страницу Город ФМ ВКонтакте или на канал на Рутьюбе, набирайте в поисковике имя Ольга Мухина и узнавайте историю нашей чемпионки, рассказанную ей самой. Герои екатеринбургского спорта на Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе. С вами теперь в любое время. Продолжаем. Волейболистки Екатеринбургской «Уралочки» тоже переписали историю. Никогда они не попадали даже в тройку призеров Кубка России с момента еще самого первого турнира 1993 года, еще в славные времена под руководством Николая Карполя. И вот 2 мая года текущего, на следующий день после того, как Николай Васильевич отметил свой 88-й день рождения и встретил его на тренерском посту, его команда под руководством его внука Михаила Карполя вышла в финал Кубка страны, победив в полуфинале 3-2 московское «Динамо», взяв отчасти реванш у бело-голубых за поражение в недавней серии за бронзу чемпионата России. Оставалось выиграть финал у подмосковного «Заречья», которое ранее в Суперлиге остановило наших девушек в полуфинале. «Уралочка» взяла два сета 25-22, 25-10, кажется, до титула один шаг. Но затем волейболистки из Одинцова сравнивают счет 25-16, 25-17, а на тайбрейке завязалась не просто упорная, по сути, смертельная борьба. Только при счете 20-19 решающий матчбол реализовали подмосковные спортсменки. 3-2. «Заречье» выиграло свой 7-й кубок и 1-й за 19 лет. Предыдущий успех датирован 2007 годом. Ну а «Уралочка» в год 60-летия клуба все же вписала в свою историю новую почетную страницу, пусть и серебряную. Три мужских клуба Екатеринбурга в выходные поставили себя на грань вылета из плей-офф. Хоккеисты «Авто» в полуфинале молодежной лиги дважды уступили дома московскому «Спартаку». Сегодня в столице в случае поражения завершат сезон. В Суперлиге по футзалу «Синара» аналогично потерпела на своей площадке 2 поражения от «Тюмени» и теперь на выезде 6 мая не имеет права на ошибку. Здесь команды находятся на этапе 1-4. четвертой финала и на аналогичной стадии в единой лиге баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша». Они единственные, кто в борьбе с большой четверкой одержал хотя бы одну победу. Столичная МБА, пермская «Парма», красноярский «Енисей» уже вылетели от «Уникса», «Локомотива» и «ЦСКА» по 0-3 соответственно. А у наших парней еще есть шанс вернуть серию на пятый матч в Санкт-Петербург. Все решится сегодня в 19:30 в «Дивсе» в четвертом матче с «Зенитом». Баскетбольную тему продолжим в постоянной рубрике. Тем более 30 апреля исполнилось 20 лет первому покорению Россией Европы.
0: Интересный факт.
1: От краха к Праге. 20-летию первой победы российских баскетболистов в Евролиге посвящается.
3: Вот это вот желтое море, которое вокруг нашей реки Красной. Мы хотим сегодня только победы. Сегодня люди, которые приехали сюда, мы встречали их вчера на улице. Половина из них потеряла голос. Все болели в полуфинале. Мы одержали великую победу над Барселоной. Но это не все. Сегодня финал. Сегодня Макаби. Сегодня двукратный победитель последних двух лет. И мы должны победить.
4: Ну а Россия, напомню, ждала этого долгих 30 лет и 3 года. Последний раз армейцы тогда играли в финале, проиграли Ингису из Варезе. Последний раз главный европейский трофей армейцы завоевывали в 71 году, 35 лет назад.
1: Как раз на этих словах комментатора Романа Скворцова игроки ЦСКА крепко обнялись перед игрой и дали слово «биться до последнего». За всю команду и за семью. За травмированного основного центрового Дэвида Андерсона. За главного тренера Эторе Мессину, у которого перед финалом тяжело заболел младший сын. Резко поднялась температура. Врачи не знали, что делать. Специалисту пришлось срочно лететь на родину. Предматчевую тренировку провели без него. К полуфиналу с Барселоной вернулся. В итоге, проигрывая 13 очков, армейцы одержали победу. На следующий день событие с точностью да наоборот пришло в семью президента клуба Сергея Кущенко. Родился сын. Хотел сорваться в Россию, жена сказала: «Оставайся, ты нужнее команде». И вот он, финал. Так что же за «желтое море»? Упомянули комментаторы Роман Скворцов и Виталий Носов.
4: Соперник очень серьезный. Соперник, вооруженный мощным оружием, а именно безумной поддержкой переполненного зала. Двукратный победитель Евролиги имеет шанс Макаби продлить свою выигрышную серию, стать командой династии. Пожелаем армейцам удачи, пожелаем стойкости той тысячи с небольшим армейских болельщиков, которые тонут буквально в желтом море торсиды Макаби. Для Макаби этот финал становится 12-м в истории. 5 побед, 6 поражений в решающих матчах. Тренер Макаби Пени Гершон, это для него 5-й финал. Проиграл он свой самый первый в 2000 году. Остальные 3 выиграл.
1: И Макаби уже на первой минуте едва не забил. На третьей повел 7-0. Свое кольцо израильтяне долго хранили в неприкосновенности. Эторе Мессина взял тайм-аут и спокойно сказал: «Все нормально, играем в свой баскетбол». И сработало. Трешка от словенца Матьежа Смодиша. Два от американца Дэвида Вантерпула. Перехваты и проходы Тео Папалукаса. Дугообразные дальние попадания Траджана Лэнгдона. Отлетавшие в сторону игроки Маккаби от могучих плеч бельгийского центрового Томаса Ванденшпигеля. Стоп, скажете вы. Вот зачем ты тратишь на это время? Вот чего ты сейчас перечисляешь иностранцев? Кто-то из них ведь наверняка сейчас не совсем дружески настроен. Хорошо, вот вам русский герой, настоящий, самый переломный момент матча.
4: Здорово, Смодиш выходит на подстраховку, на размен с Папалукасом. Вуйчич обыгрывает. Завраченко! Награждает вторым блокшотом своих
3: игроков. Сверху!
4: Давай! Браво, Завраченко! Вот это да! Вот это по-нашему!
3: 6 минут всего в полуфинале Леша сыграл. А сейчас два блокшота, великолепный быстрый прорыв.
1: Алексей Саврасенко родился в 1979 году в Краснодаре. Какое-то время играл в Греции, даже был гражданином этой страны, носил соответствующее имя, долго добивался разрешения выступать за сборную России. И вот его звездный час. Финал Евролиги 2006 в Праге. То, что сейчас прокомментировали Роман Скворцов и Виталий Носов, у меня до сих пор перед глазами. Супер-блокшот Вуйчича. Не того Вуйчича, но это не важно. Проход к кольцу и супер-данк-бросок сверху. С мясом. Только что не с оторванным от щита кольцом. В итоге 11 очков. Поучаствовал в финале и капитан Сергей Панов. В своем первом, единственном, победном. Шутил, не уйду, пока не выиграем Евролигу. И он ушел. Действительно, для Панова пражский финал стал последним официальным международным матчем, за которым следили уже потихоньку привлекавшийся в основную команду Андрюша Воронцевич, как раз только тогда закончивший школу Леша Швед. Не сыграли в финале, но активно поддерживали товарищей на скамейке Никита Курбанов, Анатолий Каширов и Захар Пашутин. Последний через полтора года в финале Евробаскета 2007 в Испании вложит в руки Джону Роберту Холдену, тоже из ЦСКА, мяч. И тот за 2 секунды до сирены совершит золотой бросок. В присутствии на площадке все того же Алексея Саврасенко. Есть еще у кого-то вопросы и сомнения, что победа в Праге была не российской и никак не повлияла на российский баскетбол?
4: Истекает время. Паркер
3: ЦСКА-чемпион! ЦСКА-чемпион Евролиги!
4: Четвертый подряд финал четырех становится победным для красно-синей команды!
3: ЦСКА-чемпион Евролиги!
4: Макаби, не династия, пока, может быть, династия ЦСКА, потом 35 лет мы ждали этой победы. И теперь, да, тогда последний раз армейцев к победе привел Александр Гомельский, который умер минувшим летом. И, конечно же, это победа и его тоже. Где бы он ни находился, он там, где-то там радуется успеху своих подопечных, команды, которую строил, собирал по кирпичику, берег, хранил.
1: Баскетбольная Евролига. Как и у футбольной Лиги чемпионов, у нее есть эмблема оранжевого цвета и свой гимн, который сейчас звучит фоном. Как же я обожаю эту мелодию. Так вот, получилось, что оба элемента появились именно в сезоне 2006. И именно ЦСКА стал первой командой, получившей кубок Евролиги и отпраздновавшей победу под звуки «I feel devotion». А десятилетие этой победы россияне отметили аналогичным триумфом в Берлине. Но это отдельная история, в основе которой все тот же выбор правильного пути к победе. Только так в России становятся чемпионами Европы. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. Рособрнадзор запретил осматривать учеников перед экзаменами. Ведомство выпустило соответствующие рекомендации после череды скандалов с чрезмерными проверками молодых людей. Теперь организаторам экзамена и сотрудникам, отвечающим за порядок, нельзя прикасаться к школьникам и их личным вещам. Если металлоискатель сработает, ребенку предложат добровольно отдать предмет, на который среагировала техника, в камеру хранения или сопровождающему. И только в случае отказа школьника не допустят к экзамену. Повторно попробовать сдать ЕГЭ или ОГЭ в резервные сроки он сможет только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. В Свердловской области до 2030 года планируется модернизировать 2000 объектов ЖКХ, сообщает Департамент информационной политики региона. Уже сейчас в поселке Нейво-Шайтанске идет строительство системы водоснабжения на базе подземных источников. Уже заложен фундамент, в скважины установлены глубинные насосы. Началась подготовка к строительству здания, станции и установки оборудования. В Краснотуринске на улице Зои Космодемьянской ведется строительство блочных очистных сооружений и канализации. В Богданове завершается строительство блочно-модульной газовой котельной. Объект готов на 90%, ведутся пусконаладочные работы. До конца мая в Березовском завершится первый этап реконструкции очистных сооружений канализации. Это долгожданный для жителей объект, который обеспечит биоочистку стоков и в целом повысит экологическое благополучие территории. В Свердловской области на минувшей неделе впервые с ноября 2025 года средняя цена на свежие огурцы опустилась ниже 200 рублей за килограмм. Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с прошлой неделей огурцы стали стоить на 8% дешевле, в среднем около 198 рублей за кило. Средняя цена на свежие помидоры снизилась на 4% и составила 313 рублей. Также немного подешевели бананы – 161 рубль. Цена на картофель держится на уровне около 48 рублей, на капусту 45, морковь стоит 61 рубль, свекла 51 рубль, все за килограмм. На 2% за неделю подорожала пшеничная мука до 53 рублей за кило, сахарный песок до 70 рублей 30 копеек, десяток яиц в среднем теперь стоит чуть больше 104,5 рублей.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
3: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: В Екатеринбурге 10:30.
2: Город FM на 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Екатеринбург примет старт спартакиады народов России ровно через 100 дней. Торжественная церемония открытия главного национального турнира года состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта. Соревнования пройдут в 7 регионах России. Центральной площадкой станет Свердловская область. Всего в программе соревнований 43 олимпийских вида спорта: баскетбол, прыжки в воду, плавание, стендовая стрельба, теннис, художественная гимнастика и другие. Будет разыграно 362 комплекта наград. Ожидается участие более 9000 спортсменов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках программы развития муниципального кадрового резерва «Школа мэров» провел для участников мероприятия экскурсию по центру города. Гости побывали на набережной Исети, где проводится фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», ознакомились с работой местной единой дежурно-диспетчерской службы. Как написал Алексей Орлов в своих социальных сетях, цитата: «На примере Свердловской области и Екатеринбурга всю неделю изучали хозяйственную деятельность и развитие территории. Опыт у региона и города огромный. Как отметил президент России Владимир Путин, управленцы всех уровней – это единая команда, а представители муниципальной власти – ее основа. Уверен, знания, полученные участниками программы «Школа мэров» на Урале, станут мощным импульсом развития многих городов страны». Конец цитаты. В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге члены партии «Единая Россия» поздравляют ветеранов, участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей гетто, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Так партийцы, юнармейцы и рота почетного караула навестили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Екатеринбурга Дмитрия Суворова, который в 1944 году за подвиг при освобождении Минска был удостоен звания гвардеец. Впоследствии был награжден еще несколькими орденами и медалями. 15 мая Дмитрию Николаевичу исполняется 100 лет.
2: О погоде.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Йорке.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: 18+.
4: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
7: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. В рамках реализации регионального проекта «Поликлиника. Перезагрузка», инициированного заместителем губернатора, министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой, получены первые положительные результаты. В участвующих в проекте пилотных поликлиниках Екатеринбурга время ожидания записи на прием к врачу-терапевту сократилось в среднем 2 раза – с 3 дней до менее 2 дней. Об этом сама Татьяна Савинова сообщила в программе «Открытый диалог».
3: Простыми решениями показываем, что когда процессы выстроены, то можно без больших бюджетов, без появления, я сразу же говорила, что я не волшебница, чтобы у нас появилось там плюс 200 врачей или плюс 1000 врачей, без дополнительных ставок. Но если выстроены процессы, то без глобальных вложений мы можем существенно повысить удовлетворенность медицинской услугой.
2: Сокращение среднего срока ожидания записи к участковому терапевту и педиатру до 1 дня, а также до доступность приема узких специалистов в течение 2 недель вместо нынешних 50 – таковы расчеты авторов инициативы. Проект также предусматривает сокращение сроков проведения плановых диагностических исследований, в том числе КТ и МРТ, с 60 до 14 дней. Планируется, что до конца года единый стандарт будет внедрен во всех 93 поликлиниках региона. В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Владимира Высоцкого от остановки Уральский федеральный университет до конечной остановки 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях с 16 по 19 мая. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Высоцкого и Сыромолотова. Ограничат и автомобильное движение. Транспортные средства будут двигаться по одной полосе. Руководство ЕМУПГортранс просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Маршрут передвижения. Проведение ремонта трамвайных путей необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Более подробная информация о корректировке маршрутов общественного транспорта приведена на официальном портале Екатеринбурга. Там же доступна информационная карта обо всех действующих на территории муниципалитета дорожных перекрытиях. Около 1000 екатеринбуржцев приняли активное участие в выборе места обустройства площадки для выгула собак в Октябрьском районе. Участникам предложили несколько локаций. Напротив дома номер 44 по улице Прибалтийской, между домами по Латвийской 37 и Яскина 8 и место напротив дома номер 225 по улице Луначарского. За последнее проголосовали больше всех. Плюс почти 19,5% предложили свое место обустройства площадки. Голосование проходило на портале Госуслуг. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских

0: записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Уральский федеральный университет и благотворительный фонд «Синара-фонд» при содействии Миноборнауки России заключили трехстороннее соглашение о финансировании строительства и оснащения ключевых объектов вуза. Общий объем благотворительной поддержки фонда составит 10 миллиардов рублей. Средства перечислят поэтапно с 2026 по 2029 годы и направят в том числе на строительство, оснащение оборудованием, мебелью и иными материально-техническими средствами общежитие специализированного учебно-научного центра УРФУ и не только. Напомню, строительство современного студгородка УРФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». В Екатеринбурге собранные во время субботников и других экологических мероприятий старые шины сдадут на утилизацию. Городской комитет по экологии и природопользованию заключил соответствующий муниципальный контракт. Кроме того, в конце мая планируется организовать работу мобильного пункта по приему. Предполагается, что услуга будет осуществляться бесплатно. Параллельно ведется работа над внедрением новой схемы утилизации и переработки. Она уже успешно реализуется в автосервисе по адресу проезд Гарнистов 1. Массовый запуск намечен в железнодорожном районе. Также покрышки можно сдать в пункт приема спецавтобазы на Посадской 3 с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 часов. Стоимость зависит от диаметра шин, с правилами можно ознакомиться на сайте. Городские власти призывают автовладельцев и владельцев шиномонтажных не пренебрегать правильной утилизацией и не складировать вышедшие из употребления шины возле контейнеров. За это штрафуют граждан на сумму до 4000 рублей, предприятие до 400 тысяч. В Екатеринбурге выберут лучшего предпринимателя года. Голосование в номинации «Народный выбор» пройдет на платформе обратной связи портала госуслуг с 30 апреля по 20 мая. Проголосовать может любой желающий. Для этого необходимо перейти на сайт конкурса, выбрать понравившегося кандидата на странице опроса, предварительно авторизовавшись на госуслугах, и подтвердить свой голос. Отмечу, что платформа обратной связи на портале госуслуг – официальная и надежная система. Ваши данные защищены, а голосование проходит с соблюдением всех требований безопасности и конфиденциальности. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 1 июня.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Записать альбом. Едва ли не главное для любой музыкальной группы, рок-н-ролл не исключение. Но на самом деле запись — это только первый шаг. Ее еще нужно до слушателя довести или донести. 45 лет назад интернета не было. В музыкальный магазин поди-попади. Что же делать? Каждый поступал по-своему. Музыкальный критик и журналист, автор книги «100 магнитоальбомов советского рока» Александр Кушнир специально для «Город ФМ» привел пример, как во всех смыслах свердловчане пытались достучаться до народа или, как еще модно говорить, покоряли Москву.
2: Тоже Кормильцев мне рассказывал, как он приезжал с... Вот, допустим, у него было пару спортивных сумок, пару-тройка, что он поднять мог, и вручную распространял по Москве альбом «Пятнашка» Орфинджуса.
1: Да-да-да.
2: Вот. То есть как это выглядело? Сидит человек дома, никого не трогает, звонит в дверь. На дворе 82-й год. Еще, слава богу, Брежнев жив. Он в ноябре умер. Значит, кстати, это мог быть 83-й. Звонит в дверь. Допустим, уже там Андропов, Черненко. Ты в квартире, допустим, ты. У тебя звонок в дверь. А это кто? А там голос оттуда. Надо же знать голос Кормильцева такой. Уже в голосе желчь. Вот. А вы нам присылали перевод... за новый альбом группы «Орфинджуз», так вот я его принес. Это реально, этот человек обошел 40 квартир. Как становится великим русским поэтом? Я не знаю, как Серебряный век, я не знаю, как Пушкин, Лермонтов, но Кормильцев вот так, да, то есть развозил. Мне он в квартиру не позвонил в 82-м году.

0: про то, как записывался альбом 15, проще говоря, «Пятнашка», почему он получил такое название, мы рассказывали совсем недавно, в 55-м выпуске проекта. Его, как и все остальные, можно найти на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе. Между прочим, все 15 песен сразу включать в пластинку не собирались. Все музыканты предлагали свои варианты, спорили, чуть не ругались. Вот Александр Помтыкин в качестве компромисса и предложил опубликовать все, что было записано. Вроде бы двойной альбом сразу продвигать было невыгодно, но результат превзошел ожидания. На адрес фан-клуба Урфина Джуса, странным образом совпадавший с адресом мамы Александра Помтыкина, приходили мешки писем с восторженными отзывами и новыми заказами. Но даже это не сравнится с историей группы «Трек». Наш предыдущий выпуск был посвящен записи пластинки «Трек 3», которая стала хитом еще более неожиданно. В эксклюзивном интервью «Город FM» музыканты Игорь Скрипкарь и Михаил Перов вспоминали.
1: Мы начали записывать аудиокассеты, ну, бобины магнитофонные. И одну из бобин послали наложенным платежом за 5 рублей. Бобина стоила 5 рублей 50 копеек в магазине. Вот мы за эти 5,50 послали ее в «Комсомольскую правду». Купили бобин 200, по-моему, и одну из них послали в «Комсомольскую правду». Там она попала в музыкальную редакцию, и руководитель этой редакции, получив... Вот таким образом...
2: Заплатив 5,50.
1: Возмутился и написал рецензию. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Да. А бездарных дары приносящих.
0: И, у нас
1: и написал, что это группа «Трек», и у нее такой-то, такой-то адрес. И вот тогда со всей стороны нам пошли письма.
2: Пришлите нам.
1: Пришлите, готовы получить наложенный платежом
2: запись
1: за любые деньги. Ну, то есть это был рекламный ход практически, как потом оказалось.
0: Действительно, 16 апреля 1983 года в «Комсомольской правде» вышла статья «Бойся бездарных, дары приносящих». Она была подписана Ф. Юров. За этим псевдонимом скрывался музыкальный обозреватель издания Юрий Филинов. Он получил бандероль с «Трек 3», отправленную барабанщиком и по совместительству администратором группы Евгением Димовым. Как пишет далее в энциклопедии свердловского рока Дмитрий Карасюк, цитата, «Именно стенанье о потраченной пятерке посвящена большая часть желчной заметки в печатном органе ЦК ВЛКСМ». В скобках. Скорее всего, гонорар за нее покрыл Филинову убытки. Оценка музыкального критика свелась к двум словам «низкопробный примитив». Конец цитаты. И вот тут журналист указал точный адрес отправителя – Свердловск, Куйбышева, 48. Хотел обрушить волну критики, хейта, как говорят сейчас, но это все равно, что сегодня указать личный номер мобильного телефона или электронную почту в открытом доступе. А в результате люди стали просить свердловчан прислать им запись. Наверное, это самый удачный рекламный и одновременно антирекламный ход в истории уральского рока. А трековцы ведь как знали, когда закупили 200 бобин. Звуковик коллектива Павел Панин день и ночь тиражировал записи.

0: Конечно, в наши дни при наличии интернета, социальных сетей, музыкальных платформ найти, послушать, скачать нужную песню, целый альбом, архив альбомов, поделиться с друзьями и с общественностью можно в несколько кликов. Единственное, это не всегда бесплатно. И не всем может понравиться материал, за который заплачены деньги, что, соответственно, может привести к критике. Но сколько людей, столько и мнений. А музыка одна.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В 28 муниципалитетах Свердловской области началось благоустройство территорий по проектам, выбранным в прошлом году свердловчанами в ходе всероссийского голосования. Как сообщает Департамент информполитики региона, общий объем финансирования работ, включая федеральную поддержку, составит 1 150 000 000 рублей. Некоторые проекты были разбиты на этапы, их реализация завершится в этом году. Всего на Среднем Урале по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроено уже более 3 500 общественных и дворовых территорий, включая 29 крупных объектов, ставших победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах. В настоящее время продолжается голосование за благоустройство объектов. В 2027 году, по данным Департамента информполитики региона, на сегодняшний день свой выбор сделали более 338 тысяч уральцев. Уральский выставочный центр ищет поставщика питания для участников, гостей и обслуживающего персонала международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Конкурс объявлен на портале госзакупок. Стартовая стоимость контракта более 406 миллионов рублей. Подрядчик определится после 25 мая. В техзадании отмечается, что он будет обслуживать более 18 400 человек, среди которых 9 тысяч российских и иностранных участников фестиваля, а также волонтеры, экскурсоводы, почетные гости и сопровождающие, эксперты, артисты, спортсмены, организаторы и представители СМИ. Исходя из стартовой стоимости, в среднем на каждого человека приходится чуть более 21 900 рублей на 7 дней. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Ожидается прибытие гостей из 190 стран, представителей креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора. Участников фестиваля разместят в общежитиях кампуса УРФУ в Новокольцовском. Городские власти приглашают екатеринбуржцев принять участие в опросе и оценить качество уборки Екатеринбурга по итогам проведенного месячника чистоты. Высказать мнение по теме предлагается на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан. Направить свое сообщение можно через форму на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», а также виджеты на сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические

0: классические блюда, а в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatedefis.sv.ru.
1: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
3: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: в Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году планируется открыть 6 модельных библиотек. На эти цели из федерального и областного бюджетов предполагается выделить 50 миллионов рублей. По данным главы региона Дениса Паслера, на данный момент в 26 населенных пунктах региона работает 33 модельных библиотеки. Обновление библиотек идет в том числе по нацпроекту «Семья». В каждой библиотеке организовано многофункциональное пространство, зоны для чтения, открытые площадки для общения и для игр. Установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, в том числе книгами с дополненной реальностью, обеспечен доступ к электронным ресурсам, созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В отдельных библиотеках есть автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно, написал губернатор в своих соцсетях. Напомню, с 18 по 22 мая в Екатеринбурге, который объявлен библиотечной столицей России 2026 года, пройдет крупнейшее профессиональное событие – Всероссийский библиотечный конгресс. Мероприятие соберет порядка 2000 специалистов из России и зарубежья. В месячнике чистоты приняли участие более 9000 человек. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. С улиц и дорог вывезено более 10000 тонн грязи и мусора. Коммунальные службы мыли ограждения, остановочные навесы и знаки, очищали газоны, выполняли локальный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе на общественных территориях, участвующих в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Так, в Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Остоминский парк, который включен в перечень 171 территории Свердловской области, вынесенной на всероссийский голосование за объекты благоустройства в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства через приложение госуслуги или с помощью волонтеров. Горожан приглашают принять участие в опросе об удовлетворенности организации дополнительного образования детей. Он пройдет до 30 июня. Родители просят ответить на 11 основных вопросов и 6 дополнительных, в зависимости от ответа на предыдущие, а также предложить новые программы, которые пока не представлены в муниципальных учреждениях. Возможность их реализации рассмотрят по итогам. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Не ищи себя, а создавай. У тебя все получится. Слушай мои песни на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
1: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое охранные зоны тепловых сетей?
1: Охранная зона – это расстояние 3 метра по обеим сторонам теплотрассы. В этой зоне нельзя строить или размещать какие-либо объекты. Детские площадки, магазины, гаражи, стоянки и другие объекты в охранной зоне тепловых сетей – это опасность для жизни. Нарушение границ приводит к ускоренному износу тепловых сетей, препятствует нормальному ремонту энергооборудования и создает реальную угрозу теплоснабжению и безопасности жителей в случае повреждения труб. Энергетики выявляют объекты, незаконно размещенные в охранных зонах, выдают предписания по устранению нарушений, уведомляют органы местного самоуправления. Такие объекты должны быть снесены или вынесены за пределы охранных зон. О незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей просим сообщить по телефону 359 13 49 или оставить сообщение на сайте etkural.ru.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Жители России сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6,4% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5,3% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, такая тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Наибольшее влияние на снижение совокупных расходов населения оказали маркетплейсы. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Россияне заметно уменьшили свои траты еще в начале текущего года. Больше всего сократились продажи непродовольственных товаров, а также продукции, которая подорожала из-за эффекта переноса покупок с января на декабрь. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощью при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1 500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+. У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера. Бассейн с панорамными окнами. Шведский стол. Оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге. 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге 13:30.
1: Дора-ФМ на 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Мошенники в преддверии Дня Победы начали использовать новую схему и пытаются обманывать ветеранов, сообщая о якобы назначенных выплатах к празднику. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Ветеранам поступает звонок от соцфонда о персональной выплате к 9 мая. При этом для зачисления просят назвать код из СМС, отмечается в сообщении. Организация предупредила, что этот код может помочь злоумышленникам провести банковские операции или взломать личные кабинеты. Как отметили в Мышеловке, все выплаты ветеранам производятся автоматически либо через МФЦ. В Екатеринбурге планируется передать в безвозмездное пользование объектов культуры военным комиссариатам. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение депутатов Гордумы мэр Алексей Орлов. В документе сообщается, что муниципальное имущество, принадлежащее на праве оперативного управления учреждением культуры, в соответствии с планами мобилизации, предоставляется в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам. Далее поясняется, что это делается для содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в четырех полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 8 утра три точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и Дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша: Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В 28 муниципалитетах Свердловской области началось благоустройство территорий по проектам, выбранным в прошлом году свердловчанами в ходе всероссийского голосования. Как сообщает Департамент информполитики региона, общий объем финансирования работ, включая федеральную поддержку, составит 1 150 000 000 рублей. Некоторые проекты были разбиты на этапы, их реализация завершится в этом году. Всего на Среднем Урале по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроено уже более 3 500 общественных и дворовых территорий, включая 29 крупных объектов, ставших победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах. В настоящее время продолжается голосование за благоустройство объектов. В 2027 году, по данным Департамента информполитики региона, на сегодняшний день свой выбор сделали более 338 тысяч уральцев. Уральский выставочный центр ищет поставщика питания для участников, гостей и обслуживающего персонала международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Конкурс объявлен на портале госзакупок. Стартовая стоимость контракта более 406 миллионов рублей. Подрядчик определится после 25 мая. В техзадании отмечается, что он будет обслуживать более 18 400 человек, среди которых 9 тысяч российских и иностранных участников фестиваля, а также волонтеры, экскурсоводы, почетные гости и сопровождающие, эксперты, артисты, спортсмены, организаторы и представители СМИ. Исходя из стартовой стоимости, в среднем на каждого человека приходится чуть более 21 900 рублей на 7 дней. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Ожидается прибытие гостей из 190 стран, представителей креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора. Участников фестиваля разместят в общежитиях кампуса «Урфу» в Новокольцовском. Горожан приглашают принять участие в опросе об удовлетворенности организации дополнительного образования детей. Он пройдет до 30 июня. Родители просят ответить на 11 основных вопросов и 6 дополнительных в зависимости от ответа на предыдущие, а также предложить новые программы, которые пока не представлены в муниципальных учреждениях. Возможность их реализации рассмотрят по итогам. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Salute!
1: Маршрут построен.
2: Привет всем путешественникам. В эфире самая туристическая программа на просторах радиоэфира. Вы на частоте 107.6. Меня зовут Денис Исавин. У нас работает наш чат. +7 99 15 15 107.6. Можете задавать вопросы. Мы на них всегда здесь отвечаем. И разговариваем про разные, значит, поездки. Куда удрать, куда уехать, что посмотреть. Может быть, какие-то интересные экскурсии. В общем, держим вас в курсе дела. И помогают нам наши эксперты. Тоже туристы, тоже путешественники, экскурсоводы. В общем, кто к нам только не приходит. И сегодня мы поговорим. Есть такой поселок в Свердловской области, расположенный в окружении Уральских гор. Родина писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Называется он Висим. И о нем, и не только о нем на самом деле, нам пришла рассказать наш огненный гид, самый известный огненный гид в Екатеринбурге, потому что если мои дети кого-то знают, это точно суперизвестные. То есть Лунтик и вы, понимаете, да? Там уже уровень какой высокий. Да. Татьяна Масунова. Татьяна, доброго дня!
3: Доброго дня всем! Очень уже хочется вас пригласить в Висим, и сегодня мы как раз этому посвятим большую часть нашего времени.
2: Мы сегодня утром, когда анонсировали, узнали, что очень большое количество людей вообще не знает ничего.
3: Так значит, для Висимский, меня вот это было
2: Висимский
3: странно.
2: Заповедник там какой-то есть. А что такое Висим? Кто там родился? Что?
3: А меня
2: что?
3: Спрашивают... Мы в заповедник, да? Я говорю, да нет, в заповедник, как вы поняли, что слово «заповедник», оно про то, чтобы там никто не ходил. Но там есть некоторая часть,
2: тропа,
3: которая доступна, но наша цель не это. Дело все в том, что в Висиме, тоже забавное такое сочетание, можно сказать, ну что, зависнем в Висиме?
2: Слоган.
3: Да, слоган такой. На самом деле... Тут такая история. Мы же в основном начинаем как радаром исследовать, где тут рядом с Екатеринбургом. Когда уже все исследовано, то индивидуальные путешественники начинают искать какие-то тропы. Угу. Так вот, до Висима от Екатеринбурга нужно ехать где-то 180 километров. И две есть возможности туда попасть. Дороги живописные, та и другая. Мы поедем, наверное, по более такой известной трассе. Это нужно ехать почти до Нижнего Тагила, а потом резко свернуть на запад и поехать по территориям старых демидовских заводов в сторону горы Белой и туда дальше. И в конечном итоге мы оказываемся в поселке Висим. О том, что нас там ждет, сейчас расскажу. Но также скажу, что теоретически в Висим можно поехать как со стороны Азии, то есть это у нас вот та дорога, которую я писала по Серовскому тракту там и так далее. А вторая дорога, это наоборот, через Европу, то есть через Белимбай. Ну, оно так показывает, там на Староуткинск, не знаю, какое
2: это крючком
3: там качество
2: надо, да?
3: Дороги. Да. Ну, фактически таким кругом охватывает эта дорога, и та, и другая живописная, и та, и другая проходит через демидовские те земли. Ну, в общем-то, людей как-то вдохновляет слово
2: «демидов». Там же 170 километров, да, от нас-то, вот, если первому классическому пути через Белую ехать.
3: Ну, 180, 174,
2: да.
3: Пишут там
2: вот
3: по-разному.
2: А второй, который крючок?
3: Ну, второй чуть-чуть больше. Причем, если ехать от нас, то есть вариант ехать по вот этому современному Серовскому тракту. А есть ли прямо кто-то хочет впечатлиться, как оно раньше шел старый тракт, то можно поехать по старому Верхотурской, старой Верхотурской дороге, через все деревни, через как раз Кунару с домом Кузнецова Кириллова. И вот наш маршрут классический, он идет на Невьянск. И теоретически, если кто-то закладывает, что же можно посмотреть по дороге в Висим, то можно заехать коротко или длинно в Невьянск. Например, там перекусить, выпить чашку кофе, залезть на гору Лебяжку, крикнуть «да-да, кофе из Невьянска». Это... Не, на самом деле там прикольная была всегда такая кафешка, ну, последние лет 7, где ты сидишь и смотришь на Невьянскую башню, ага. и там кофеек с какими-нибудь вкусностями или уральскими специфическими нашими блюдами, типа пельмени с редькой, не знаю, кто-то заедал кофе пельменями с редькой.
2: Прекрасно.
3: Я пробовала, мне
2: прекрасно.
3: Нравится.
2: Пельмени, редька и Невьянская плаца на итальянский манер.
3: Ну, дело все в том, что сейчас Невьянская башня, хотя и доступна в определенном смысле для туристов, но я не знаю, там условия меняются, но она пока в лесах, потому что идут реставрационные работы, это необходимость.
2: Маникюр
3: и
2: делают.
3: И поэтому в целом Невьянск, он очень сейчас насыщенный туристически, и туда, безусловно, стоит ехать, но мы о Весиме. И вот, чтобы слишком в Невьянске не застревать, но тем не менее сделать такую паузу, передышку, я всех зову обязательно доехать до горы Белой. Она по дороге. И это, конечно, шикарная точка на...
2: Которую многие видят зимой.
3: Да.
2: У нас екатеринбуржцы зимой только видят.
3: Пока что, пока нам обещали, мы очень-очень на это надеемся, подъемники еще будут работать. Потому
2: Ух
3: что
2: ты.
3: В летнее время очень часто подъемники выключают.
2: Ну, конечно.
3: И иногда они работают в выходные дни. Но пока вот на праздники нам обещали, подъемники горнолыжные будут работать, функционировать. И за не очень большую плату можно подняться и увидеть всю красоту с главной горы Веселых гор, так называется этот горный массив, 712 метров, и там пруды, где-то там под ними платина.
2: Я такие виды называю владение.
3: Да, там фактически...
2: На владение на свои посмотреть.
3: И самое главное, что по этой как раз горе и проходит граница между Европой и Азией. Они даже на смотровой площадке нарисовали такую линию, она там, понятное дело, когда зима заканчивается, она уже такая уставшая, может быть, ну и подновляют, что вот ты можешь одной ногой в Европе, другой в Азии постоять, а потом, когда ты с Белой выезжаешь, там стоит один из вот этих вот обелисков на границе Европы и Азии, и на обелиске был такой большой земной шар, и вокруг него летал спутник, по-моему, все-таки не, не корабль «Восток-1». Но суть
2: спутник,
3: была в том,
2: да?
3: что это было вдохновлено вот полетами в космос, ну, первым этим нашим спутником, потом уже полетом человека в космос, и такой монумент был. Потом он очень тоже, я все слово «устал» буду использовать, когда говорят о том, что все просто разрушилось до руины, такое страшное стало. И это потребовало обновления. Сейчас памятник этот обновлен. Ну, короче говоря, тоже
2: но
3: точечка
2: устал
3: такая.
2: Но «устал» — это когда есть еще надежды, что
3: ну,
2: все
3: наверное,
2: восстановится.
3: Ну, наверное, да, что там можно вдохнуть. Ну,
2: что так нужно говорить «руины».
3: Нет, ну там не было руин, но тем не менее, в общем, короче говоря, этот монумент существует, он в нормальном состоянии
2: я,
3: сейчас.
2: Я, кстати, не видел его. Вот,
3: и
2: вот
3: можно посмотреть, то есть можно не заезжать на гору Белую, но тоже побывать вот на этом обелиске. Он на основной дороге, потому что на гору Белую там пару километров ты съезжаешь с трассы и потом возвращаешься и едешь уже до Весима.
2: Сейчас что

0: поехали в Висим именно 10 мая, там не в какой-то другой, почему не зимой. Но я хочу сказать, что если говорить про общественный транспорт, там довольно сложно. Ну, как, то есть нужно доехать до Тагила и потом на автобусе ехать, если это общественный транспорт. Естественно, никто не отменяет личные какие-то автомобили, туристические автобусы и так далее. И вот мы с клубом кофейных путешествий, я его еще свою часть называю клубом огненных путешествий, 10 мая едем вот на весь день в Висиме с разными степенями погружения. А вдохновило меня на это то, что 10 мая в Висиме открывается сезон бегов. Бега на ипподроме. Это единственный ипподром для бегов рысистых в Свердловской области.
1: Они прям тренируются, некоторые, настоящие, да?
0: Да, но я хочу сказать, что некоторые говорят, ну, у нас же есть вот белая лошадь, есть там Дубрава, но это конкур, это другая история. То есть там есть действительно такие достойные конюшни, там есть манеж, где можно взять там индивидуальное занятие или позаниматься подольше. Висим — это немножко про другое. Там был, вот, к сожалению, его в этом году не стало, такой человек, предприниматель местный, он, в общем-то, в масштабе Свердловской области, Агибенин, и ему захотелось в своем городе восстановить вот эту вот традицию. Рысистые бега, это же орловские рысаки, это вообще гордость России.
1: Давайте вот поподробнее об этом, обо всем после небольшой паузы, а то заговоримся и вообще про нее забудем. Не переключайтесь.
2: Реклама на 107.6.
3: Дом не просто стены, это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
6: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург, проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
9: Продолжайте движение.
1: Плюс 11 в Екатеринбурге, ну а мы возвращаемся в Висим. Мы сегодня обсуждаем поездку именно туда. И вот остановились с Татьяной Мусуновой, нашей гостью. Она рассказывала о том, что там есть ипподром.
0: Да.
1: Тут спрашивают, сколько лет ему?
0: Сейчас, да, все расскажу. Ну, немножко еще, ну, чтобы войти в контекст, что же это за поселок. Дело все в том, что там текут реки, по которым сплавлялся в 18-19 веке металл. Реки, соединяющиеся с Чусовой, Межевая Утка, Утка там, и прочее, не суть. Суть в том, что это были все те демидовские предприятия. И вот на одном из таких демидовских заводов когда-то родился мамин сибиряк. Потом этот поселок переживал разные моменты. Ну, самый взлет, наверное, был как раз во владение Демидовыми, поскольку металлургия у нас имела такие свои специфические особенности. Она работала на древесном угле, и на каком-то этапе был очень серьезный провал в этом смысле. Поэтому второй такой подъем — это было советское время, когда за счет вот этих каких-то помощей общих как-то более-менее поселок существовал. И вот у нас наступает

0: нулевые, и один из предпринимателей решает, что нужно вкладывать деньги в свой родной Висим. Небольшой поселок, действительно трудно до него доехать. Он такой на отшибе. До сих пор, кстати, газ еще туда не дошел.
1: Угу.
0: Вот.
1: А там сколько людей живет, непонятно?
0: Я не посмотрела, но не очень много. Он такой, в общем-то, не выглядит уж совсем упадшим, но тем не менее... каких-то таких больших предприятий там нет. И вот он начинает думать, как сделать свой поселок привлекательный, вкладывает деньги в строительство храма, и вкладывает деньги, в 2009 году у нас открывается ипподром. А до этого ипподром у нас существовали в двух, ну, в общем-то, в разных местах. Кто-то вдруг вспоминает, а вот мы тут на лошадях катались, тра-та-та. Но в Екатеринбурге ипподром существовал почти, ну, сколько, с 1880-х по 65-й год. То есть... где-то у нас 80 лет существовал ипподром, потом был закрыт. Он находился
1: в районе Дворца молодежи.
0: Дворца молодежи. Знает, да. И там вот как раз были дорожки для рысистых соревнований. Рысистые соревнования, бега, это бега на скорость, без препятствий. И в основном они проходят без оседланной лошади. В лошадь запрягается повозка, и жокей сидит в повозке, ну и лошадь развивает максимальную скорость. Естественно, есть две дистанции. В основном это чуть более 1600 метров дистанция. Ну, сами побегайте на скорость, да еще груженные. Представьте, как чувствует себя лошадь. И рысь — это особый аллюр, то есть шаг коня, когда одновременно она наступает на правую переднюю и левую заднюю, и потом меняется вот эта история. Ну, можете себе представить, а вообще есть шаг, аллюр, шаг, галоп, рысь, инохоть. Четыре такие типа движения лошади. И вот это не совсем скаковые лошади, это именно беговые. Привозят их туда из разных мест. Идет как раз в начале выбор тех рысаков, которые будут участвовать в соревнованиях. Есть специальные люди, есть даже один человек, который до сих пор, Радмила, главный такой персонаж в этом, ну, не до сих пор, а на сегодняшний день это главный тренер, судья, который как раз может оценить, насколько лошадь годится для таких соревнований. И вот 10 мая в Висиме в 12 часов будет открытие сезона бегового. Будут туда уже... привезут разных лошадей с жокеями, они приедут из разных конюшен и будут соревноваться на скорость. Будет 3 заезда. Следующий, в общем-то, в социальной сети ВКонтакте есть страничка Висимского ипподрома. Угу. Если кому-то захочется, он 10 мая не успевает с нами на весь день поехать.
1: С планом ознакомиться можно.
0: Да, можно там посмотреть. А ближайшие ипподромы, ну так получилось, в Екатеринбурге не восстановили ипподром, хотя даже когда-то ходили такие мысли.
1: На том же самом месте?
0: Нет, не на том же. Просто, ну, просто само по себе вот эта история про лошадей. Но ближайший он только в Кургане. И в Уфе, вот в таких крупных городах, как Пермь и Екатеринбург, там ипподромов нет. До революции и долгое время советское такой крупный ипподром существовал в Ирбите. Но сейчас вот у нас так получается, что есть конно-спортивные клубы. Ну вот буквально вчера была в конно-спортивном клубе «Вольный ветер». Там в основном детей учат. Угу. В основном, потому что могут и взрослые быть, но там в общем-то, многолетний клуб с многолетней историей. Но кроме этого клуба есть и вот такие уже ну, с пафосом, скажем так, это как белая лошадь, там, ну, сегодня уже слишком много, наверное, рекламы разным клубам, но мне хотелось не про рекламу, а про то, что людям очень хочется с лошадьми как-то повзаимодействовать. Все-таки это друг человека на протяжении
1: многих,
0: не просто
1: многих лет,
0: тысячелетий,
1: да.
0: Фактически, но мы сейчас редко, когда видим лошадь, в основном это или кони на Вайнера, или же на плотинке несчастные животные. Ну, может, они и не такие несчастные, но в любом случае вот такого вольного выпаса не так часто можно и увидеть. Именно поэтому нам захотелось посмотреть, как это вообще бывает, как это бывает на этих самых бегах, как это проходит. Поэтому вот мы с группой поедем 10 мая. Ну, а кто-то, может быть, и своим ходом захочет присоединиться, прийти на вот эти бега можно бесплатно, там нет входных билетов, но организаторы рады, если купят программку. Очень, кстати сказать, живописная дорога, вот именно там вот в районе горы Белой, это вот эти прекрасные темные ели, ну, сразу чувствуешь, сказочно, да. Ну и кроме того, вообще то направление, оно очень интересно. Можно заезжать, например, в Черноисточинск. Там
1: уже
0: постоянно,
1: небезызвестный.
0: Да, там постоянно движ какой-то
1: проходит.
0: Фестивали. Да, да, да.
1: Это Ночь Купала Ивана проводит.
0: Можно посмотреть, оценить самостоятельно, понравится ли вам там памятник Акинфию Демидову. Тут его обсуждали, что ой, как это может быть? Но он по-настоящему живой, классный вообще памятник. Но такой люди вначале, что это? Потом, это классный.
1: Вот. Да, да.
0: Ну, это мы про то, что вот это вот направление, оно, ну, может быть, удобно для тех, кто едет или с группой, или на своем автомобиле. Общественным транспортом сложновато. Тем не менее, оно очень перспективно, очень классно.
1: Ну, в самом Весиме же еще есть что посмотреть, кроме ипподрома.
0: Да,
1: мне
0: да.
1: Многие говорят, что там есть какая-то, боюсь ошибиться, по-моему, Анатольевская церковь в византийском стиле.
0: А, ну я сейчас все расскажу.
1: Которая
0: да,
1: долгое
0: да.
1: время без куполов стояла, или она продолжает без них стоять?
0: Там все не просто с этой церковью. Ну, в общем, суть такая. Вот этот вот самый Весим. У него необычная история. Дело все в том, что Мамин сибиряк потом ее описал в своей повести, романе «Три конца». Правда. Так забавно, на экскурсии детям рассказывают: о, Мамин сибиряк, три конца, Туляцкий, Хохлацкий, Кержатский. Я недавно думаю, так, надо полное погружение в Весим. Я буду читать это внимательно. Прочитала. Думаю, да, это повесть 18+.
1: Ого.
0: Я вам так скажу. Ну, на самом деле...
1: Закинули удочку вам.
0: Закинула удочку. Давайте, расчехляйте Мамина сибиряка. Ну, суть была в том, что рабочих же не хватало, и поэтому так сформировалось, что Демидов покупал, перевозил рабочих из разных мест. Вначале образовался кусок старообрядческий, затем кусок тех, кого он вывез с Украины современной, поэтому Хохляцкий, и третий конец это был Туляцкий, потому что тоже из Тулы были мастеровые. В повести
1: такие
0: об этом три рассказывается.
1: Лагеря
0: да, три лагеря, три объединения культуры. От завода Демидовского ничего, кроме условно перемычки плотины, не осталось, но и то она в современном виде. Тем не менее, там есть такая стена, которую можно посмотреть из плетника, которая в то время была поставлена. А сам Мамин сибиряк родился в семье священника, он Мамин Наркисович, ну и вот Наркис Мамин, у него не было второго прозвища, потому что это сын уже к себе добавил для пиара. А другу своему Денисову посоветовал, раз я сибиряк, будь уральским. Вот у них сибиряк и уральский, два пропагандиста Урала в 19 веке. И в той церкви, в которой служил как раз отец Мамина сибиряка, ее ну, пытались разрушить, ну не то чтобы даже пытались, купола там сняли, деформировали, и она, тем не менее, массивная, красивая,
1: она такая
0: стояла.
1: Вытянутая немножко?
0: Нет, нет, это такая, она можно сказать, приземистая, она такой большой собор напоминает. Вторая церковь, это новая,
1: две.
0: А третья еще старообрядческая есть. Вот. И что касается вот этой церкви, она была Николаева-Анатольевская или Анатольева-Николаевская. Надо вспомнить о том, что одним из Демидовых, которые там шалили, так сказать, ну, владельцы заводов, был Анатолий Демидов. Ну, и, естественно, не в честь него, а в честь святого покровителя Анатолия и Николая Мирликийских чудотворцев два предела этого храма были названы. Но туда стоит поехать. Мы тут про лошадей, а там же есть прекрасная мораловая ферма, там есть музей, ну, про мораловую ферму хочется отдельно, потому что там действительно мы же ищем, а куда нам повезти детей, чтобы они как бы и на природе, и вроде как
1: куда?
0: Бы чего-то. Вот
1: куда
0: мы
1: везти?
0: Висим, конечно. Только дети должны быть чуть-чуть постарше. Все-таки 170 километров, когда проедешь, уже ну и взрослый устанет, и ребенок тем более. Так вот, про висим еще. Висиме. Музей Мамина Сибиряка. Там они и разные мероприятия, конечно, проводят, но вообще в целом любопытно. Ты там едешь-едешь, вот у тебя природа-природа, хочется уже про цивилизацию, про какую-то там культуру, как это все перелопачивалось, как человек, который вот в этой точке, ну, в конце географии взял и раскочегарил Урал так, что его стали продавать, покупать и вообще воспринимать, что у нас Урал, а не кусок Сибири, хотя сам сибиряком оставался. Вот. Ну, там про детство его, про всякие такие вещи, связанные с его обучением, для того, чтобы дети это прям впечатлились, для них мастер-классы разные проводят, типа давайте-ка напишем пером гусиным или еще что-нибудь такое.
1: Я даже сам попробовал.
0: Да, я уже так думаю. Блин, когда-то мне казалось, это как-то слишком, ну, а теперь
1: буднично,
0: думаю, как
1: буднично,
0: интересно.
1: Да. А сейчас, да, сейчас уже настоящий интерактив. Да, ну вот. Мы продолжим сейчас еще, скажем так, подытожим эту поездку, и еще Татьяна нам расскажет кое-что интересное, чем еще можно позаниматься. Заниматься в майские праздники. И не только. Вы оставайтесь на связи. У нас сейчас блок новостей.
2: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году планируется открыть 6 модельных библиотек. На эти цели из федерального и областного бюджетов предполагается выделить 50 миллионов рублей. По данным главы региона Дениса Паслера, на данный момент в 26 населенных пунктах региона работает 33 модельных библиотеки. Обновление библиотек идет в том числе по нацпроекту «Семья». В каждой библиотеке организовано многофункциональное пространство, зоны для чтения, открытые площадки для общения и для игр. Установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, в том числе книгами с дополненной реальностью, обеспечен доступ к электронным ресурсам, созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В отдельных библиотеках есть автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно, написал губернатор в своих соцсетях. Напомню, с 18 по 22 мая в Екатеринбурге, который объявлен библиотечной столицей России 2026 года, пройдет крупнейшее профессиональное событие – Всероссийский библиотечный конгресс. Конгресс мероприятия соберет порядка 2000 специалистов из России и зарубежья. В месячнике чистоты приняли участие более 9000 человек. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. С улицы дорог вывезено более 10000 тонн грязи и мусора. Коммунальные службы мыли ограждения, остановочные навесы и знаки, очищали газоны, выполняли локальный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе на общественных территориях, участвующих в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Так, в Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Остоминский парк, который включен в перечень 171 территории Свердловской области, вынесенной на всероссийский голосование за объекты благоустройства в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства через приложение госуслуги или с помощью волонтеров. Городские власти приглашают екатеринбуржцев принять участие в опросе и оценить качество уборки Екатеринбурга по итогам проведенного месячника чистоты. Высказать мнение по теме предлагается на платформе обратной связи портала Госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан. Направить свое сообщение можно через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», а также виджеты на сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
4: Продолжайте движение.
1: С нашим огненным гидом Татьяной Мусуновой. Кстати, подписывайтесь на ее соцсети. Да, она там держит в курсе дела. Часто, наверное, бывает, что, может быть, вы делаете анонсы же каких-то,
0: да,
1: поездок.
0: Конечно.
1: Поэтому, если что-то сейчас забудете...
0: Давайте. Присоединяйтесь к огненному гиду.
1: Да, очень разных... легко найти. Просто да. Пишите «огненный гид»,
0: да.
1: Татьяна Мусунова, и все, и попадаете куда нужно. Ну и мы сегодня говорили и
0: про
1: продолжаем.
0: Весим, да.
1: Про Весим, про поездку, чем это может быть вам интересно. Мы уже поговорили, что там есть гора Белая, на которой могут работать подъемники, а можно забраться самим. Есть великолепный ипподром, это очень зрелищно, мы любим, когда зрелищно.
0: Да. Есть музей Мамина Сибиряка.
1: Да, для любителей
0: есть
1: истории.
0: Есть еще такая тема, которую организовала местная предпринимательница «Русская изба».
1: «Русская изба»,
0: там интерактивные
1: музей, да.
0: Программы, где куклы пляшут силой, так сказать, удара. Ну, это нужно там побывать. Затем там музей ремесел, прекраснейший
1: дом. Бытые ремесел, да,
0: да, бытые ремесел. Прекраснейший дом Виталия Черепанова, который переехал, он сам вятский, переехал когда-то в Нижний Тагил, а ближе к пенсии решил, что поедет жить на село.
1: Ага.
0: И там те, кто бывают, у них просто челюсть отвисает. Я тоже хочу, чтобы она у меня снова отвисла. Он из дерева очень много разных фигур сделал. Ну, кто был, те узнают это, и сразу тоже у них теплые чувства будут. А кто не был, посмотрите, угу. Виталий Черепанов, Весим. Затем, там есть мораловая ферма.
1: Да,
0: это тема такая, что привезли когда-то моралов с Алтая, ну, как-то пошли не путем того, чтобы делать понты.
1: Часть спрашивают, это кто моралов? Но это
0: олени. Рогами такими приятными.
1: Да.
0: Но потом там стало добавляться и добавляться к ним всякая живность. Косматые свинки, страусы.
1: О, наше все.
0: Да.
1: Берем.
0: Там всякие... Ну, в общем, короче говоря, это такое... большая территория, ты идешь, они там за сеткой, но теоретически кормить животных можно. Ну, теми продуктами, которые там капуста, яблоки, морковь, это ок. И вы идете, пожалуйста, кормите, если
1: да,
0: хотите,
1: главное,
0: и так далее.
1: Главное, что она там есть, за ней следят. Она,
0: да.
1: По-моему, основана что-то далеко в 2009 или 2008
0: да,
1: году.
0: Да, в 2008. Вот да. У них какой-то был Весима подъем 2008-2009 год. Ну вот, это мы про Весим сказали.
1: Шихан, да.
0: То есть, на самом деле, там действительно такое ощущение, что ты переключаешься. Вот ты был только что в таком городе с бешеным ритмом, потом ты проходишь вот через это перерождение дороги, и потом такая успокоенность, тишина. Этот запах, если особенно или в холодное время, или когда баню топят, вот этот настоящие эти дрова. В общем, короче говоря, это кайфовая история, особенно для человека, который немножко подустал от цивилизации.
1: А озеро это бездонное, далеко у них
0: находится? Ну, это в районе уже ближе, там между Черноисточинском тоже это тоже
1: оно
0: есть.
1: Оно природное или рукотворное?
0: Оно природное, но там надо сказать, что есть и другие места интересные, о них я, если пригласите, расскажу и потом. А я хотела сказать, что у нас вот как-то так сложилось, у меня есть такие прекрасные партнеры, кофейня «Диалоги» с ее кофе феей Ларисой, и она меня однажды пригласила прочитать лекцию. Лекция была про род поклевских козел. Ну, а потом что-то зацепились и решили, ну, а что мы, не поехать ли нам куда-нибудь подальше с кофе, возьмем кофеек и поедем. И у нас сложился клуб таких кофейных путешествий.
1: Но мы едем, пока кофе есть, как кофе заканчивается домой?
0: Нет, я сейчас все расскажу, но я хочу еще тоже быть такой объективной, что не я была первым туристическим сопровождающим в этих кофе-путешествиях. Первой была Надежда Бурлакова, но затем уже и мои маршруты пошли. Я думаю, ну что ж, у нас есть клуб кофейных путешествий, значит, должен быть клуб огненных путешествий. И вот мы берем, начинаем завтрака в этом кофейном месте на Луначарского и отчаливаем вдаль. Дальше идет в разные там наши интерактивы в автобусе. Потом мы приезжаем, выпиваем чашку кофе, получаем какое-то необычное. В общем-то, как строим маршрут. Обычно мы с Ларисой думаем, куда мы поедем. Затем придумываю я или... ну, в основном я придумываю какой-то необычный ингредиент. Вот недавно мы ездили в... Пышму, ой, говорю, господи, в Пышму мы, конечно, тоже могли бы ехать, но мы ездили в Ревду, и у нас были старообрядческие поселения, был одновременно мы там танцевали, ну, водили хороводы, это тоже вот такое погружение.
1: Хоровод — это тоже экспириенс, между прочим.
0: Сталинская архитектура, Демидов-центр, а потом был спектакль, не просто какой-нибудь спектакль, а пластическая хореография, то есть как бы Ревда и там спектакль в стиле провинциальных танцев, это немножко такое интересно. И сразу после старообрядцев. И там, в общем, короче говоря, вот такой микс, который люди не ожидают. И нам почти всегда в этих путешествиях, может быть, даже и всегда, какие-то необычные новые дополнительные моменты добавляются. Например, я сделала такой тур в Березовский. Березовский люди возят, но я подумала, ну вот не хватает того, чтобы люди увидели в Березовском какую-то красоту. Угу. Архитектуры почти нет. Мы говорим о золоте. Привозим на такие промышленные объекты. Ну что делать?
1: Поработать
0: нужно
1: или посмотреть? Включить,
0: может, каждый бы и хотел потом с кусочком золота уйти, но нет. Мы едем вначале в Старопышминск. Там вообще совершенно другой климат, там действительно природа, там потом мы посещали библиотеку модельную. Это такая тема.
1: Модельная?
0: Да,
1: это что такое?
0: Это соединение, ну, если перевести на русский язык, соединение клуба и библиотеки. То есть библиотека становится более открыта не только для того, чтобы выдать книги и принять, но там же можно поиграть в настольные игры, встретиться с кем-то, что-то обсудить и так далее. И это очень даже поощряется. А эти библиотеки сопровождаются современным оборудованием, внешний вид тоже библиотеки меняется. Все началось преобразование у нас... Сейчас много таких модельных библиотек есть в Березовском. И вот в Талице у нас просто, когда мы приехали в Талицу, тоже сюжет «Поклевский козел», там просто великолепнейшая библиотека модельная имени Поклевских козел. Ну и вот в этом клубе путешествий у нас были маршруты Шадринск, Талица, Березовский, Ревда, и теперь будет Висим. Следующий маршрут, это, возможно, будет... по демидовским местам в село Чусовое, но это мы еще подумаем, это дорога из сплавов, просто мы еще не обсуждали, или же мы рванем на Южный Урал, потому что там тоже очень интересно. Вообще у нас, конечно, суперамбициозная история поехать в Беларусь, ну, по следам Поклевских козел, конечно.
1: Слушайте, ну это будет, это легендарно будет.
0: Легендарно.
1: Там надо фильм снимать.
0: Так фильм-то уже снят, я вот и хочу сказать.
1: Я имею в виду ваше путешествие.
0: Путешествием, да. Но я хотела сразу, думаю, почему бы не выбросить из рукава колоду карт краплёных, которые рассказывают о том, что мы сняли фильм с компанией «Культурное просвещение». Mm-hmm. В прошлом году приходили, рассказывали о Петербурге-Уральском, а в этом году империя поклевских козел от Урала до Беларуси.
1: Ничего себе.
0: Да, в конце мая будет такая офлайн.
1: Творческая экспансия пошла, да?
0: Да, да, да. Суть очень интересный фильм. Он уже доступен на всех платформах.
1: Всем рекомендую.
0: Но очень жду, что мы сделаем такую встречу с авторским коллективом. Это произойдет в конце мая. Об этом мы расскажем еще, я думаю. Ну, во всяком случае, я в канале «Огненный гид» точно расскажу. Сейчас очень много экскурсий по самому городу проходит. Можно подписаться, кроме «Огненного гида», на ЕКБ «Гуляем», и там еженедельно выкладывается афиша. Мои экскурсии, экскурсии моих коллег в этом сообществе есть, и таким образом вы точно не окажетесь одинокими в эти праздники, когда запрещено жарить шашлыки на природе, и справедливо, чтобы леса наши были в сохранности, но зато можно культурно поехать с огненным гидом в Висим или же пойти на какие-то пешеходные прогулки с резидентами ЕКБ «Гуляем».
1: Ну, класс, класс. Планы на май появились, по крайней мере, можно их уже как-то обработать в голове. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите, задавайте, мы ответим, где, как, что и кого найти. Татьяна, вам большое спасибо. Захотелось сейчас отправиться в Висим и уже все увидеть своими глазами, побывать в ту самой церкви, на ферме, покормить оленей и увидеть настоящий лицензированный ипподром. Представляете себе? Дальше много чего интересного на частоте 107.6. Не переключайтесь и будьте здоровы.
2: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
9: Три факта о парках города.
10: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделить разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Жители России сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6,4% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5,3% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, такая тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Наибольшее влияние на снижение совокупных расходов населения оказали маркетплейсы. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Россияне заметно уменьшили свои траты еще в начале текущего года. Больше всего сократились продажи непродовольственных товаров, а также продукции, которая подорожала из-за эффекта переноса покупок с января на декабрь. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здоровья.
1: Друзья, здравствуйте. Мы вышли с вами и вышли в прямом эфире. Город ФМ, частота 107.6 и программа «Формула здоровья». Я сейчас призываю всех тех, кто слушает нашу программу, кто любит нашу программу, вы, пожалуйста, позовите к себе своих бабушек, дедушек, мам, пап, взрослых, родственников. Вам тоже обязательно нужно это послушать, ибо в общероссийском масштабе Минздрав объявил неделю активного долголетия, которая начинается буквально сегодня и продлится 7 лет. Мы с вами понимаем, что это неделя, когда все СМИ, все медиаресурсы будут говорить о том, как бы нам жить долго и счастливо, и как помочь сделать жизнь наших взрослых родственников более насыщенной, более здоровой, более интересной, более качественной, о чем сейчас говорят совершенно все врачи. И у нас в гостях специалист, который об этом знает, ну, практически все. Главный, внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения нашей с вами Свердловской области, начальник госпиталя для ветеранов, легендарного госпиталя для ветеранов Валентина Валерьевна Ямпольская. Здравствуйте, Валентина Валерьевна.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами вот говорили до эфира, и мне так понравилась ваша фраза, когда я вас мучила. А вот новые технологии, а вот яишечко. И вы, глядя в глубину в себя, сказали: знаешь, Оль, самые главные новые технологии в современном мире, самая главная техническая редкость — это доброта и забота.
2: Ну, вообще, я хочу сказать, что это не даже в современном мире, это то, что идет через года, через века. Если мы берем мудрость народную, если мы берем тех, кто занимался пожилым населением, вообще две самые у нас такие, да, незащищенные категории — это дети и старики наши. И те, кто ими занимается, они понимают, что самые главные ресурсы, самое главное то, чего от нас ждет пожилой человек, это доброе, внимательное отношение. И это, во всяком случае, в госпитале ветеранов войн культивировалось годами. Это то, о чем всегда говорил Семен Исакович. Он всегда говорил о том, что это святые люди, ветераны наши и пожилые люди. Это те люди, которым мы должны. Это те люди, которые построили страну, которые продолжают ее развивать, и помощь им — это наша святая обязанность.
1: Валентина Валерьевна, а как вообще чисто технически, с кадровой точки зрения, можно культивировать заботу?
2: Вы знаете, об этом надо говорить с людьми, об этом надо говорить с коллективом. Вот я 37 лет проработала в госпитале. Я пришла, когда госпиталем руководил Семен Исакович. У нас утренние линейки как в расширенном составе, в узком составе, и когда бы я не присутствовала на этих линейках или молодым врачом, или уже став руководителем подразделения, я слышала каждый день слова о том, что надо быть добрее, надо быть терпеливее, надо относиться с уважением. Ведь, может быть, любви нельзя научить, но заботе и доброму отношению можно, если об этом говорить постоянно, показывать на собственном примере и создавать такую среду, в которой это, в общем-то, несложно реализовать.
1: Вы знаете, к нам очень часто в эфир приходят ученые, биологи, физики, врачи, и они все говорят о том, что самое главное — недолго прожить, а качественно прожить вот это вот оставшиеся 5, 10, 20 лет. У нас вот сейчас мы идем к тому, что наши старики, наши ветераны могут прожить качественно. Ну, пускай не до 100 лет, пускай до 85, но активно, здорово и здорово.
2: Ольга, вообще любую жизнь лучше прожить качественно, да? Любую, не только в пожилом возрасте, в молодом возрасте, в среднем возрасте, в пожилом возрасте. Если говорят ученые, то ведь очень разные, во-первых, масса теорий старения. Во-вторых, масса факторов, которые на нее влияют. Масса возрастов по разным теориям, когда это начинается, когда надо начинать за собой следить. Педиатры говорят, что надо начинать активно вникать в эту жизнь и готовиться со старением, с первым криком ребенка.
1: А вы как считаете?
2: Я считаю, что они правы. Дальше нейрофизиологи, психиатры говорят, ну лет в 35 надо уже внимательно посмотреть на себя, на окружающий мир и подумать, как нам оставшиеся годы года прожить активно, качественно и замечательно. Недавно мы ведь живем в мировом сообществе, мы не только российскую медицину смотрим, но смотрим мировое сообщество медицинское. Вот коллеги-англичане, так, проводя такие опыты, они и бесконечные какие-то эксперименты, они пришли к такому выводу, что вот два таких пика есть у человека на протяжении жизни, когда заметны изменения, так сказать, ну, в худшую сторону, да, то есть из молодого в такой в средний возраст 44 года переходит организм, когда качественно меняется работа сердечно-сосудистой системы, допустим. Дальше следующий скачок качественный увидели ученые в 60 лет, когда меняются работа иммунной системы, работа противовоспалительных маркеров организма. То есть даже на генетическом уровне наш организм имеет какие-то этапы, когда надо на себя глядеть повнимательнее и думать о том, как прожить следующий период жизни. У жизни много периодов, поэтому чем раньше мы начинаем задумываться о том, как мы проживем следующий, тем более качественно мы будем жить дальше.
1: Но как бы вы сами для себя, как профессионал, как узкопрофильный специалист, формулировали, что такое активное долголетие для вот человека?
2: Вы знаете, главное не останавливаться, главное всегда видеть завтра. Главное строить планы.
1: Ну, все-таки в психологию каждый... больше, правильно?
2: Ну, почему же? Ведь, ну, возможно, в психологию. Ведь человек, сидя в инвалидной коляске, он тоже смотрит, строит планы и думает о будущем.
1: Это хорошо,
2: и думает, как
1: если
2: он проживет.
1: Так.
2: Это замечательно. Пожилой человек должен понимать, что, допустим, с какой-то барьер он перешел, ну, допустим, для многих, да, такой психологический барьер выхода на пенсию. Там не только все закончилось, там начинаются новые перспективы, потому что пожилой человек может заняться тем, чем рабочие моменты ему не позволяли, дети, работа, семья, и вдруг он с какой-то стороны свободен. Он может подумать, я всю жизнь мечтал рисовать, или танцевать, или заниматься спортивной ходьбой, или, черт побери, прыгнуть с парашютом, или, не знаю, научиться водить машину, пилотировать самолет. А почему нет? Это сейчас все возможно. Вообще-то.
1: А было у вас в жизни, когда вы вот достигли вот этого рубежа первого, о котором мы с вами поговорили, 44 года, вот такое осознание, вы себе говорили, Валь, а я ведь хотела всю молодость там вышивать? Или еще что-то было у вас такое?
2: Вы знаете, у меня такой период начался больше, наверное, ближе к 50, подзадержалась в развитии немножко. У меня где-то такие вот мысли возникали. Ну, я достаточно активный человек, я всю жизнь очень активно жила. Так получилось. Мне всегда нравилось какое-то движение. Я любила и спортом заниматься, и по горам лазить, и на горных лыжах кататься. Но, тем не менее, вот какие-то новые горизонты в районе 50 мне захотелось, да, чего-то нового. Я думаю, вот сейчас немножко посвободнее буду, я обязательно буду танцевать. Мне так хочется красиво танцевать, мне вот некогда было этим заняться.
1: Друзья
2: мои,
1: этот эфир надо еще и смотреть, его мало слушать, потому что бы, если вы видели нашу гостью, вы сказали, в смысле ближе к 50, а сейчас вам сколько на минуточку? И тут еще человек собирается танцевать.
2: Сейчас мне ближе к 60. Мы не будем в иллюзии вводить наших слушателей замечательных. Так что каждый период жизни есть какие-то новые горизонты. Да, здоровье, ну, здоровье — это такой показатель для каждого. Если мы не говорим о каких-то, да, таких трагичных вещах, как операции, как травма тяжелая, которая лишила человека какой-то там определенной активности, так это сейчас не преграда. Мы копим свое здоровье. У нас сейчас вообще об этом много говорится, о профилактической медицине. Это, между прочим, госпитальная тема.

0: Вот так вот. То есть я хочу сказать, что госпиталь, можно сказать, был предиктором той того модного слова «профилактическая медицина», которая сейчас вот на коне, которая поднимается. Важно профилактировать, а не уже бороться. Это проще, это, правда, перспективнее, и это экономически менее затратно.
1: Как сегодня выстраивается медицинская помощь пожилым людям и ветеранам именно у вас?
0: Ну, давайте сейчас не забудем о таком важном направлении в медицине, которое вообще вспыхнуло и полыхнуло последние 10 лет, это гериатрия. Это медицина, которая занимается изучением болезней и их протекания, их компенсации именно в возрасте за 60. То есть к чему?
1: А есть разница? Ну, 55 и 65 уже есть принципиальная разница?
0: Уже есть принципиальная разница. Я же вам даже говорила про исследования английских ученых. То есть какие-то определенные биохимические изменения, которые, допустим, до 60 лет человек более легко преодолевает, а с годами ему становится сложнее преодолевать те или иные вновь появившиеся заболевания. С ними тяжелее бороться. Тем более это накопленный эффект. Мы же подходим там к 50-60 годам. Те, кто живет в огромном темпе, не замечая ничего вокруг, они подходят к каким-то уже букетам определенным заболеваниям. То есть у нас так, в медицине считается, там 60-65 лет, у тебя там 4-10 заболеваний, да, которых тебе можно при обследовании уже выставить. И потом с этим надо чего-то делать, как-то жить. Вот так начала развиваться гериатрическая медицина, которая говорит о том, что не все надо хватать и сразу лечить. Самое главное — это функция. Как ты двигаешься, как ты думаешь, как у тебя настроение, как ты компенсирован в повседневной жизни. И вот гериатрия, она выделяет именно тот симптом, ту болезнь, которая сейчас тебя декомпенсирует в возрасте, в прекрасном серебряном возрасте за. И эту функцию немножечко подправляет, не вмешиваясь в особый ход уже того комплекса заболеваний, который человек накопил. Я, конечно, не говорю о том, что если у человека гипертоническая болезнь, не надо пить таблетки. Но эти таблетки могут быть корректированы. Разумеется, если у человека нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет, это необходимо лечить. Но гериатр может просто подсказать, на что в этот момент обратить акцент, и обязательно скажет, что кроме таблеток должна быть еще рациональное питание.
1: О, обязательно стоп. Вот здесь давайте остановимся. Мы с вами сделаем паузу буквально на минуту. И об этих подробностях, которые, знаете, скажутся скучными, а на самом деле самые действенные, как раз поговорим.
0: Хорошо.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Свидетельство СМИ города ФМ-107.6 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Друзья, мы с вами продолжаем. Валентина Валерьевна Ямпольская сегодня у нас в гостях. Главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области рассказывает кучу интересной информации о том, как бы нам позаботиться о наших стариках. А, наверное, не очень корректно, да, говорить о стариках?
1: Нет, это вообще не корректно. Надо говорить о пожилых людях. Есть пожилые молодые, пожилые старые, долгожители. Давайте вот как-то на этом остановимся. Ну, потому что так приятнее, потому что все мы с годами хотим быть, ну, молодыми, пожилыми и активными.
0: А сама этимология слова «пожилые» — это тот человек, который уже пожил.
1: Прекрасно. Он хорош собой, он активен, он мудр. У него накопилось, что передать молодежи.
0: База знаний, опыт.
1: Да, и он вообще перестал бояться жить.
0: Да, он вот пожил, и он наконец-то научился получать удовольствие от жизни. А вот теперь давайте о самых скучных советах для

0: пожилых людей, но которые, вот знаете, нет ничего банальнее, чем советы о том, что больше двигайся,
1: мы
0: лучше
1: ешь. Мы очень много говорим о питании, и вы знаете, я так думала, мы говорим банальные вещи, зачем мы их столько говорим? Как оказалось, что человек, он вообще слабо воспринимает советы, пока не пропустит их через себя.
0: А что значит пропустит через себя?
1: Ну,
0: это как?
1: Человек заболеет, человеку скажут, попробуй вот так вот попитаться, он какой-то не попробует, о, получилось, а чего же я так не делала. Мне казалось, что это пустые слова. Без опыта наши слова все равно это всего лишь слова. Но, тем не менее, я хочу сказать, что психологи, опять же, наша любимая статистика, установили, что с первого раза человек усваивает примерно 20-25% информации. Для того, чтобы ему запомнить, ему надо 5-6 раз об одном и том же поговорить. Ну, сколько нас людей слушает с первого раза? Кто-то там с третьего раза. Ну, кому-то надо 5-6 раз услышать, понять, и тогда уже попробовать на себе. Это такие стадии возникают у людей.
0: Давайте все-таки еще раз
1: питание,
0: повторим.
1: Да, дробное. Питание должно, у пожилого человека должно быть дробное. То есть это 4-5 раз в день. Молодой может там 2-3 раза поесть и дальше бегать. Все-таки пожилой человек, у него более медленная система пищеварения, более медленно он все усваивает, поэтому ему, конечно, необходимо дробное
0: меньше,
1: питание.
0: Меньше, но чаще.
1: Меньше, но чаще.
0: Дальше.
1: За 2-3 часа до сна кушать можно, даже нужно, потому что на голодный желудок мы с годами, у нас такая прекрасная функция, как сон, немножечко дестабилизируется, на голодный желудок пожилой человек не уснет никогда в жизни. Поэтому скушать кусочек курочки, выпить кефира вполне себе можно. Я не говорю, что надо поесть жареной картошки, хотя у каждого по-своему все устроено. Кто-то, может быть, все дело ведь не в том, что съесть, а сколько съесть, в том числе тоже. То есть, если ты съешь 100 грамм своей любимой жареной картошки за 2 часа до сна, никакого вреда от этого точно не будет. Главное, не килограмм еды съесть.
0: Вы когда последний раз ели жареную картошку?
1: Вы знаете, пару недель назад я ее очень люблю. Ем редко, но не отказываю себе. Причем картофель зря демонизируют. Это очень полезный продукт. Пожалуйста, картошку можно жареную покушать днем, а вечером съесть отварную. Ты можешь есть ее каждый день. Если ты ешь свои 100-150 грамм, то никакого вреда тебе от этого не будет, от слова абсолютно.
0: Тем более, есть же большая разница между запеченной картошкой, картошкой жареной и картошкой пюре.
1: Разница есть в калорийности, в потом еще на каком ты масле эту картошку жаришь. Ну, уважаемые пожилые люди, не надо экономить масло и жарить два раза на одной сковородке. Надо помыть сковородочку и налить свежего масла. Масла сейчас есть хорошие, качественные. Не обязательно, чтобы эта картошка плавала в нем. То есть дело ведь в умеренности, в чувстве вкуса. Вот мне это вкусно. Ну, сделай себе немножко и вкусно поешь. Надо получать удовольствие от самого продукта, а не от его количества. Это тоже процесс воспитания, и тоже он не сразу дается. Значит, возвращаемся к пожилым людям. Сахарницу и солонку мы убираем со стола. Это на столе не стоит. Если мы приготовили блюдо, мы его у себя в тарелке не досаливаем, не поливаем ни кетчупом, ни майонезом. Мы уже едим то, как мы приготовили. Это очень важно для профилактики, в том числе сердечно-сосудистых осложнений, и для профилактики, в том числе и сахарного диабета, и для профилактики гипертонической болезни и ожирения, которая влияет на все на эти вопросы. Обязательно больше белка. Вот мне говорят, ну вот белок, что ты хочешь? Это там рыба, дорого. Говорю, рыба может быть и дорого, хотя есть минтай, который можно себе пару раз в неделю вполне позволить. Есть курица, утка, индейка, которой достаточно на нашем рынке, которая достаточно запечь это уже все самое. Сметанкой помажь, чесночком. Будет очень вкусно, когда запекаешь, и не очень сухо, когда кушаешь. Овощи. Надо больше овощей. Там 5 порций. Порция — это стакан. Ну вот где ж мы тут овощи возьмем? Послушайте, капуста. Капуста и морковь, и даже те
0: свекла
1: же кабачки,
0: и
1: свекла и лук – это круглогодичные продукты, тот же картофель, который мы зря демонизируем. Все в меру, все очень полезно, и это все надо кушать. Те же яблоки сезонные, они круглогодичные, апельсины круглогодичные, мандарины круглогодичные. Это не все так дорого. И если это, повторяю, есть порционно, то этого вполне себе хватит. Вот это основные принципы. Да, надо меньше кушать булочек. Это и в молодом-то возрасте не приветствуется, а в пожилом возрасте быстрые углеводы способствуют только лишнему весу, как следствие гипертонической болезни, сахарному диабету и прочим сердечно-сосудистым осложнениям. Но есть один такой вот хороший момент у пожилых людей. Если он уже полный в пожилом, за 60, имеет лишний вес. Мы рекомендуем, конечно, немножечко его снизить, но глобально худеть после 60 не рекомендуется. Это очень... Потому что в первую очередь худеет... Мы не так много тренируемся в пожилом возрасте, поэтому у нас уходит не только подкожно-жировой слой, но, к сожалению, и мышцы. А не получая тех или иных веществ минеральных, мы еще способствуем развитию остеопороза. У нас еще и слабые кости. Человек со слабыми мышцами и не очень плотной костью имеет риск переломов при падении. Тоже ничего хорошего.
0: А почему вот считается, что если человек пожилой сломал шейку бедра, это практически 100% уже...
1: Это не считается. Это действительно такой маркер. Можно не определять, не делать остеоденситометрию человеку, который уже сломал шейку бедра. Это означает, что у него есть 100% остеопороз, и ему надо обязательно назначать антиостеопоротическую терапию. В принципе, это реализовано на территории Свердловской области. У нас есть дневные стационары с возможностью поставить ту же залендроновую кислоту раз в полгода, как это полагается. Это делают и терапевты, это делают и ревматологи, это делают и гериатры. То есть это все вполне себе возможно, стоит только об этом задуматься и заботиться. Но здесь я, пожалуй, скорее обращусь к родственникам наших пожилых людей. Не надо считать, что старость — это... Вот масса споров. Я не считаю, что старость — это болезнь. Это процесс. Процесс — этап жизненного пути, который тоже можно прожить бодро и весело, если соблюдать определенные правила. Правила в той же, опять же, избитой оскоменной диспансеризации входят те или иные тесты определения, в том числе и плотности, минеральной плотности кости на разных этапах возрастных. Не надо этим пренебрегать. Свердловская область, кстати, впереди планеты всей по оснащенности остеоденситометрами. Мы вообще одни из уникально укомплектованных в этом плане областей. Это доступно. То есть попросить на приеме, что вот я падаю часто, или направление за 60 плюс на денситометрию, да всегда, пожалуйста, госпиталь ветеранов войн.
0: А как эта процедура выглядит?
1: Это такая, ну, похоже на компьютерный томограф. Немножечко, ничего не страшное, безболезненное совершенно. Поэтому приглашаю всех лиц 60 плюс, особенно женщин, у них, к сожалению, гормональная структура такова, что они более подвержены риску остеопороза. Но у мужчин это бывает. Ничего страшного. Можно мне сделать остеоденситометрию, направление получить. В том числе приглашаю в госпиталь ветеранов войн. Никаких вопросов в этом нету. И дальше проконсультироваться с терапевтом на участке или попросить направление к гериатру. Это вполне себе возможно. На территории Свердловской области реализован целый маршрут. У нас совершенно четко с развитием гериатрической службы продумано и том, каких мы пациентов будем отбирать к гериатру. Да? Есть такой прекрасный скрининг «Возраст не помеха», который, в принципе, может произвести любой врач, и мы к этому стремимся, мы это рассказываем, мы это внедряем. На приеме пожилой человек 60+, терапевт, ну, невролог, хирург, допустим, да, самые такие распространенные, провести скрининг во время приема, ответить на 7 вопросов. 4-5 положительных вопросов, пожалуйста, запись к гериатру. У нас вообще-то на территории Свердловской области 50 кабинетов гериатров и 297 гериатрических коек, куда можно направить пациента, если ты выявишь у него по результатам этого скрининга какие-то нарушения, которые называются старческой астенией, которые вот те самые функциональные нарушения, о которых мы говорили в самом начале передачи, которые декомпенсируют пожилого человека и мешают ему жить полной жизнью.
0: А вы уже упомянули о родственниках, о семье. Вот скажите, какие самые частые ошибки мы совершаем по отношению к пожилым родственникам и мешаем им тем самым?
1: Вот хочу сказать, что запрещаем им двигаться. Ой, не ходи, ты упадешь. Ну вот этого не надо.
0: Ну вот гололед, например.
1: Ну гололед, например, надо, конечно же, беречь вляпаешься, да, в самый такой гололед и, так сказать,
0: и
1: человеку...
0: сам не пойдешь.
1: И сам не пойдешь, да. А вообще есть всегда возможность выйти к дому, пройтись вдоль дома немножечко, да, или посидеть на лавочке, или выйти на балкон. У всех есть балкон. Пожилой человек маломобильный. Оденьте вы своего пожилого человека, выпустите его на 20 минут походить по балкону. Это уже физическая нагрузка. Для пожилых людей главное понять степень возможности физической нагрузки. Понимаете, работа в огороде, приборка дома, мытье посуды, игра с внуками, там какая-то элемент, это уже физическая нагрузка. Главное, чтобы она была в системе. Не может человек выйти на улицу? Хорошо, пускай он выйдет на балкон, 20 минут на свежем воздухе, туда-сюда прошелся, и вот тебе, пожалуйста. Хорошо, нет возможности выйти на балкон, человек маломобилен, есть ходунки, есть приспособления. Пожалуйста, купите ходунки своему пожилому родственнику, пускай он по коридору туда-сюда ходит. 20 минут в день вполне достаточно. Темп не важен. Важна функция, важна тренировка изо дня в день. Очень большую ошибку допускают и наши пожилые люди, и их родственники, когда выписываются из стационара. В стационаре человек пролечился по тому или иному заболеванию, ему подобрали комплекс лечения и говорят, вот это вот ты должен пить теперь постоянно. Человек вышел, ему хорошо. Он говорит, зачем я это буду пить? Да как же, чтобы было хорошо. Нет, так мне же уже хорошо. То есть люди не понимают, вот, допустим, уже как-то вошло в такую в нашу жизнь, что сахарный диабет — это ограничение сахара и сахароснижающие препараты, или инсулин, или что-то еще. А вот, допустим, гипертоническая болезнь, или какие-то, допустим, профилактика инфаркта, инсульта, люди с ишемической болезнью сердца некоторые, да зачем я буду пить? Особенно этим грешат люди, склонные к повышению артериального давления. Почему-то стыдно человеку, вот зачем я буду пить таблетку? Мне же сейчас все хорошо. Вот было плохо, я пришел. И пытаешься объяснить, что вот без этого регулярного приема препаратов, соблюдения того режима, который тебе сказал врач, ты можешь... Ладно, ты попадешь в больницу с кризом, с инсультом, в худшем случае, но ты же можешь просто и умереть. Где-нибудь там, где к тебе помощь не подоспеет, или ты не успеешь позвать на помощь. То есть это вот такое образование, что доктора зря не пишут. Доктора зря не пишут. И когда мы говорим о том, что надо соблюдать режим и питьевой, и режим еды, и режим приема таблеток, мы же ведь не так шутим. Это же не просто так вот, потому что мы так хотим. Люди же веками копили знания, чтобы врач их выдал на гора на основании клинических рекомендаций, которые пишут умные профессора, согласительные комиссии принимают и внедряют. Это же все не просто так. Если вам доктор порекомендовал, я понимаю, что и пациенты разные бывают, и доктора в текучке своей, может быть, об этом не скажут. Но вот для этого, наверное, нужны мы, когда мы говорим, вы уж верьте своему доктору. Ни один доктор не хочет сделать больному и пациенту хуже.
0: Валентина Валерьевна, мы с вами прослушаем новости нашего города, нашего любимого Екатеринбурга, а потом обсудим уже конкретные программы госпиталя.
1: Хорошо.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Мошенники в преддверии Дня Победы начали использовать новую схему и пытаются обманывать ветеранов, сообщая о якобы назначенных выплатах к празднику. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Ветеранам поступает звонок от соцфонда о персональной выплате к 9 мая. При этом для зачисления просят назвать код из СМС, отмечается в сообщении. Организация предупредила, что этот код может помочь злоумышленникам провести банковские операции или взломать личные кабинеты. Как отметили, в Мошеловке все выплаты ветеранам производятся автоматически либо через МФЦ. В Екатеринбурге планируется передать в безвозмездное пользование объектов культуры военным комиссариатам. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение депутатов Гордумы мэр Алексей Орлов. В документе сообщается, что муниципальное имущество, принадлежащее на праве оперативного управления учреждением культуры, в соответствии с планами мобилизации, предоставляется в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам. Далее поясняется, что это делается для содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в четырех полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 8 утра три точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Формула здоровья, прямой эфир. А мы с Валентиной Валерьевной, знаете, что обсуждали, пока вы слушали новости? Ну, во-первых, мы одним ухом все-таки слушали новости. А параллельно еще обсуждали, что наши мужчины почему-то себя не берегут. Ну, нет такой культуры у мужского населения нашей страны заботиться о себе сильно. Даже наш главный звукорежиссер, он кивает головой. Нет, говорит, нет такой культуры, чтобы позаботиться сначала о себе, а потом уже о своей семье, на минуточку.
1: Совершенно с вами согласна. Ну, я так думаю, что мы будем убеждениями, живыми примерами это все менять. Я так думаю, что нет ничего невозможного убеждать мужчин в том, что
0: неловко, Валентина Валерьевна. Вот это вот я что, я мужчина, я ипохондрик, я буду бегать сдавать вот это вот мочу?
1: Ну, вы знаете, не надо бегать сдавать мочу. Надо раз в год прийти в диспансеризацию, а когда тебе доктор сказал, что у тебя есть какие-то нарушения, надо просто планомерно их корректировать. Ничего в этом такого нету. Я говорю, ну, послушайте, но ведь есть, да, почему я не буду пить там препаратов, которые укрепляют сосуды, препаратов, которые снижают давление. Вот есть человек, да, препараты, которые в конце концов корректируют настроение. Мы догнали и обогнали Запад по уровню тревожности. У нас очень большой темп жизни, не справляемся, не готовы. И когда, допустим, говоришь человеку, что ну вот я вывела у тебя тревогу, депрессию, надо бы препаратик попить. Это же стыдно. Я говорю, а почему стыдно, когда у человека сахарный диабет, он инсулин колет, ему не стыдно. Когда у человека там болит сердце, он пьет таблетку. А почему пить таблетку, чтобы убрать тревогу? Это стыдно. Ты не можешь жить, ты не можешь работать, ты беспокоишься, ты не спишь, ты пьешь алкоголь вместо того, чтобы послушать доктора. Ну, это... я думаю, что эта парадигма будет меняться. То есть сейчас все-таки очень много на... темп жизни на самом деле высокий, и мы хотим и его жить, мы хотим его работать, мы хотим, чтобы у нас оставалось время для заботы о ближних, проводить с ними какое-то внимание еще на досуг. Для этого, конечно же, тревожному человеку, который больше стесняется, чем думает о своем здоровье, наверное, не место в современном... Ну, он выпадет из темпа современного города, жизни и вообще из ритма. Это вот такая парадигма, ну, что делать?
0: А знаете, что еще приятно? Что больше часть... чаще и профессиональнее мы стали говорить о деменции. И мы стали о ней говорить.
1: Мы стали о ней говорить. Мы перестали этого бояться. Вообще, я когда спрашиваю людей, вообще понимаете этот термин? Что означает деменция?
0: Что означает?
1: Если переводить с латыни буквально, это означает утрата ума. А вот ум — это очень интегральное такое вот понятие. Там ведь не только... что нас дезадаптирует? Дезадаптирует нас память, да? То есть вот потеря памяти — это самое мощное, что заметно. Но ведь есть еще речь. Есть еще пространственное движение, есть еще внимание, есть еще умение интегрировать и целенаправленно двигаться в каком-то определенном направлении. Вот поставить цели, до нее дойти — это тоже предпосылки интеллекта. Из всего этого складывается интеллект. Когда теряется что-то одно, то у нас не получается интеллектуально полноценной личности. Но память — это, конечно, грандиозная часть интеллекта, и это то нарушение, чего сразу видно. Сразу видно в обществе, сразу видно. Ну, опять же, говорю сразу. Вот у психиатров есть такое понятие додементное когнитивное нарушение. Вот тот человек стал немножко каким-то рассеянным, немножко не может сосредоточиться. Надо уже сразу человека внимательно тестировать и понимать, что с ним происходит. Потому что утрата памяти — это уже, знаете, как конечный продукт какого-то определенного процесса. Ведь деменция бывает не только из-за дегенерации головного мозга, последствия черепно-мозговых травм, нарушения метаболических каких-то процессов в организме, опухолевые процессы, неконтролируемый прием препаратов, некоторые очень любят принимать, в том числе и всякие, я говорю, не хотят антидепрессанты, а кто-то вообще комплекс всего принимает, особенно в пожилом возрасте. И вот это все очень должно как бы быть регламентировано. Мы говорим родственникам. Если вы начинаете первые признаки замечать вот рассеянного внимания, человек стал какой-то не такой. Вы, пожалуйста, сразу же обратитесь, ну, хотя бы там к неврологу, к психиатру, к гериатру. Человек пройдет тесты. Если человеку назначить правильное лечение, по крайней мере, остановить это практически невозможно, если это дегенерация. Если это какая-то, так сказать, вот то, что я говорю, привносимая, да, в нашу жизнь вредность, то с ней можно бороться. Алкоголь тоже дает. И употребление, уж не говоря о психоактивных веществах с целью получить кайф, это вообще дементирующие процессы. Но всегда можно вмешаться и остановить даже дегенерацию. То есть, занимаясь с пожилым человеком, у которого случается то самое страшное дегенеративное заболевание, которое нарушает память, это болезнь Альцгеймера, можно научить его на бытовом уровне о себе заботиться. Можно назначить ему терапию, во-первых, специфическую, во-вторых, благодаря определенным когнитивным тренингам научить его за собой следить, умываться, пользоваться туалетом, кушать, переодеваться. Это очень важно.
0: Вы в госпитале помогаете с этим?
1: Мы помогаем в госпитале, но, к сожалению, когда в госпиталь приходят люди, это уже, ну, так сказать, достаточно приличная стадия этого заболевания. Поэтому много говорим вне госпиталя о том, что, пожалуйста, обращайте внимание на своих пожилых людей. Деменция — это не стопроцентный признак старости. Деменция — это ненормальное старение. У нас есть риски. Вот до 60 лет в популяции, ну, где-то примерно 2% риска заболеть деменцией. С 60 до 80 риск возникает, ну, допустим, ну, где-то там 15-20%. После 80 ближе к 90, ну, уже там 25-30-40%. То есть мы говорим о рисках. Это означает о том, что, убирая эти риски, мы можем человека садаптировать и научить жить даже с изменениями памяти. Вот к чему я.
0: Валентина Валерьевна, а как попасть в госпиталь?
1: Вы знаете, в госпиталь можно попасть, записавшись на прием по многоканальному телефону 227-50-77. Можно прийти в поликлинику госпиталя и записаться у дежурного администратора. Можно просто позвонить в оргметотдел, не готова сейчас сказать телефон, и сказать, что, ну, как правило, пожилые люди просто узнают о госпитале, приходят даже физически в поликлинику и записываются, не говоря уже про наш, в самом деле, удобный многоканальный телефон, по которому можно записаться на прием. Очень много людей, которые годами ходят, и мы рады этим людям, потому что мы помогаем им продлевать здоровье, мы помогаем им сохранять здоровье, мы помогаем им излечиться, если случилась какая-то катастрофа. Вот знаете, сколько лет работаю в госпитале, нет проблем. Вот как-то вот не надо нас рекламировать, нас знают. Возможно, это часть уже и сарафанное радио, в том, что, по крайней мере, то, с чего мы с вами начали. Госпиталь — это про любовь. Это про добро к тому, кто пришел. Я не говорю, что все идеально. Конечно же, бывают люди, бывают раздражения, бывают какие-то непонятки, но мы это культивируем. Мы культивируем доброжелательную атмосферу, в которой человеку просто хорошо прийти и мало того, что полечиться телесно, еще и получить какие-то духовные близость от беседы с таким же, да, пожилым человеком. Или у нас вот парни, ветераны боевых действий, они любят приезжать группами. Вот из города собрались группы, вот мы заодно полечимся, заодно хоть пообщаемся. У нас очень большая культурная жизнь. У нас есть и социальный отдел, который помогает решать проблемы вот с социальными, да, где-то у кого-то какие-то выплаты не те, у кого-то удостоверение потеряно, кому-то какой-то запрос составить. У нас есть замечательный клуб, где мы проводим концерты, где мы проводим всякие турниры, где мы проводим мероприятия для пожилых людей. Это приезжают к нам дети, различные музыкальные коллективы. Это всегда очень приятно. И госпиталь — это вот, я считаю, такое, знаете, место, где и душой, и телом хорошо.
0: У вас есть любимое место в госпитале? Вот ваше любимое? Кабинет, отделение, врач, местечко, может, просто физическое?
1: Вы знаете, у каждого человека есть любимые места, где он любит бывать, любимые люди, с которыми он любит общаться. У меня, конечно, есть, но давайте я не буду это раскрывать. Это мое любимое, да, места, где я люблю вот просто сесть, посмотреть так. Иногда вот даже это можно сказать, я люблю ходить по нашим коридорам. Мне нравится. Я вижу людей. Я люблю ходить по нашей поликлинике. Я люблю вникать в любую... Я вижу какую-то напряженность. Мне нравится подойти, поговорить, выяснить, в чем же дело. Мне нравится территория вокруг госпиталя, потому что мы стараемся за ней ухаживать. Много зеленых насаждений. Очень много людей приезжает, помогает нам озеленять территорию. Вот буквально 30 апреля Денис Владимирович, он каждый раз приезжает к нам на субботник, и Денис Владимирович, и правительство, и Татьяна Леонидовна, и Минздрав помогают нам прибрать, посадить несколько зеленых насаждений. Нам очень приятно. Это остается память, остается прекрасное такое вот, такой дух госпиталя. Не так, да, буквально вот тоже к 30 апреля низкий поклон академическому району города Екатеринбурга. Нам построили прекрасную спортивную площадку недалеко от нашей поликлиники. Но она в основном, конечно, будет для сотрудников госпиталя. Но, тем не менее, у нас появилась возможность на своей площадке побегать в футбол, позаниматься с тренажерами. Мы растем, мы развиваемся, мы стараемся быть благожелательными и для пациентов, и для докторов, которые к нам приходят.
0: Мне нужны конкретные советы. Вот сейчас мы все озаботились своим пожилым возрастом, не буду говорить своей старостью. Что вот нужно сейчас делать людям среднего возраста, чтобы начать вот этот путь к нормальной, здоровой и достойной...
1: Во-первых,
0: второй половине жизни,
1: надо,
0: скажем,
1: всегда
0: так,
1: строить планы на будущее. Про это говорила. На будущее надо запланировать. Обязательно 2-3 раза тренировок в неделю, хотя бы по
0: любых,
1: часу.
0: Любых тренировок.
1: Надо обязательно сесть и пересмотреть, и подумать, что я ем, и как я ем, и какое я удовольствие от этого получаю. И ни в коем случае не забывать про диспансеризацию раз в год. Вот это поможет вам выявить в ранних сроках заболевания их в корне задавить или скомпенсировать, и вы будете жить хорошо, долго, весело и строить планы до столетнего возраста.
0: А еще обязательно уберите со стола сахарницу и солонку. У нас в гостях была Валентина Валерьевна Ямпольская, начальник Свердловского клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов. Для ветеранов войн. Валентина Валерьевна, мы вам желаем, чтобы вы на танцы наконец-то сходили.
1: Спасибо, я это запланирую.
0: Приходите к нам еще.
1: Спасибо.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
5: Записать альбом. Едва ли не главное для любой музыкальной группы, рок-н-ролл не исключение. Но на самом деле запись — это только первый шаг. Ее еще нужно до слушателя довести или донести. 45 лет назад интернета не было. В музыкальный магазин поди попади. Что же делать? Каждый поступал по-своему. Музыкальный критик и журналист, автор книги «100 магнитоальбомов советского рока» Александр Кушнир специально для «Город ФМ» привел пример, как во всех смыслах свердловчане пытались достучаться до народа или, как еще модно говорить, покоряли Москву.
6: Тоже Кормильцев мне рассказывал, как он приезжал с... Вот, допустим, у него было пару спортивных сумок, пару-тройка, что он поднять мог, и вручную распространял по Москве альбом «Пятнашка» Орфинджуса.
5: Да-да-да.
6: Вот. То есть как это выглядело? Сидит человек дома, никого не трогает, звонит в дверь. На дворе 82-й год. Еще, слава богу, Брежнев жив. Он в ноябре умер. Значит, кстати, это мог быть 83-й. Звонит в дверь. Допустим, уже там Андропов, Черненко. Ты в квартире, допустим, ты. У тебя звонок в дверь. А это кто? А там голос оттуда. Надо же знать голос Кормильцева такой. Уже в голосе желчь. Вот. А вы нам присылали перевод за новый альбом группы «Орфинджуз», так вот я его принес. Это реально, этот человек обошел 40 квартир. Как становится великим русским поэтом? Я не знаю, как Серебряный век, я не знаю, как Пушкин, Лермонтов, но Кормильцев вот так, да, то есть развозил. Мне он в квартиру не позвонил в 82-м году.

0: про то, как записывался альбом 15, проще говоря, «Пятнашка», почему он получил такое название, мы рассказывали совсем недавно, в 55-м выпуске проекта. Его, как и все остальные, можно найти на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе. Между прочим, все 15 песен сразу включать в пластинку не собирались. Все музыканты предлагали свои варианты, спорили, чуть не ругались. Вот Александр Помтыкин в качестве компромисса и предложил опубликовать все, что было записано. Вроде бы двойной альбом сразу продвигать было невыгодно, но результат превзошел ожидания. На адрес фан-клуба Урфина Джуса, странным образом совпадавший с адресом мамы Александра Помтыкина, приходили мешки писем с восторженными отзывами и новыми заказами. Но даже это не сравнится с историей группы «Трек». Наш предыдущий выпуск был посвящен записи пластинки «Трек 3», которая стала хитом еще более неожиданно. В эксклюзивном интервью «Город FM» музыканты Игорь Скрипкарь и Михаил Перов вспоминали.
1: Мы начали записывать аудиокассеты, ну, бобины магнитофонные. И одну из бобин послали наложенным платежом за 5 рублей. Бобина стоила 5 рублей 50 копеек в магазине. Вот мы за эти 5,50 послали ее в «Комсомольскую правду». Купили бобин 200, по-моему, и одну из них послали в «Комсомольскую правду». Там она попала в музыкальную редакцию, и руководитель этой редакции, получив вот таким образом...
2: Заплатив 5,50.
1: Возмутился и написал рецензию. «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Да. А бездарных — дары приносящих. И написал, что это группа «Трек», и у нее такой-то, такой-то адрес. И вот тогда со всей стороны нам пошли письма.
2: Пришлите нам.
1: Пришлите, готовы получить наложенный платежом запись за любые деньги. Ну, то есть это был рекламный ход практически, как потом оказалось.
0: Действительно, 16 апреля 1983 года в «Комсомольской правде» вышла статья «Бойся бездарных, дары приносящих». Она была подписана Ф. Юров. За этим псевдонимом скрывался музыкальный обозреватель издания Юрий Филинов. Он получил бандероль с «Трек 3», отправленную барабанщиком и по совместительству администратором группы Евгением Димовым. Как пишет далее в энциклопедии Свердловского рока Дмитрий Карасюк, цитата, «Именно стенаньем о потраченной пятерке посвящена большая часть желчной заметки в печатном органе ЦК ВЛКСМ». В скобках. Скорее всего, гонорар за нее покрыл Филинову убытки. Оценка музыкального критика свелась к двум словам: «низкопробный примитив». Конец цитаты. И вот тут журналист указал точный адрес отправителя: Свердловск, Куйбышева, 48. Хотел обрушить волну критики, хейта, как говорят сейчас, но это все равно, что сегодня указать личный номер мобильного телефона или электронную почту в открытом доступе. А в результате люди стали просить свердловчан прислать им запись. Наверное, это самый удачный рекламный и одновременно антирекламный ход в истории уральского рока. А трековцы ведь как знали, когда закупили 200 бобин. Звуковик коллектива Павел Панин день и ночь тиражировал записи.

0: Конечно, в наши дни при наличии интернета, социальных сетей, музыкальных платформ найти, послушать, скачать нужную песню, целый альбом, архив альбомов, поделиться с друзьями и с общественностью можно в несколько кликов. Единственное, это не всегда бесплатно. И не всем может понравиться материал, за который заплачены деньги, что, соответственно, может привести к критике. Но сколько людей, столько и мнений. А музыка одна.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В 28 муниципалитетах Свердловской области началось благоустройство территорий по проектам, выбранным в прошлом году свердловчанами в ходе всероссийского голосования. Как сообщает Департамент информполитики региона, общий объем финансирования работ, включая федеральную поддержку, составит 1 150 000 000 рублей. Некоторые проекты были разбиты на этапы, их реализация завершится в этом году. Всего на Среднем Урале по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроено уже более 3 500 общественных и дворовых территорий, включая 29 крупных объектов, ставших победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах. В настоящее время продолжается голосование за благоустройство объектов. В 2027 году, по данным Департамента информполитики региона, на сегодняшний день свой выбор сделали более 338 тысяч уральцев. Уральский выставочный центр ищет поставщика питания для участников, гостей и обслуживающего персонала международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Конкурс объявлен на портале госзакупок. Стартовая стоимость контракта более 406 миллионов рублей. Подрядчик определится после 25 мая. В техзадании отмечается, что он будет обслуживать более 18 400 человек, среди которых 9 000 российских и иностранных участников фестиваля, а также волонтеры, экскурсоводы, почетные гости и сопровождающие, эксперты, артисты, спортсмены, организаторы и представители СМИ. Исходя из стартовой стоимости, в среднем на каждого человека приходится чуть более 21 900 рублей на 7 дней. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Ожидается прибытие гостей из 190 стран, представителей креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора. Участников фестиваля разместят в общежитиях кампуса «Урбан». Урфу в Новокольцовском. Горожан приглашают принять участие в опросе об удовлетворенности организации дополнительного образования детей. Он пройдет до 30 июня. Родители просят ответить на 11 основных вопросов и 6 дополнительных в зависимости от ответа на предыдущие, а также предложить новые программы, которые пока не представлены в муниципальных учреждениях. Возможность их реализации рассмотрят по итогам. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала госуслуги. Напомню, платформа обратной связи — федеральная информационная система, созданная по поручению президента. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году планируется открыть 6 модельных библиотек. На эти цели из федерального и областного бюджетов предполагается выделить 50 миллионов рублей. По данным главы региона Дениса Паслера, на данный момент в 26 населенных пунктах региона работает 33 модельных библиотеки. Обновление библиотек идет в том числе по нацпроекту «Семья». В каждой библиотеке организовано многофункциональное пространство, зоны для чтения, открытые площадки для общения и для игр. Установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, в том числе книгами с дополненной реальностью, обеспечен доступ к электронным ресурсам, созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В отдельных библиотеках есть автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно, написал губернатор в своих соцсетях. Напомню, с 18 по 22 мая в Екатеринбурге, который объявлен библиотечной столицей России 2026 года, пройдет крупнейшее профессиональное событие – Всероссийский библиотечный конгресс. Мероприятие соберет порядка 2000 специалистов из России и зарубежья. В месячнике чистоты приняли участие более 9000 человек. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. С улиц и дорог вывезено более 10 тысяч тонн грязи и мусора. Коммунальные службы мыли ограждения, остановочные навесы и знаки, очищали газоны, выполняли локальный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе на общественных территориях, участвующих в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Так, в Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Остоминский парк, который включен в перечень 171 территории из Свердловской области, вынесенной на всероссийский голосование за объекты благоустройства в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства через приложение госуслуги или с помощью волонтеров. Городские власти приглашают екатеринбуржцев принять участие в опросе и оценить качество уборки Екатеринбурга по итогам проведенного месячника чистоты. Высказать мнение по теме предлагается на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан. Направить свое сообщение можно через форму на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», а также виджеты на сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: космос. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое охранные зоны тепловых сетей?
1: Охранная зона – это расстояние 3 метра по обеим сторонам теплотрассы. В этой зоне нельзя строить или размещать какие-либо объекты. Детские площадки, магазины, гаражи, стоянки и другие объекты в охранной зоне тепловых сетей – это опасность для жизни. Нарушение границ приводит к ускоренному износу тепловых сетей, препятствует нормальному ремонту энергооборудования и создает реальную угрозу теплоснабжению и безопасности жителей в случае повреждения труб. Энергетики выявляют объекты, незаконно размещенные в охранных зонах, выдают предписания по устранению нарушений, уведомляют органы местного самоуправления. Такие объекты должны быть снесены или вынесены за пределы охранных зон. О незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей просим сообщить по телефону 359 13 49 или оставить сообщение на сайте etkural.ru.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Граждане, которые сдают свои квартиры в аренду, должны непременно в течение суток сообщить об этом в полицию. Об этом напомнили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, большой поток приезжих требует особой бдительности. Именно съемные квартиры зачастую становятся базой для подготовки преступлений. Человек, сдавший кому-то свою квартиру, обязан в течение суток сообщить в полицию ФИО, дату и место рождения квартиранта, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Центр подготовки добровольцев для международного фестиваля молодежи открылся на базе УРФУ. Основной его задачей станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение. По всей России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров. После этапа собеседования для добровольцев начнется образовательная программа. Также в день открытия центра официально стартовала рекрутинговая кампания. Первые кандидаты в волонтеры фестиваля получили приглашение на собеседование. Всего на данный момент более 20 тысяч человек подали заявки в волонтерский корпус международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Среди них более 2000 волонтеров со всего Среднего Урала. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в субботнике с представителями национально-культурных объединений города, который прошел в Основинском парке. Градоначальник напомнил, что Основинский парк является одним из участников голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Не сомневаюсь, что при активной поддержке екатеринбуржцев в ближайшей перспективе парк обретет новый вид, отметил Орлов. Для получения федеральных средств на преображение выбранного горожанами объекта уральской столицы нужно набрать еще около 205 тысяч голосов. Более 85 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Кроме того, градоначальник поучаствовал в субботнике на территории дендропарка на 8 марта. Перед тем, как присоединиться к уборке, он отметил, что в рамках месячника чистоты в нашем городе состоялось более 260 субботников, в которых приняли участие волонтеры, студенческая молодежь и неравнодушные жители. Вместе они собрали более 1100 тонн мусора. Орлов подчеркнул, что активную уборку города продолжают и коммунальные службы. В среднем ежесуточно в ней задействованы 285 уборочных машин и более 500 дорожных рабочих.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» прошло в Екатеринбурге. Событие стало частью мероприятий, посвященных предстоящей 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Приветствуя собравшихся, глава города Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения.
3: Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сегодня мы собрались здесь, у стелы «Город трудовой доблести», чтобы отдать дань глубочайшего уважения и искренней благодарности тем, кто в самые трудные годы Великой Отечественной войны проявил невероятную стойкость, мужество и самоотверженность. Эта стела не просто памятник, это символ героизма и неустанного труда наших земляков, чей вклад в победу невозможно переоценить. Каждый камень, каждая высеченная строка – это живое напоминание о том, какой огромный вклад внес каждый человек в нашу общую победу.
2: Напомню, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице Урала почетное звание «Город трудовой доблести», а в 2023 году в честь этого события была открыта стела. Ее высота составляет 42 метра. Жителей Свердловской области призвали присоединиться к акции «Красная гвоздика». С 10 апреля по 22 июня уральцы, приобретая значок «Красной гвоздики», смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Значки можно приобрести у волонтеров, одетых в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Также значки продаются в отделениях Почты России, поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах. Все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» на отправить на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Коммунальные службы Екатеринбурга в рамках месячника чистоты ликвидировали 92 места несанкционированного размещения отходов общим весом около 186 тонн. Больше всего свалок убрали в Чкаловском районе, в 48 объектов весом 49 тонн. В свою очередь, железнодорожный район избавился от 13 свалок суммарным объемом отходов 53 тонны. По традиции, месячник чистоты завершился общегородскими субботниками. Они прошли в Дендропарке и Основинском парке. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, всего в апреле на уборку общественных пространств выходило более 9 тысяч неравнодушных жителей. Масштабная уборка города продолжится, несмотря на окончание месячника чистоты. Перед специалистами стоят задачи по уборке проезжей части, тротуаров, покраске урн и ограждения, а также высадке цветов.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В 19 веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1 500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в 4 полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 8 утра 3 точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Гость в студии. Повтор программы.
1: Друзья мои, здравствуйте. Мы в прямом эфире. Меня зовут Ольга Новгородова. Город ФМ, частота 107.6. У нас сегодня не один гость в студии. Но хочу начать с информации необычной. С информации даже, я бы сказала, несколько напрягающей. В России, в нашей с вами любимой стране, ежегодно из колонии выходит около 20 тысяч женщин, многие из них возвращаются в мир без жилья, без работы, без поддержки семьи. И каждая пятая, вдумайтесь, каждая пятая сталкивается с рецидивом, а доля женской преступности и повторных приговоров с каждым годом все растет. Примерно на 1%. А за сухими формулировками, которые слышим мы с вами, наркотики, кража, бытовые убийства, стоят судьбы настоящих, живых матерей, которые рожают детей, потом десятилетиями пытаются их вернуть себе право быть рядом с ними. А вот почему, скажите, у нас звездные гости в студии, а я вот с такого анонса начинаю наше интервью. А потому что мы будем говорить именно об этой теме, о новом фильме Егора Бероева «Кукла», сюжет которого я вот практически только что рассказала. И у нас в гостях Егор Бероев, собственно говоря, автор, сценарист. Правильно я понимаю, Егор, что вы сценарист, и режиссер, и продюсер этого фильма. Ну и, конечно же, команда Геннадий Разбегаев, оператор, постановщик, человек, который отвечает за визуальный ряд, за визуальный язык и за атмосферу этого фильма. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Егор.
2: Здравствуйте, Оля. Очень приятно и интересно. Вы начали действительно с такой, прям ударили в десятку. И тема впервые, я как бы сталкиваюсь с тем, что вы зацепили эту тему, которая действительно для нас была такой основополагающей. Мы старались избежать такого глубокого погружения в жизнь колоний, но тем не менее мы старались наоборот приподняться и быть как бы немножечко светлее в этой истории, чтобы мы не уходили на быт жизни такой совсем драматической. Мы хотели, чтобы у зрителя, в умах зрителя и в сердцах формулировались мысли какие-то немножечко приподнятые над этой вот такой совсем жесткой бытовухой. Но, тем не менее, тема детей, рожденных в тюрьме, она, конечно, первостепенна, потому что она пришла мне в голову еще в 2011 году, когда я встретился с приютом в Покровском монастыре, в котором жили такие девочки, которые, некоторые из которых были рождены по УДО в тюрьме, в колонии, иногда в колонии для рецидивистов. Вы правильно сказали про рецидивы. Действительно, тема есть. И вы знаете, вот вы как раз сказали очень важную вещь. Вот насколько человек, оступившийся, может пройти этот путь, выстояв, сохранив в себе человека. Вот я думаю, что про это фильм, про то вообще, может быть, даже не всегда есть принадлежность как бы конкретной ситуации, а вообще, вот как молодой человек может пройти сложности в своей жизни, как сохранить силу духа, воли, любовь к жизни, вот как это пройти. Вот у героини это получилось, как мне кажется. Может быть, у зрителей возникнут другие ощущения. Но мне кажется, получилось, и получилось благодаря вот этой вот удивительной такой вот, такой, я не буду говорить, иначе я буду спойлерить, такой завихрение, которое есть в этом сценарии. Она вот прошла эту дорогу сложную, да.
1: Геннадий, а как вам Егор Вадимович ставил задачу, чтобы это не было погружением в хтонь и в беспросветность, а чтобы это было светлое, чтобы это было с надеждой на будущее. Как технически человеку, отвечающему за визуал, такую задачу ставится, а самое главное, как... Ну это же, вы же не просто скажете, ну снимаем в светлых тонах, снимаем днем. Это же, наверное, по-другому как-то решается.
3: Ну, слушайте, мне кажется, для того, чтобы снять такую трогательную историю, для того, чтобы передать ее зрителю так, как хотел режиссер Егор Бероев, нужно было прожить эту историю. И вот каждый день с самого утра вся съемочная группа проживала эту историю.
1: Как?
3: То есть, ну, у Егора свое видение, которое он конкретно, очень точно передает.
1: Вы мне можете процитировать?
3: Ну,
1: пацаны собрались и поехали в монастырь.
3: Нет, ну так не работает. То есть,
1: как?
3: Ну, Егор любит солнце. Для того, чтобы, ну, чтобы кадры были солнечными, яркими, насыщенными. Также у нас был очень хороший художник-постановщик Эдуард Гизатуллин, который постарался как раз с декорациями. У нас был Дмитрий Солнцев, который костюмы создавал для
1: по фамилии,
3: фильма.
1: Видимо, вы его выбирали. Егор любит солнце и Дмитрий Солнцев.
3: Да, да, да, да. Это огромное сочетание тех факторов, которые продумал Егор как режиссер.
1: Был такой, что он к вам подходил и говорил: Ген, не то.
3: Конечно, истина не рождается в хтоне, она рождается в споре. И в этом споре, в доказательство своей идеи, которую он хочет воплотить, он нам каждому доказывал. И мы принимали это как, вот, как истину.
1: Егор, а разве на съемочной площадке режиссер обязан что-то доказывать команде? Ну, недостаточно просто дать задачу?
2: Конечно, нет. Это очень важно, чтобы режиссер мог доказать то, что он хочет, и то, что ему нужно. Потому что я стараюсь брать на работу людей, которые отстаивают свою позицию. Мне не нужны соглашенцы. Мне нужны люди, которые, у которых свое видение, которые будут железно стоять на своем. Только такие. И у меня такие люди. Действительно, потому что, ну, как бы и Гена, и Эдуард. Мы работаем не первую картину с Геной. Мы 3 картины вместе сделали. Сейчас сделаем 4-ю. Ну, это люди, у которых есть свое видение, есть свое, своя позиция. И, конечно, если у меня нету точного понимания, зачем, аргументированного понимания, я не смогу пробиться. Это очень серьезные профессионалы. Это не просто вот сделайте так, сделайте так. Нет, у каждого из них есть видение.
1: Вспомните, пожалуйста, момент, когда вы серьезно вспомнили, и Геннадий вас убедил.
2: Было такое.
1: Давайте.
2: Было такое. Вспомнить, ну, сложно сказать. Мне кажется, что вот мы вчера вспоминали. Вот мы, на самом деле, все, вот вся моя команда, это абсолютно группа единомышленников. И вы знаете, мы подумали, когда у нас происходили споры, причем споры иногда горячие, тогда, когда мы не слышали друг друга. То есть мы неправильно слышали друг друга, просто ошибочно. Вот очень важно в этом смысле, и те слушатели, которые нас сейчас слушают, действительно... Важно очень слышать своего собеседника, слышать близкого. Можно слушать и не слышать, а важно слышать. Поэтому, конечно, мы, ну, сердцем, мы сосредотачиваемся всегда на деле в своих спорах, никогда на своей амбиции. Не то, что там ты мне, почему ты вот это все, то я тебе, а ты мне. Нет, только на деле. Если мой коллега прав, значит, я уступлю. Конечно, естественно. Я не буду говорить, я режиссер, поэтому ты... Поэтому, конечно, тут важно как бы вот это вот коллектив единомышленников. Я как режиссер один никто. Я режиссер, потому что вокруг меня золотая команда. Золотая. И второй режиссер, и вся административная группа, и Дмитрий Солнцев, художник-постановщик, там, и художник по костюмам, и актеры. И там техническая группа. В этом смысл процесса, когда все понимают, зачем и смысл того, что мы делаем. А я должен объяснить им это.
1: Но это касается не только фильма, правильно? Это такая жизненная философия.
2: Конечно, естественно, это обычная жизненная философия. Мне кажется, вполне себе обычная, без каких-то вот заумий. Но она очень распространяется на фильм. Вы знаете, вот фильм, как бы съемки фильма очень похожи на строительство дома. Вот у вас, мы ехали сейчас по городу, видели очень много домов строится, очень красивых домов. Мне даже напомнил Токио, я был недавно в Токио. Такие красивые современные дома. Вот это много цехов разных. И есть командир, который отвечает за все цеха. Вот нужно контролировать работу всех цехов и давать возможность проявить этим цехам свои таланты.
1: Вы выбрали довольно сдержанную. Но вот на мой взгляд, из того, что я увидела, это практически такая документальная манера съемки. Она очень похожа на документальную.
2: Ну нет, почему вы знаете, документальное язык? Для меня вот сейчас, я вижу, как снимают документально, когда трясется камера, я это не очень люблю, потом вот гуляет она. Нет, наоборот, мне кажется, что мы выбрали более...

0: нее. Поэтому, конечно, естественно, эти картинки, созданные оператором, созданные художником, постановщиком, художником по костюмам, они наполнены жизнью и переживаниями актеров.
1: Раз уж начали про актеров, Геннадий, а были ли такие случаи в принципе в профессиональной жизни вашей, когда вы смотрели, кастинг проведен, актеры отобраны, а вы видите, что в картинке не то, некрасиво, не то, что хочет режиссер?
2: Такое, естественно, бывает.
1: Ничего себе, естественно.
2: Вот. Но тут уже больше, наверное, касается это именно продюсерских проектов. В данном случае у нас авторский проект, который полностью руководился Егором. И тут все, на мой взгляд, было идеально в плане актеров. И возвращаясь как раз вот к вопросу съемки, да, подхода, мы все-таки довольно-таки академично снимали, но может показаться такое представление, что это как репортаж, наверное, из-за того, что мы старались создать именно атмосферу на съемочной площадке для актеров, чтобы актеры могли прожить.
1: Вот что это такое? Это общие слова. Мы пытались создать атмосферу.
2: А я сейчас объясню.
1: Это что?
2: Когда создается площадка, это огромное количество оборудования и людей, которые обслуживают это оборудование. И актеры на самом деле просто лавируют между всеми этими моментами. Прямо вот за кадром там лес просто стоит, и все что угодно с потолка свисает. Но мы старались сделать так, чтобы это все было отодвинуто в сторону, работало издалека, и актеру вообще никто не мешал. И именно поэтому, на мой взгляд, достигалась такая вот прекрасная актерская игра, в которую ты веришь. И тебе кажется, что это вот документальность. Да. Вот в чем все дело.
0: Вы, наверное, про это говорите.
1: Да. Видимо, да. Видимо, вот. Да.
0: Вы придете сегодня?
1: Так вот, друзья мои, 30 апреля, а это именно сегодня, это именно этот четверг, премьера в Екатеринбурге, премьерный показ фильма «Кукла». Егор Бероев не просто презентует свою картину, он еще ответит на вопросы, будет возможность
0: ответить
1: на вопросы.
0: Конечно, естественно, не только я, ответит еще Гена и наш друг, ваш как бы земляк, потрясающий, невероятный абсолютно человек, Авитис, это 9 грамм, рэпер, который сейчас бьет все вообще мировые чарты. Я слышал его песни как-то, когда готовился к фильму. И как-то мы ехали в Москву из другого подмосковного города, и я включил песню и сказал моему товарищу, что мы должны найти Авитиса. Я хочу, чтобы Авитис написал песню для фильма. На следующий день мы встретились в Москве с Авитисом и договорились о том, что он напишет фильму песню. И он написал прекрасную песню. Более того, он снялся в этом фильме. И он будет сегодня в зале, будет отвечать, рассказывать. И, конечно, я думаю, что это не случайно, что мы начинаем прокат картины с премьеры в Екатеринбурге.
1: Который так похож на Токио, друзья
0: который
1: мои.
0: Который так похож на Токио и который мы очень любим.
1: Да, давайте прослушаем горости, новости нашего любимого города,
0: давайте,
1: а потом
0: давайте.
1: Снова вернемся к кукле, к кинотеатру, к Егору Бероеву и к Геннадию.
3: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
7: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Мы снова с вами в прямом эфире. Все те же прекрасные гости сидят напротив меня. Красивые, талантливые. Но для начала немножечко информации о нашем городе. Премьера фильма «Кукла». Удивительного фильма. Тонкого, визуально красивого, визуально проникающего в самую душу. Ну, так критики пишут. Вот, знаете, предварительно.

0: Да. Фильм «Куклы» Егора Бероева сегодня состоится в кинотеатре «Премьер-зал Паркхаус». Вы удивитесь, как это так? Да. Он открыт для гостей снова, и он готовит нам эту встречу. Да, был месячный технологический перерыв, но двери кинотеатра вновь распахнуты, и с еще большим комфортом, с еще большим удовольствием они вас встретят. Приходите, пожалуйста, ибо такое мероприятие... Знаете, господа, знаете, Егор, Геннадий, очень редко, сейчас гораздо реже, чем раньше, проводятся живые встречи с живыми артистами, исполнителями, режиссерами, сценаристами, музыкантами. Mm-hmm. Это происходит все реже и реже. Поэтому такие моменты, их надо действительно ловить. Mm-hmm. А вот расскажите, действительно ли важно вам вживую, Егор, презентовать, рассказать, объяснить и ответить на вопросы зрителей? Их же не так много будет. Ну вот сотни человек, да, ну две это, сотни. А знаете, зачем?
1: Это очень важно, и это... Я вот 4 года являюсь лектором общества знания. Я недавно был у вас под Екатеринбургом в школе, в маленьком городке в школе. Я встречался с детьми. Я очень это люблю. Вы знаете, для меня встречи с людьми вот в таком маленьком коллективе, вот там 100 человек, иногда бывает и меньше даже, это источник вдохновения. Это вот это обмен вопросами, общение с, просто с людьми, со зрителем, потому что мы делаем кино для зрителя. Поэтому самый главный критик для нас — это просто обычный зритель, который не всегда может какие-то вещи сформулировать, но он самый искренний всегда будет. Нам, вот, мы готовы к любым вопросам от таких людей, поэтому нам будет интересно послушать, что, как бы, что есть на сердце у такого человека, который посмотрел фильм, и что его волнует вообще в жизни.
0: Мы с вами выходим в прямом эфире, и к вопросу о вопросах зрителей и поклонников, вот у нас уже начинают приходить вопросы.
1: Давайте,
0: например,
1: конечно.
0: Насколько образ главной героини Нади собирательной, выдуманной или, может быть, прям реальные черты, реальной девочки, которая вам запомнилась?
1: Собирательный образ, я думаю, что главная героиня, актриса Аня, она наблюдала, она много провела времени в колонии при подготовке к фильму.
0: Это была ваша задача?
1: Это была моя задача, конечно, естественно. Она общалась с девочками, которые сидят и в колонии, и в СИЗО, и в которой сидят в колонии для рецидивистов, и даже в СИЗО общалась с серийными убийцами, мужчинами. И я думаю, что какие-то моменты взгляда, потому что все-таки нам важно было вот этот момент после того, как она выходит, какая она. И для того, чтобы понять это, ну, во-первых, конечно, это большая работа по мастерству актера, по, как бы, по разбору роли, по подготовки вместе с другими, с ее коллегами. Но, конечно, естественно, это и походка, потому что Аня у нас актриса балета. И походка, то есть ее походка в кино, это абсолютно другая. То, как она общается, это точно не она в жизни. Поэтому, когда я смотрю на фильм, я понимаю, что к Ане это имеет весьма... приблизительное отношение, то есть это абсолютно созданный образ, удивительный образ, образ живого человека, который сейчас остался в этом фильме и живет внутри этого, этой истории. Вот удивительно, это первая моя работа, и я непосредственно понимаю, каким образом руками создается мир этой картины, внутри этой картины.
0: А что вы искали визуально цепляющего в главной героине? Возможно, вам было важно, чтобы она была маленькая, худенькая, хрупкая. Возможно, цвет глаз. Не было?
1: Нет, вот... такого не было. Вы знаете, для меня внешность не имеет особого значения. Я знаю, что, ну, во-первых, для меня всегда важно в женщине женственность. Потом мне важно, чтобы женщина все-таки могла думать. Это очень важно. Ну, как бы, чтобы у нее внутренняя все-таки основа была доброта. Поэтому мы, когда с Геной смотрели и проводили пробы, мы искали человека, который может думать в кадре. Вы понимаете, это очень важное такое...
0: Я вообще не понимаю.
1: Не понимаете?
0: Вообще.
1: Вот, это у нас есть такое понятие, что сначала мысль, потом текст. Потому что очень часто в кино мы видим, что актеры просто говорят текст и разыгрывают его. А нам важно, как рождается текст. Сначала у нас в голове рождается мысль, а потом мы говорим слово. Вот таких актеров очень мало, у кого видна мысль. Вот мы нашли актрису, у которой мы видим, как она думает.
0: Геннадий, а как вы визуально видите? Вот все по визуалу, все вопросы к вам. Как вы визуально видите мысль? Это что? Это движение глаз? Это... Это что, изменилась какая-то неуловимая аура у вас в объективе?
2: Смотрите, это вообще у нас довольно-таки долгоиграющая история, потому что я помню одни из первых проб. У нас, у киношников, на самом деле, все довольно-таки по-простому. У меня в машине Егор за рулем, я на заднем сидении с камерой, Аня на пассажирском сидении рядом с Егором, и они читали тогда... одну из сцен. Егор говорил, выбегай из машины, возвращайся вновь. Я видел ее тогда, дошло до слез. Ну, это процесс.
0: Да. До слез, потому что она не справлялась, или это роль была?
1: Нет, это одна из самых драматических
0: сцен.
2: Это тяжело. И вот как раз вот эта задача, которую ставит Егор Вадимович как режиссер, что сначала должна родиться мысль, а потом уже текст либо действие, не каждому актеру дано вообще понять, о чем идет речь. И вот как раз, когда ты смотришь в кадр, как, вот как оператор, да, либо когда осознанный зритель видит кадр, и там актер... Есть такое понятие фальшь, когда бегают глаза, когда он просто сказал текст, он не проживает. Именно поэтому вы вначале сказали, что это похоже на репортажную съемку, потому что именно в репортажной съемке человек настоящий.
0: Да, человек не играет.
2: И вот именно здесь, в этой работе, есть такой вот результат настоящий. Настоящий результат, где ты видишь персонажа, а не актера, который играет в этого персонажа. И я видел этот процесс, скажем так, становления Анны вот от истоков и до самого финала. Потому что у нас, благо, по пайплайну мы снимали последовательно. То есть мы всю нашу историю снимали последовательно. И то, какая, когда мы вернулись после Ростова в Крым, какая она вернулась и какая она была в кадре, это абсолютно другой человек. Когда мы... То есть персонаж развивается, и актерская игра у нее меняется, у нее персонаж меняется, у нее в глазах другое. А я же снимаю крупный план, я вижу все это прекрасно. Это, ну, это...
0: А как так получилось?
2: Мы сняли культовое кино.
0: Ого! Вы же понимаете, мы это вынесем в заголовок. Во-первых, мы вынесем в заголовок фразу Егорова о том, что режиссер без команды ничто. А во-вторых, но мы сняли культовое кино.
1: Вы знаете, очень хорошо, вот я слушаю Гену. Я могу вам сказать, что Гена очень актерский режиссер, актерский оператор. Оператор, который любит актеров. Это очень важно. Я сам как актер всегда... тяготел к таким операторам, который изучает актера, который изучает и чувствует мысль и видит фальшь.
0: Но вот согласитесь,
1: важно.
0: Если у актера видна фальшь, это профнепригодность. Какой это актер?
2: Ну, как сказать, индустрия диктует свои правила.
1: Да, да.
2: Вот,
1: да.
2: Поэтому, благо, у нас есть возможность снимать именно авторское кино, не только продюсерское. Но продюсерское кино тоже бывает хорошим.
0: А вы знаете, говорят, что самые классные актеры — это дети и животные.
1: Да, и мы их и снимаем.
0: Вот, да. А вы еще и снимали реальных персонажей, как будто бы вот камео, да, вот он играет сам себя. Расскажите про них, пожалуйста.
1: Ну, я вообще люблю снимать не актеров. Мне кажется, что в кино не обязательно вот актеру иметь театральное образование, потому что иногда участие в спектаклях отнимает у актеров подлинность существования. И мы видим людей фальшивых или чрезмерно играющих. Поэтому иногда для эпизодов мы собирали людей массовых сцен, как актеров массовых сцен, массовку в парках, там, в Ростове. Приходило там человек 100, Мы из них выбирали 10, и потом с этими 10 проводили разговор, и потом из этих 10 выбирали троих, которые играли эпизодические роли с текстом. И это были прекрасные эпизоды. Прекрасные. И потом дети. У нас в кино много детей. Вы знаете, мы тоже очень сложно их искали, и нам важно было, чтобы эти дети жили в кадре. И мы нашли таких детей. Это удивительные, честные, невероятные, потрясающие дети. Ну, это вот девчонки, мальчишки, там, лет по 8-10, там, такие. Вот, потом в нашем фильме участвуют люди с особенностями.
0: Вот, стоп, давайте здесь зафиксируем нашу мысль. Давайте. У нас реклама на радио «Город ФМ».
3: Повтор программы.
4: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Участники патрульных групп зафиксировали свыше 150 нарушений особого противопожароопасного режима жителями Свердловской области за неделю. Большая часть из них связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением пищи на мангалах. Напомню, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники. Горожан приглашают к участию в опросе об одном из районов уральской столицы, чья юбилейная дата отмечается в этом году. Жители просят ответить на 4 вопроса. Знаете ли вы, сколько лет исполняется Верхоисетскому району в 2026-м? Знаете ли вы самое первое название района с момента образования? Какую площадь занимает район? А также сколько водоемов находится на территории района? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
3: О погоде.
5: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Геннадий Разбегаев, Егор Бероев, фильм «Кукла», «Паркхаус» сегодня в 19:00. Да, я вижу все ваши сообщения и все ваши вопросы. Да, я зашла на сайт и увидела, что осталось еще буквально 4 билета. Вы их успеете? Возможно. 20 минут назад было 4 билета. Сейчас уже не знаю. Если хотите, можете успеть их купить. Может быть, мы уговорим Егора кого-то одного взять с собой, но мы только что узнали, какую интересную новость, что оказывается... А, подождите, Егор, простите, от темы отвлеклась. У нас играли дети с особенностями.
2: Да, вы знаете, и дети с особенностями, и взрослые с особенностями. Там были и дети с синдромом Дауна, дети с аутизмом, взрослые с синдромом Дауна. И с разными ментальными особенностями. Дело в том, что я 14 лет руковожу благотворительным фондом, который занимается людьми с ментальными особенностями. Это фонд называется «Я есть».
1: «Я есть».
2: Да, и, конечно, я считаю, что, ну, вот в моем кино, я думаю, что всегда будут участвовать люди с особенностями, потому что мне кажется, что все-таки вот модель здорового общества предполагает, чтобы они были вместе с нами. И в кино, и в ресторане, и в театре, и на работе вместе с нами, потому что, ну, это модель здорового общества. Люди в обществе должны быть разные.
1: А знаете, какая за вами закрепится репутация лет через 10-15? Вас будут представлять в эфирах как Егор Бероев, самый инклюзивный режиссер России.
2: Абсолютно точно, да. Ну вот и вот мы сняли второй фильм, и там тоже участвуют люди с ментальными особенностями.
1: А они работают или на общественных началах у вас участвуют?
2: Я не очень понимаю, как это...
1: Ну как, они играют роль, получают гонорар.
2: Конечно, естественно. С ними заключается договор, они играют, они получают денежку за это, естественно, а как же, по-другому нельзя, нет.
1: Ого!
2: И дети, естественно, там есть родители, кто подписывает за детей договора, и, конечно, естественно, а как, по-другому невозможно.
3: У нас производство все равноправно.
2: Да, производство... И в этом и есть смысл, в том, что эти люди... Они имеют право на то, чтобы, обществу, как сказать, ну, они хотят это, они хотят участвовать в жизни общества на равных правах, так же, как и мы.
1: Егор, я правильно понимаю, что еще немного людей в России видели фильм?
2: Да,
1: что еще волны какой-то обратной связи не поступило?
2: Нет.
1: Ни от критиков, ни от обычных зрителей.
2: У нас
1: зрителей.
2: Было только два показа, таких вот открытых показа. Предпремьерный показ в кинотеатре «Пионер» в Москве и с обсуждением тоже. И вчера была премьера в Москве в кинотеатре «Иллюзион». Это была большая премьера, полный зал, там ни одного свободного места не было, люди там еще стояли. И вы знаете, как сказать, ну вот те впечатления, которые были, ну не знаю, я не ожидал, потому что я достаточно критично отношусь, но вот так, чтобы такие впечатления были, чтобы так с такими слезами люди выходили, ну для нас вот с Геной это было неожиданно, необычно, мы...
1: Ген, может быть, вы
2: спокойно относимся к своему фильму.
1: Услышали что-то, что удивило и не порадовало. Ну, например, зачем вы устроили позитивный конец? В жизни не все всегда так заканчивается.
2: Было и такое.
1: Так.
2: Да, было и такое.
3: Слушайте, ну, мне кажется, в этой картине каждый видит что-то свое, и бывает, что ты... Ну, я как бы не режиссер, я визуально все это создаю, и... получаю какие-то отзывы положительные, да, в том числе, и каждый видит что-то свое, люди приходят с какими-то мыслями такими интересными.
1: Вот какими интересными? Вот.
2: Вы знаете, вот, отрицательные отзывы — это тоже результат. Потому что переживания человека не обязательно выплеснутся на нас какими-то восторженными... Может быть, это будет отрицание, резкое отрицание. И это тоже, мы для этого работаем. Мы работаем для того, чтобы человек был неравнодушен к тому, что мы сделали. Поэтому человек, который, может быть, даже как бы взбунтовался после этого, скажет, что это тоже результат, но у каждого свое время... Может быть, пройдет время, и он пересмотрит что-то в своей жизни. Пусть даже у него останется отрицательное отношение к тому, что он увидел, но в его жизни что-то поменяется.
1: А вот как бы вы хотели, чтобы после просмотра вашего фильма, гипотетически здесь, в Екатеринбурге, буквально через 3 часа, поменялось что-то в жизни зрителей. Ну вот он вышел. Смотрите, закончилось мероприятие. 22:00. Не пришли домой, поделились с семьей. Вот мы увидели вот такое вот интересное. Вот задумали здесь, поплакали. И нормальному человеку захочется что-то сделать, не сделать, подумать. Захочется что-то поменять. Вот что?
2: Вы знаете, вот мне достаточно будет того, что просто у человека будут мысли после этого фильма. Вот и все.
3: Мне кажется, что, ну, я исхожу из своих, как бы, личных каких-то мировоззрений, и что вот зритель придет домой и поймет, что любой прохожий на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, любой прохожий, который кажется ему отрицательным, непонятным, каким-то иным, каким-то другим, у него тоже есть какие-то мысли в голове, у него тоже есть какие-то побуждения, и не факт, что они всегда отрицательные и негативные, что мы все люди, и у нас у всех есть что-то, ну вот как бы внутри теплится вот эти вот какие-то благие намерения, не обязательно отрицательные.
2: Я тогда скажу тоже, раз Ген так начал, да. И вы знаете, я тоже думаю, что мне бы тоже хотелось, чтобы зритель, посмотрев картину, понял, что надо ценить и любить жизнь в разных ее проявлениях. И более того, источник вдохновения все-таки настоящее. Не иллюзорное что-то прошлое или будущее, а настоящее, здесь и сейчас. Это источник нашего вдохновения, то, что происходит сейчас. Вот наш разговор, то, что вы спрашиваете, что спрашивают зрители. Для нас сейчас это важно.
1: Раз вам так важно, давайте ответим на вопрос.
2: Давайте.
1: Мне очень понравился. Как вы считаете, любой человек, самый-самый любой, достоин второго шанса или нет? Про второй же шанс тоже в фильме.
2: Да, я думаю, что да, как сказать, тут я не знаю, что такое достоин. Вот это не нам решать.
1: Заслуживает.
2: Вы знаете, это не нам решать. Не нам решать, может быть, иногда и третьего, и четвертого. Не нам решать. Зависит от человека. Вот насколько он готов к тому, чтобы... Потому что есть же ситуации, когда там и пятый, и шестой, да, и человек все равно идет вперед. Поэтому я думаю, что никогда не нужно опускать руки, потому что в жизни у людей бывают такие сложные перипетии, такие большие потери. Вот то, что я знаю про этих девочек или про матерей, которые вот рождали. Поэтому, мне кажется, вот наша воля, любовь к жизни, она все-таки дает нам эту возможность, на этот шанс, на этот шаг. Поэтому мы не можем говорить, может или не может. Я думаю, что может, конечно, всегда. Если человек хочет, значит, может.
1: Я знаю, что музыкальное сопровождение, это, во-первых, мы будем иметь удовольствие слушать музыкальную композицию, мы именно ей закончим наш эфир. Но я знаю, что автор-исполнитель тоже снимался в вашем фильме.
2: Да, да. Да.
1: Я ведь попал каким-то образом и сыграл стереотипную роль продавца на рынке.
2: Да, да, это был его дебют тоже, и он это сделал прекрасно.
1: Он продавал?
2: Что он продавал?
3: Может, фрукты, овощи.
2: Ну, какие-то фрукты, овощи, да, продавал фрукты, овощи. Очень органично смотрелся, очень хорошо все это сделал, так органично, здорово, по-живому. Я даже могу сказать, что его мама снималась тоже. Мама.
1: Мама кого сыграла?
2: Мама сыграла в соцопеке одну из сотрудниц соцопеки.
1: Мы передаем вам большой привет,
2: большой
1: Егор.
2: Привет всей семье.
1: Геннадий, благодарю вас за то, что были. У нас, знаете, такая с вами получилась философская, беззубая, очень-очень-очень добрая беседа, но как будто бы и вынуть-то не располагает повод к тому, чтобы мы сейчас спорили и какие-то сложные вопросы ставили на повестку дня. Сложностей и так достаточно, честно говоря. А мы,
2: спасибо, Оль, спасибо.
1: Да, а мы закончим нашу с вами беседу. Меня зовут Ольга Новгородова, город ФМ, частота 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесецкий. Вершина горы покрыта лесом.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Граждане, которые сдают свои квартиры в аренду, должны непременно в течение суток сообщить об этом в полицию. Об этом напомнили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области. Как отметили в ведомстве, большой поток приезжих требует особой бдительности. Именно съемные квартиры зачастую становятся базой для подготовки преступлений. Человек, сдавший кому-то свою квартиру, обязан в течение суток сообщить в полицию ФИО, дату и место рождения квартиранта, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Центр подготовки добровольцев для международного фестиваля молодежи открылся на базе УРФУ. Основной его задачей станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение. По всей России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров. После этапа собеседования для добровольцев начнется образовательная программа. Также в день открытия центра официально стартовала рекрутинговая кампания. Первые кандидаты в волонтеры фестиваля получили приглашение на собеседование. Всего на данный момент более 20 тысяч человек подали заявки в волонтерский корпус международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Среди них более 2000 волонтеров со всего Среднего Урала. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в субботнике с представителями национально-культурных объединений города, который прошел в Основинском парке. Градоначальник напомнил, что Основинский парк является одним из участников голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Не сомневаюсь, что при активной поддержке екатеринбуржцев в ближайшей перспективе парк обретет новый вид, отметил Орлов. Для получения федеральных средств на преображение выбранного горожанами объекта уральской столицы нужно набрать еще около 205 тысяч голосов. Более 85 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Кроме того, градоначальник поучаствовал в субботнике на территории дендропарка на 8 марта. Перед тем, как присоединиться к уборке, он отметил, что в рамках месячника чистоты в нашем городе состоялось более 260 субботников, в которых приняли участие волонтеры, студенческая молодежь и неравнодушные жители. Вместе они собрали более 1100 тонн мусора. Орлов подчеркнул, что активную уборку города продолжают и коммунальные службы. В среднем ежесуточно в ней задействованы 285 уборочных машин и более 500 дорожных рабочих.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет! Начнем с единоборств. В минувшие выходные состоялись крупные международные соревнования по дзюдо. На Кубке Европы среди юниоров и юниорок до 21 года в Стамбуле екатеринбурженки Кира Сафонова и Анастасия Барабаш завоевали золото и бронзу. В Тбилиси проходил аналогичный Кубок Европы среди юношей и девушек до 18 лет. Здесь серебряная медаль на счету свердловчанки Полины Визерякиной. В Нальчике завершился чемпионат России по универсальному бою. Спортсмены сборной Свердловской области заняли призовые места и вошли в состав сборной России. У Александра Донского серебро, у Екатерины Барашноевой бронза. Подготовку спортсменов осуществили Сергей Шумилов и Александр Некрасов. В Москве прошел чемпионат России по настольному теннису, главный национальный турнир сезона. У свердловчан две бронзы. В женском одиночном разряде у Валерии Щербатых она уступила только в полуфинале Екатерине Зироновой из Татарстана. Та, кстати, в финале тоже проиграла землячке Марии Тайлаковой. В парном турнире 17-летняя екатеринбурженка Злата Терехова вместе с Есенией Широковой из Подмосковья уверенно дошли до полуфинала, где уступили все тем же Зироновой и Тайлаковой из Татарстана, которые в финале правильно тоже проиграли. Мораль: не обижай девчонок из Екатеринбурга, и тебя никто не обидит. А вот парень из Екатеринбурга обидел кое-кого и поплатился, хотя это скорее исключение, но по сути. В Краснодаре прошло первенство России по стрельбе из лука. В классическом среди девушек до 18 лет победила Наталья Теребова из спортивной школы Олимпийского резерва «Факел» Лесной, Свердловская область. В квалификации она была только четвертой, но зато в финале в перестрелке одолела иркутянку. А вот у юниоров до 21 года второе место занял недавний гость «Город ФМ» Максим Малафеев из екатеринбургской спортшколы «Виктория». В квалификации он стал лучшим, опередив всего на один балл москвича Дмитрия Костина, и ему же проиграл в финале. В Йошкар-Оле завершился чемпионат России по плаванию среди глухих. Наш регион, и конкретно Екатеринбург, спортивную школу «Юность» достойно представила Регина Билалова. Это значит 5 наград. Золото на 400-метровке комплексом, серебро на дистанции этим же стилем вдвое короче, в вольном стиле серебро на 1,5 километра, бронза на 400-метровке и еще серебро на дистанции 200 метров баттерфляем. Но главное это другое. Регина Билалова выполнила отбор на европейские юношеские игры в Ганновере в конце августа и на октябрьский чемпионат Европы. Отдельно отметим заслуги тренеров Раисы Ивановны Уразовой и тоже гостя «Город ФМ» Евгения Наделяева. Кстати, о воде. Вы видели видео, да? С аргентинскими ватерполистками, ставшие хитом спортивных пабликов. Мне тоже понравилось. Но я-то все-таки патриот. Поэтому с запозданием, но каюсь. Вот только сейчас сообщаю, хотя все это еще недельной давности. Женская сборная России по водному полу на минувшей неделе выиграла первый турнир после санкций, да еще и с флагом и гимном. Наши девушки победили всех на Кубке мира в дивизионе «Б», в том числе в финале китаянок в один мяч. И теперь в конце июля выступят в суперфинале в австралийском Сиднее, там, где в 2000-м завоевали бронзовые медали Олимпиады. И потом 16 лет не могли повторить успех, пока не попали, именно попали, на игры в Рио-де-Жанейро. Десятилетию уникального успеха наших ватерполисток посвящаем постоянную рубрику.
0: Интересный факт.
1: Представьте себе, приехали вы на Олимпиаду и проиграли первый же матч со счетом 4-14. Второй, наоборот, выиграли 14-7, но в третьем снова поражение 5-10. Не лучший расклад и настроение накануне плей-офф, но другого нет. И женская сборная России по водному полу на турнире в Рио-де-Жанейро 2016 это прекрасно понимала. как и другую, вроде бы менее приятную вещь, но ставшую более важной, вспоминает вратарь команды Анна Карнаух.
2: Четырехлетие было неудачное. И, в общем-то, у нас не было призовых мест. И на Олимпиаду очень сложный у нас получился отбор. Можно сказать, там в последний вагон запрыгнули. Слава богу, отобрались. То есть, как-то, знаете, вот мне показалось, что от нас ничего и не ждали. Потому что мы в группе не очень сыграли. Там с Австралией была провальная игра. И, может быть, так как не было давления, что там только первое место, лично мне психологически было проще. Ну, все, что смогу, сделаю.
1: Для понимания, 4-14 россиянки уступили сборной Австралии, чемпионкам домашней Олимпиады в Сиднее и бронзовым призерам двух предшествовавших Рио игр в Лондоне и Пекине. У нашей команды все в том же Сиднее 2000 была бронза, и все. Вот скажи, кто, что при таком раскладе мы именно сейчас вернемся в топ-4 главных игр четырехлетия, даже в топ-3, засмеяли бы. Это при том, что наград и титулов у ватерполисток хватало. Женская сборная России по водному полу наиболее успешно выступала в так называемые нулевые годы. 5 подряд бронзовых медалей чемпионатов мира с 2003 по 2011. Только в 2005 заняли 4 место. На чемпионате Европы 3 победы подряд с 2006 по 2010. С 2005 по 2008 полный комплект наград в мировой лиге, но на Олимпийских играх после 3-го места в Сиднее 2000 3 турнира подряд неизменно уступали в четвертьфинале. И на этот раз по всем раскладам должны были уступить. Да их вообще не должно было быть в Бразилии. В Олимпийский год провалили все отборы. И в мировой лиге, и на чемпионате Европы. Каким-то чудом попали на дополнительную квалификацию в голландской Гауде, где с превеликим трудом вырвали победу у Греции в серии пенальти. Зеркало местного бассейна в каком-то смысле оказалось пророческим. Но перед четвертьфиналом с Испанией думали о другом. Вновь слово вратарю Анне Карнаух.
2: Четвертьфинал. Была, конечно, сумасшедшая борьба. Мы настраивались с девочками в раздевалке, как в последний бой. Там, я не знаю, как на войну. У нас Катя Прокофьева, капитан, она настраивала, с нами разговаривала. Мы держались за руки и, ну, прекрасно понимали, что нам это надо, это наш шанс. И Олимпиада – это раз в 4 года, это может быть у кого-то последний раз, может быть и нет. И вот уже даже на построении, когда мы выходили против испанок, как-то я чувствовала девчонок вот заряд, что все у нас получится, как-то даже спокойно было. А на испанок мы посмотрели, у них как будто глаза потухшие, ну, может быть, они вот распереживались, а у нас был настрой.
1: Ну еще бы без настроя. Все-таки Испания на тот момент была действующим чемпионом мира и Европы. И в итоге из 3 четвертей взяла у наших девушек только одну, самую первую. 12-10. Россия впервые 16 лет спустя попадает в полуфинал Олимпиады, где, увы, опять попадает Италии. Опять потому, что уже было 5-10 в группе, а перед четвертой четвертью полуфинала уступали 4-10. Почти догнали 9-12, но почти не считается. Оставался матч за бронзу с Венгрией, в котором было все, кроме, пожалуй, и слава богу, крови в бассейне. Кто понял, тот поймет. А так, то мы ведем, то соперник. 5 мячей забила Надежда Глызина, еще 2 Екатерина Лисунова. Обе только что вышли из декрета и вообще не участвовали в отборочных соревнованиях. В команду попали просто потому, что очень просили об этом. Итого 7 мячей из 12 командных в бронзовом матче. Впрочем, пока еще 11. На табло 11-11 и до конца матча 1-11.
2: Так как мы вот единая семья, все равно чувствуется эта энергетика, когда вот девчонки заряжены, когда друг друга подбадриваешь, совершенно другой результат. Вот я вам рассказываю даже в мурашках. Сейчас в самой игре, когда получается, ты кайфуешь от этих моментов, ты кайфуешь от этого драйва. И я не знаю, где потом искать в обычной жизни таких эмоций.
1: Это они сейчас кайфуют, ага. А тогда за 32 секунды до конца пропустили с пенальти. Спорного. Но что делать? Куда в водном поло без проблем с судейством? Доплываем. Атакуем. Перекладина. Тайм-аутов нет. Бьемся. Удаляем игрока у соперника. И за 6 минут до финальной сирены Анастасия Симонович с передачи все той же Надежды Глызиной сравнивает счет 12-12. А потом 13 мячей в серии пенальти без промаха подряд один за другим. Единственный промах стал сейвом Анны Карнаух. Лицом, зубами, челюстью остановила мяч и выгрызла бронзу. На турнире, где, казалось, после двух поражений с 24 пропущенными

0: ту игру в стране в прямом эфире вообще не показали. Да и сейчас в интернете я с большим трудом отыскал запись трансляции, и то без российского комментатора. Ха, может, самому как-нибудь попробовать, а? Как вы считаете? До встречи!
1: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Oh, Father, tell me.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» прошло в Екатеринбурге. Событие стало частью мероприятий, посвященных предстоящей 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Приветствуя собравшихся, глава города Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения.
3: Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сегодня мы собрались здесь, у стелы «Город трудовой доблести», чтобы отдать дань глубочайшего уважения и искренней благодарности тем, кто в самые трудные годы Великой Отечественной войны проявил невероятную стойкость, мужество и самоотверженность. Эта стела не просто памятник, это символ героизма и неустанного труда наших земляков, чей вклад в победу невозможно переоценить. Каждый камень, каждая высеченная строка – это живое напоминание о том, какой огромный вклад внес каждый человек в нашу общую победу.
2: Напомню, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице Урала почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году в честь этого события была открыта стела. Ее высота составляет 42 метра. Жители Свердловской области призвали присоединиться к акции «Красная гвоздика». С 10 апреля по 22 июня уральцы, приобретая значок «Красной гвоздики», смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Значки можно приобрести у волонтеров, одетых в фирменную одежду с символикой проекта «Красная гвоздика» на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Также значки продаются в отделениях Почты России, поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах. Все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» на отправить на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Коммунальные службы Екатеринбурга в рамках месячника чистоты ликвидировали 92 места несанкционированного размещения отходов общим весом около 186 тонн. Больше всего свалок убрали в Чкаловском районе, 48 объектов весом 49 тонн. В свою очередь, железнодорожный район избавился от 13 свалок суммарным объемом отходов 53 тонны. По традиции, месячник чистоты завершился общегородскими субботниками. Они прошли в Дендропарке и Основинском парке. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, всего в апреле на уборку общественных пространств выходило более 9 тысяч неравнодушных жителей. Масштабная уборка города продолжится, несмотря на окончание месячника чистоты. Перед специалистами стоят задачи по уборке проезжей части, тротуаров, покраске урн и ограждения, а также высадке цветов.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург! Привет, Екатеринбург!
2: Мы группа «Джедаи».
3: Слушайте нашу песню на радио «Город».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить
2: 288-6868. 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1 500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в 4 полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, с 8 утра 3 точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: поразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
3: Записать альбом. Едва ли не главное для любой музыкальной группы, рок-н-ролл не исключение. Но на самом деле запись — это только первый шаг. Ее еще нужно до слушателя довести или донести. 45 лет назад интернета не было. В музыкальный магазин поди-попади. Что же делать? Каждый поступал по-своему. Музыкальный критик и журналист, автор книги «100 магнитоальбомов советского рока» Александр Кушнир специально для «Город ФМ» привел пример, как во всех смыслах свердловчане пытались достучаться до народа или, как еще модно говорить, покоряли Москву.
4: Тоже Кормильцев мне рассказывал, как он приезжал с... Вот, допустим, у него было пару спортивных сумок, пару-тройка, что он поднять мог, и вручную распространял по Москве альбом «Пятнашка» Орфинджуса.
3: Да-да-да.
4: Вот. То есть как это выглядело? Сидит человек дома, никого не трогает, звонит в дверь. На дворе 82-й год, еще, слава богу, Брежнев жив, он в ноябре умер. Значит, кстати, это мог быть 83-й, звонит в дверь, допустим, уже там Андропов, Черненко. Ты в квартире, допустим, ты, у тебя звонок в дверь. А это кто? А там голос оттуда, надо же знать голос Кормильцева такой, уже в голосе желчь. Вот. А вы нам присылали перевод... за новый альбом группы «Орфинджуз», так вот я его принес. Это реально, этот человек обошел 40 квартир. Как становится великим русским поэтом? Я не знаю, как Серебряный век, я не знаю, как Пушкин, Лермонтов, но Кормильцев вот так, да, то есть развозил. Мне он в квартиру не позвонил в 82-м году.

0: про то, как записывался альбом «15», проще говоря, «Пятнашка», почему он получил такое название, мы рассказывали совсем недавно, в 55-м выпуске проекта. Его, как и все остальные, можно найти на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе. Между прочим, все 15 песен сразу включать в пластинку не собирались. Все музыканты предлагали свои варианты, спорили, чуть не ругались. Вот Александр Помтыкин в качестве компромисса и предложил опубликовать все, что было записано. Вроде бы двойной альбом сразу продвигать было невыгодно, но результат превзошел ожидания. На адрес фан-клуба Урфина Джуса, странным образом совпадавший с адресом мамы Александра Помтыкина, приходили мешки писем с восторженными отзывами и новыми заказами. Но даже это не сравнится с историей группы «Трек». Наш предыдущий выпуск был посвящен записи пластинки «Трек 3», которая стала хитом еще более неожиданно. В эксклюзивном интервью «Город FM» музыканты Игорь Скрипкарь и Михаил Перов вспоминали.
1: Мы начали записывать аудиокассеты, ну, бобины магнитофонные. И одну из бобин послали наложенным платежом за 5 рублей. Бобина стоила 5 рублей 50 копеек в магазине. Вот мы за эти 5,50 послали ее в «Комсомольскую правду». Купили бобин 200, по-моему, и одну из них послали в «Комсомольскую правду». Там она попала в музыкальную редакцию, и руководитель этой редакции, получив... Вот таким образом...
2: Заплатив 5,50.
1: Возмутился и написал рецензию. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Да. А бездарных дары приносящих. И написал, что это группа «Трек», и у нее такой-то, такой-то адрес. И вот тогда со всей стороны нам пошли письма.
2: Пришлите нам.
1: Пришлите, готовы получить наложенный платежом за любые деньги. Ну, то есть это был рекламный ход практически, как потом оказалось.
0: Действительно, 16 апреля 1983 года в «Комсомольской правде» вышла статья «Бойся бездарных, дары приносящих». Она была подписана Ф. Юров. За этим псевдонимом скрывался музыкальный обозреватель издания «Юров».

Юрий Филинов. Он получил бандероль с трек 3, отправленную барабанщиком и по совместительству администратором группы Евгением Димовым. Как пишет далее в энциклопедии Свердловского рока Дмитрий Карасюк, цитата, «Именно стенанье о потраченной пятерке посвящена большая часть желчной заметки в печатном органе ЦК ВЛКСМ». В скобках. Скорее всего, гонорар за нее покрыл Филинову убытки. Оценка музыкального критика свелась к двум словам «низкопробный примитив». Конец цитаты. И вот тут журналист указал точный адрес отправителя – Свердловск, Куйбышева, 48. Хотел обрушить волну критики, хейта, как говорят сейчас, но это все равно, что сегодня указать личный номер мобильного телефона или электронную почту в открытом доступе. А в результате люди стали просить свердловчан прислать им запись. Наверное, это самый удачный рекламный и одновременно антирекламный ход в истории уральского рока. А трековцы ведь как знали, когда закупили 200 бобин. Звуковик коллектива Павел Панин день и ночь тиражировал записи.

0: Конечно, в наши дни, при наличии интернета, социальных сетей, музыкальных платформ, найти, послушать, скачать нужную песню, целый альбом, архив альбомов, поделиться с друзьями и с общественностью можно в несколько кликов. Единственное, это не всегда бесплатно. И не всем может понравиться материал, за который заплачены деньги, что, соответственно, может привести к критике. Но сколько людей, столько и мнений. А музыка одна.
1: Да, музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Участники патрульных групп зафиксировали свыше 150 нарушений особого противопожароопасного режима жителями Свердловской области за неделю. Большая часть из них связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением пищи на мангалах. Напомню, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники. Горожан приглашают к участию в опросе об одном из районов уральской столицы, чья юбилейная дата отмечается в этом году. Жители просят ответить на 4 вопроса. Знаете ли вы, сколько лет исполняется Верхоисетскому району в 2026-м? Знаете ли вы самое первое название района с момента образования? Какую площадь занимает район? А также сколько водоемов находится на территории района? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловский Кабмин сократил срок и упростил получение мер поддержки по программе газификации. Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат в размерах от 100 до 250 тысяч рублей при подключении жилых помещений к газовым сетям. Предполагается сокращение срока предоставления меры поддержки с 10 до 5 рабочих дней. Для ветеранов СВО, членов их семей, а также многодетных упрощен порядок получения меры. Сведения об удостоверениях, дающих право на получение мер поддержки, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия. За все время реализации программы дегазификации и социальной помощи при подключении газа к домам воспользовались более 23 тысяч человек. На эти цели было направлено около 2,5 миллиардов из областного бюджета. По словам губернатора Дениса Паслера, в бюджете Свердловской области в 2026 году запланирована беспрецедентная сумма – более 1 300 000 000 рублей. Компенсацию при газификации жилых помещений получили уже порядка 1 500 человек. С момента запуска программы социальной дегазификации в 2021 году природный газ подан в более чем 47 тысяч домов в Свердловской области. Газораспределительные сети доведены до границ более 69 тысяч домовладений. Жители и гости уральской столицы в День Победы 9 мая смогут бесплатно отведать сытную солдатскую кашу и выпить горячего чая в четырех полевых кухнях. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 8 утра три точки откроются на улице Пушкина на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10 часов утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка. Отмечу, в нынешнем году в программу официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вошло более 20 событий. Кроме того, в каждом из 8 районов Екатеринбурга проводят собственные мероприятия в честь Дня Победы. В микрорайоне ЖБИ закроют движение 5 трамвайных маршрутов с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Речь идет о трамваях номер 8, 12, 13, 15, а также 23, маршрут которых проходит по улице Высоцкого от остановки УРФУ до конечной станции 40 лет в ЛКСМ. На время ремонта будет ограничено и движение автотранспорта на перекрестке Высоцкого и Сыромолотова. Движение будет организовано по одной полосе.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века.

Пожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Участники патрульных групп зафиксировали свыше 150 нарушений особого противопожароопасного режима жителями Свердловской области за неделю. Большая часть из них связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением пищи на мангалах. Напомню, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 20 часов до 4 утра будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. В указанное время нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 марта до дома номер 10 по улице Бориса Ельцина, по Вайнера от Антона Валика до проспекта Ленина, по Урицкого от Антона Валика до площади 1905 года, по Володарского от Антона Валика до площади 1905 года. Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку. Кроме того, с 20.00 5 мая до 2 утра 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники. Горожан приглашают к участию в опросе об одном из районов уральской столицы, чья юбилейная дата отмечается в этом году. Жители просят ответить на 4 вопроса. Знаете ли вы, сколько лет исполняется Верхоисетскому району в 2026-м? Знаете ли вы самое первое название района с момента образования? Какую площадь занимает район? А также сколько водоемов находится на территории района? Опрос анонимный, его прохождение не займет много времени. Выразить свое мнение можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: «Сердце хирурга». Рассказ о подвиге доктора Лидии Аркадьевны. Доктор Лидия Аркадьевна, молодая, но уже известная в городе хирург, спешила по заснеженным улицам. Вьюга завывала, заметая следы, но Лидия Аркадьевна знала дорогу в центральную больницу, где ее ждал сложный пациент – 6-летний мальчик, попавший в аварию. В операционной было тихо, только мерцали лампы и пищали приборы. Лидия Аркадьевна, склонившись над операционным столом, работала с ювелирной точностью. Каждое движение ее рук было точно и уверенно. Она боролась за жизнь ребенка, за каждый удар его маленького сердца. Время тянулось бесконечно. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, раздался ее тихий, но уверенный голос. «Зашивайте». Выйдя из операционной, Лидия Аркадьевна увидела бледные лица родителей мальчика. Она устало улыбнулась и сказала: «Операция прошла успешно, он будет жить». В глазах матери блеснули слезы. Она бросилась обнимать Лидию Аркадьевну, шепча слова благодарности. Отец, крепкий мужчина, не смог сдержать эмоции и отвернулся, тайком вытирая слезы. Лидия Аркадьевна почувствовала, как волна тепла разливается по ее усталому телу. В такие моменты она понимала, что выбрала правильный путь, что ее призвание – спасать жизни. И никакая вьюга, никакая усталость не могли затмить этого чувства глубокого удовлетворения и счастья. Она снова спасла жизнь, подарила надежду, вернула ребенка в объятия любящих родителей. И это было самой большой наградой.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
1: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
4: Снова

0: Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.
1: You need to go back home.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: Город FM на 107.6.
2: Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году планируется открыть 6 модельных библиотек. На эти цели из федерального и областного бюджетов предполагается выделить 50 миллионов рублей. По данным главы региона Дениса Паслера, на данный момент в 26 населенных пунктах региона работает 33 модельных библиотеки. Обновление библиотек идет в том числе по нацпроекту «Семья». В каждой библиотеке организовано многофункциональное пространство, зоны для чтения, открытые площадки для общения и для игр. Установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, в том числе книгами с дополненной реальностью, обеспечен доступ к электронным ресурсам, созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В отдельных библиотеках есть автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно, написал губернатор в своих соцсетях. Напомню, с 18 по 22 мая в Екатеринбурге, который объявлен библиотечной столицей России 2026 года, пройдет крупнейшее профессиональное событие – Всероссийский библиотечный конгресс. Мероприятие соберет порядка 2000 специалистов из России и зарубежья. В месячнике чистоты приняли участие более 9000 человек. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. С улиц и дорог вывезено более 10000 тонн грязи и мусора. Коммунальные службы мыли ограждения, остановочные навесы и знаки, очищали газоны, выполняли локальный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе на общественных территориях, участвующих в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Так, в Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Остоминский парк, который включен в перечень 171 территории Свердловской области, вынесенной на всероссийский голосование за объекты благоустройства в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства через приложение госуслуги или с помощью волонтеров. Городские власти приглашают екатеринбуржцев принять участие в опросе и оценить качество уборки Екатеринбурга по итогам проведенного месячника чистоты. Высказать мнение по теме предлагается на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан. Направить свое сообщение можно через форму на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», а также виджеты на сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов.
0: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ».

составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Мошенники в преддверии Дня Победы начали использовать новую схему и пытаются обманывать ветеранов, сообщая о якобы назначенных выплатах к празднику. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Ветеранам поступает звонок от соцфонда о персональной выплате к 9 мая. При этом для зачисления просят назвать код из СМС, отмечается в сообщении. Организация предупредила, что этот код может помочь злоумышленникам провести банковские операции или взломать личные кабинеты. Как отметили, в Мышеловке все выплаты ветеранам производятся автоматически либо через МФЦ. Жители России сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6,4% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5,3% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, такая тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Наибольшее влияние на снижение совокупных расходов населения оказали маркетплейсы. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Россияне заметно уменьшили свои траты еще в начале текущего года. Больше всего сократились продажи непродовольственных товаров, а также продукции, которая подорожала из-за эффекта переноса покупок с января на декабрь. В Екатеринбурге планируется передать в безвозмездное пользование объектов культуры военным комиссариатам. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение депутатов Гордумы мэр Алексей Орлов. В документе сообщается, что муниципальное имущество, принадлежащее на праве оперативного управления учреждением культуры, в соответствии с планами мобилизации, предоставляется в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам. Далее поясняется, что это делается для содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге командира, танкиста, недоступове Павле Федотовиче. Сила воли. Евдокии было 23 года, когда началась Великая Отечественная война. В семье у нее был старший брат Павел, который до Великой Отечественной войны ушел на Финскую войну в 1939 году. И была старшая сестра Нина, у нее было 8 детей. Евдокия была совсем молодой девушкой. У нее был жених, которого она проводила на фронт, но он так и не вернулся, погиб. Когда Красная армия отступила, через их село Новая Безгинка Белгородской области проходили колонны немецких войск. Местных жителей убивали и грабили, а соседние села сжигали с жителями. Несмотря на пережитые ужасы и гибель любимого человека, Евдокия собралась с мужеством и стала помогать партизанам. Стала копать противотанковые рвы. Это продолжалось несколько месяцев. Наступила зима. Немцы продолжали наступление. Всех мужчин забрали на фронт. В деревне остались девушки, дети и старики. Людям было очень тяжело работать. Работали много. И в жару, и в холод. Из-за таких ужасных условий жизни Евдокия сильно заболела. Шансов на выздоровление почти не было. Но через время она пошла на поправку. Однако правая нога осталась на всю жизнь покалеченной, несоразмерно большой и болезненной. Она пошла работать в строящийся колхоз. Но пришла новая беда. Партизаны узнали, что ее брат Павел находится в плену в Курске. И, превозмогая боль в ноге и страх, она отправилась пешком к нему. 256 километров прошла одна. Евдокия добилась встречи с братом. Как радостно и в то же время нелегко далась эта встреча. Можно только догадываться. Но эта встреча была последней в их судьбе. Вскоре Павел бежал из плена и присоединился к танковым войскам. Там, под Курском, на Прохоровском поле, где было тесно танком развернуться, где лязг и взрывы машин были слышны за несколько километров, он погиб. Командир, танкист Недоступов Павел Федотович. А Евдокия и ее сестра с детьми до самой смерти не верили, что мог сгинуть в том танковом аду их Пашка. До последних дней своей жизни они ждали от него весточки, верили, что он жив. Светлая память нашим героям. Мы гордимся ими и не забудем. РФ.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году планируется открыть 6 модельных библиотек. На эти цели из федерального и областного бюджетов предполагается выделить 50 миллионов рублей. По данным главы региона Дениса Паслера, на данный момент в 26 населенных пунктах региона работает 33 модельных библиотеки. Обновление библиотек идет в том числе по нацпроекту «Семья». В каждой библиотеке организовано многофункциональное пространство, зоны для чтения, открытые площадки для общения и для игр. Установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, в том числе книгами с дополненной реальностью, обеспечен доступ к электронным ресурсам, созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В отдельных библиотеках есть автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно, написал губернатор в своих соцсетях. Напомню, с 18 по 22 мая в Екатеринбурге, который объявлен библиотечной столицей России 2026 года, пройдет крупнейшее профессиональное событие – Всероссийский библиотечный конгресс. Конгресс мероприятия соберет порядка 2000 специалистов из России и зарубежья. В месячнике чистоты приняли участие более 9000 человек. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. С улиц и дорог вывезено более 10000 тонн грязи и мусора. Коммунальные службы мыли ограждения, остановочные навесы и знаки, очищали газоны, выполняли локальный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе на общественных территориях, участвующих в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Так, в Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Остоминский парк, который включен в перечень 171 территории Свердловской области, вынесенной на всероссийский голосование за объекты благоустройства в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства через приложение госуслуги или с помощью волонтеров. Городские власти приглашают екатеринбуржцев принять участие в опросе и оценить качество уборки Екатеринбурга по итогам проведенного месячника чистоты. Высказать мнение по теме предлагается на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая. Напомню, платформа обратной связи – федеральная информационная система, созданная по поручению президента Российской Федерации. Она нужна, чтобы оперативно решать актуальные проблемы граждан. Направить свое сообщение можно через форму на портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», а также виджеты на сайте органа местного самоуправления и муниципальных учреждений.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха около плюс 22 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети, и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: Город FM на 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM на 107.6.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Где на кухне тихо сидит сестра, где ты станешь сильнее, чем твой страх, там, где руки мамы к моим рукам, я буду там.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет всем, с вами Яки Манки. Если вам не хватает тепла, то слушайте мои песни на радио Город FM.
3: Снова придет зима, и будешь ты замерзать, ведь кто-то тебе сказал.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

Ты можешь не верить, каким я был. Ты можешь не видеть, каким я стал. Ты можешь просить, чтобы я все забыл, даже если не знал. Ты будешь смеяться, когда я всерьез. Ты будешь молчать, закрывая глаза. Опять притворяться, что не было слез. И снова назад.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: Город FM на 107.6.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Город FM на 107.6. Музыка для тех.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Музыка для тех, кто не спит. На радио Город FM.
1: Город FM. Город FM.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107,6.

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —